0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Саббёрн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу.
1: Что дальше?
0: Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Росита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе.
2: «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
0: «Какую?»
2: «Что будешь осторожным».
0: «Могу. А почему?»
2: «Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
0: Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул. «Да, из-за этого я думаю». «Сказать нечто успокаивающее? А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
2: «А что случилось? У меня же нет лицензии».
0: Росита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Роситы это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится.
2: Нет у Роситы ни одного панамского паспорта. Хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит.
1: — Хорошо, папе,
2: — просто сказала Росита, придвигая оружие к себе.
1: — Он заряжен?
2: — Нет, ты заряди. Прямо сейчас. Зарядила. Не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. И не расставайся с ним пока, хорошо? В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но better safe than sorry, как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен. Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь в Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
1: — Кофе есть. Сварить?
2: — Пил только что.
1: — Еще можно попить,
2: — резонно возразил Витек. — Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с понтолыгу, и я согласился. — А давай. Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. Ну, что у тебя?
1: Сначала по кике.
2: Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
1: То, что он наснимал, смотри сам.
2: Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда, любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась, так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
1: «Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
2: «Ну да, для микрофона далеко. Да и не включал его кики, съемка через стекло шла». «Так, а вот собеседница. Да, азиатка». Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться. Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродливо. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковатые, зад плоский. При этом бедра толстоваты, косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
1: «Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
2: Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону. Жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. И что там? Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно, но видно хорошо. О чем это говорит? Ни о чем не говорит. Просто татуировка, особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. —

0: Альберт Рохас, вторая жертва.
1: Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
0: «Это Гарсиэла Рохас!»
1: «Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
0: «Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
1: «Рассказывать мне о Гарсиэле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиэлу с двумя сыновьями. Она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Маноло и Дарио. Причем Маноло взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
0: «Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витек. «Я процентов на 90 уверен».
1: Сама Гарсиэла оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиэлу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиэла получила 10 лет, которая отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиэлу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиэла переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Маноло, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
0: «Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
1: — спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
0: «Версия?»
1: — Витек даже возмутился.
0: «Тут, по-моему, ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
1: «Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой, с Атери». Я уже сбился на навязчивые идеи. «И татуировка покрупнее пусть будет».
2: Глава третья.
1: Я поехал с Малиной на его машине, оставив свою возле его офиса. На всякий случай не захотел светить номера. Зато прихватил с собой маленький плоский диктофон, спрятанный в кармане сумки с планшетом, встроенную в ту же сумку маленькую камеру и еще одну, смонтированную в корпусе смартфона, только снимающую нетрадиционным способом, а с торца —

0: беззвучная, не вызывая никаких подозрений. Спасибо британским онлайн-магазинам шпионского оборудования, отсылающим товар куда угодно. Благо, в Великобритании вся эта Джеймс-Бондовская электроника и оптика разрешены к свободной продаже. Влезать в чью-то частную жизнь уже криминал, а вот оборудование для влезания доступно каждому. Ездил Малина на Кайене, под стать офису, что с поправкой на не самое лучшее финансовое положение его компании немного удивляло. Но это местное. Пустить пыль в глаза важнее, чем чего-то добиться. Или, как у меня на родине говорят, понты дороже денег. К тому же его еще и водитель возит. Место для парковки искать не стали. Водитель просто высадил нас у входа в Tower Bank, 60-этажную башню, похожую на пилон полированного черного оникса. И уехал, получив указание забрать нас по звонку. Это и есть главное удобство водителя в большом городе. Время на поиски парковки не теряешь. Дождались лифта, мгновенно поднявшего нас на 35-й этаж и выпустившего в облицованный ламинатом по серой штукатурке коридор. Нужный офис оказался в его торце, причем на двери было сразу две таблички с названием фирмы и отдельно с именем Джереми Гранта. Похоже, что он совмещает функции корпоративного советника и общепрактикующего. А может, и ошибаюсь. Офис был не из дешевых, но при этом вполне стандартный и небольшой. Приемная, в которой сидела немолодая женщина, вполне европейского, скорее даже скандинавского вида, не вызывавшая никаких игривых мыслей о ее отношениях с начальством. Кабинет и приемная. Заправлял здесь всем Грант, похоже. Вот где тогда базируется CEO Энн Хилли, уже интересно. Что для Панамы совсем необычно, ждать не пришлось. Нас сразу пригласили в кабинет, рассадив за переговорным столом. Пригласил Грант, но едва мы расселись, в кабинет вошла Хилли. Приемной мы ее не видели, похоже, она выходила из офиса. Дальше был стандартный обмен любезностями и визитными карточками, во время которого я больше рассматривал наших собеседников, чем слушал. Послушать потом и в записи можно будет. Грант был высок, худ, хорошо со вкусом одет, держался безукоризненно, каждым словом и движением демонстрируя манеры, откровенно располагая к себе. А вот Энн Хилли заинтересовала еще больше. Еще по записи я заметил, насколько естественно и одновременно властно она держалась. Но запись давала лишь самое отдаленное впечатление об этой женщине. Во-первых, она была красива. На вид ей лет 30, может быть, немного больше. Трудно понять. Может, по глазам больше, не знаю, по взгляду. Безусловно, англичанка, что немного удивило. Среди них немного красивых, если честно, но к этой правило не относится. Ни броская, ни яркая красота, которую при этом сомнению не подвергаешь. Густые каштановые волосы, примерно до плеч, немного скуластое для англичанки лицо с безукоризненно белой нежной кожей, как говорят те же англичане, сердечком. Внимательные серые глаза, немного вздернутый нос, пухловатые, чуть капризные губы, твердая линия подбородка. Дорогой, пошитый костюм из тонкой серой ткани, белая, скорее мужского покроя рубашка, открывающая шею. Скромный кулон с крупным бриллиантом, дорогие часы. И опять же манеры. Явное, но деловое дружелюбие, улыбка, открывающая ровные белые зубы. Изящные кисти рук, тонкие запястья, тонкие, насколько я заметил, когда она стояла, щиколотки. С этим у англичан вообще беда. Много тяжело костных, а толстые пальцы у женщин чуть ли не заправило. Нет, действительно красиво. Я себя поймал на том, что уже не рассматриваю ее, а любуюсь. Грант деловито и быстро разложил перед собой бумаги. У Энн Хилли был лишь legal pad, в котором она время от времени делала какие-то заметки, что немного удивило карандашом, не ручкой. Малина к разговору подготовился, как я его и просил. Вопросы он задавал по делу, собеседники отвечали, иногда совещались друг с другом. А мои камеры с диктофонами все писали, писали, писали. Нет никаких неправильных реакций. Они не нервничают, не лезут за ответами в карман. Если их просят объяснить, делают это толково и обстоятельно. Да, они торгуют оборудованием для контейнерных терминалов, тем самым, которое считывает коды контейнеров и вносит их в мировые базы данных. Да, они планируют работать на складе в колонии, причем собираются создать там нечто вроде демонстрационного зала. Поэтому им так удобно купить именно этот склад. Все понятно, все логично. Что Малина так всполошился? Кто я? I do security work для сеньора Малины. И не только для него, могу и для вас. Возникнет такая потребность. Если вы недавно работаете в Панаме, то не знаете, что здесь обычно опасаются влипнуть во что-то, связанное с наркотиками или оружием. Поэтому меня привлекли к работе над этим контрактом. Не удивлены? Ну и хорошо. Грант как-то потерялся у меня из поля зрения, я все время смотрел на женщину. Рассматривал, любовался. В моем представлении моя женщина должна быть именно такой. Не 20-летней девчонкой из Картахены с внешностью яркой и обычно недолговечной, а как Энн Хилли, уверенной в себе, ухоженной, породистой, умной. Именно от такой, наверное, мне не хотелось бы постоянно куда-то убежать или размышлять на тему, как от нее избавиться и при этом сильно не обидеть. Мысли как-то перескочили на то, что имею сейчас, и настроение испортилось. Уже в какую-то навязчивую идею все это начинает превращаться. Разговор перешел на составление договора. Понятно, что со стороны покупателя этим будет заниматься Джереми Грант. Да от нас будет Паломарес, он свяжется. Условия примерно согласовали, гарантии тоже. Нет, не похоже на то, что Малину хотят подставить. Играют вроде бы в открытую. Разговор затянулся не меньше, чем на час. Собеседники держали безукоризненно. Секретарша принесла крепкий кофе в маленьких чашках и холодную минералку. Банковские гарантии, причем хорошего банка, они предлагают. Это вообще финансовые риски Малины до нуля снижают. Но он, впрочем, больше боялся не финансовых потерь, а влипнуть во что не надо. Но не похоже. Не похоже это ни на наркотрафик, ни на оружейный. Там по-другому оперируют, не так, как эти. Закончили, встали, улыбаясь друг другу в перегонки, пожимая руки. Рука Энн теплая, пальцы ощущают, насколько нежная у нее кожа. Она придержала мою ладонь в своей, улыбнувшись. «Увидимся». «Да, увидимся». «Всем всего хорошего, было приятно, и нам тоже еще приятней». Распрощались, вышли. В лифте Малина спросил. «Что будем делать дальше?» «Дальше будем следить», — усмехнулся я. «Мне показалось, что вы результатом удовлетворены, нет?» — удивился он. «Результатом разговора, а результата сделки пока не было». Каен Малины подъехал минуты через три после того, как мы вышли под огромный козырек подъезда, укрывший нас от немилосердно палившего солнца. Большая серебристая машина вывернула из потока, мой спутник махнул ей рукой, подзывая. С мягким щелчком распахнулась дверца. Малина первым забрался на заднее сиденье, уступая мне более удобное и почетное место справа. Но тут я улыбнулся и сказал: «Езжайте без меня, я свяжусь позже». «Почему?» — удивился Малина. — «Хочу кое-что проверить. Езжайте». Спорить он не стал, просто закрыл дверь и кивнул водителю. Порше плавно отъехал от тротуара, а я отошел в сторону, стараясь не показать виду, что наблюдаю за белым гибридным приусом, паркующимся у тротуара под руководством охранника, убравшего пластиковый конус. Машина встала, ее водитель выбрался из-за руля, сунув денег парковщику, и быстрым шагом направился в здание, придерживая сумку, висящую на ремне через плечо. Был он рыж, конопат, бородат и носил модные очки с толстыми стеклами. Тот самый человек, что приезжал с Энн Хилли и Грантом на склад в колонне. Едва он ушел, я набрал Кики. «Приезжай сюда, есть за кем последить». Спрашивать, куда он не стал, знал о моих планах. Сказал лишь только, что будет через 15 минут. Ждал звонка он в офисе, оттуда в эту сторону не так уж далеко. Ждал я Кики в сувенирном магазинчике напротив, через витрины которого хорошо просматривались и вход, и припаркованный Prius. Потом перебрался в автобус, который удалось приткнуть под аварийкой чуть дальше по улице, наведя камеру на подъезд. «Что здесь?» — лаконично спросил Кики. «Один человек со складского видео», — ответил я, отсылая Висенте номер подъехавшей машины. «В этом офисе для него места нет, значит, он работает в другом. Хочу посмотреть, куда он поедет. И хочу знать, кто он такой». Кстати, ответ по Мурана до сих пор не пришел. Наплевал Висенте на меня, похоже. Но едва я отправил это сообщение, телефон зазвонил. Я даже на экран не глянул, почему-то решив, что это Висенте перезванивает. Поэтому очень удивился, услышав женский голос с сильным британским акцентом. «Сергей, это Энн Хилли. Я вас не отвлекаю?» «Она отвлекает. Это шутка такая или что?» «Нет, ни в коем случае. Я хотела бы встретиться. Вы же занимаетесь безопасностью сделок, правильно?» «Да, конечно. У нас тоже может быть потребность в помощи». Я сморщился, заранее проклиная свою щепетильность в деловых вопросах. «Энн, здесь проблема в том, что я уже работаю с вашим контрпартнером, так что просто не могу одновременно работать на вас. Я пока хочу просто встретиться и поговорить. Может, вы что-то посоветуете, может, порекомендуете. Не затруднит?» Опять шутка. «Нет-нет, в любое время». Купился, продался, да и черт с ним. «Я позвоню вам завтра часов в 10 утра. Не рано?» «Нет-нет, я встаю куда раньше», — засуетился я. «А вообще в любое время». Рыжий уехал из Тауэрбанка примерно через час, после того, как мы с Кики засели в наблюдение. Сел в свой Приус с висящим сзади велосипедом, выехал с помощью охранника задом на оживленную улицу и поехал, влившись в поток. А мы поехали следом. Объект не пытался ни оторваться, ни обнаружить слежку, сам, по крайней мере, а просто ехал, причем спокойно, соблюдая все правила, чего обычно панамцы не делают. Водят здесь, как бог на душу положит. Более того, едва Кики повел наш Юрвен следом, пришло сообщение от Висенты, из коего выяснилось, что Мурана принадлежит некой Джасмин Роджерс, гражданке Канады, которая проживает как раз в Кабо-Марсо, где Кики за ней наблюдал. А водитель Приуса, если это именно он и есть, американец, некто Эрик Браун, проживающий тоже в Кока-дель-Мар, неподалеку от Роджерс. Пока мы ехали, я думал, что Браун нас к своему дому и приведет, и уже хотел высадиться из машины, перепоручив остаток слежки Кики, благо посмотреть, как Браун уходит домой, совсем несложно. Но хорошо, что не стал этого делать. Объект проскочил поворот на Кока-дель-Мар и проехал по Каредер-Сюр дальше, а затем, к моему удивлению, свернул в ту самую промзону, где расположился наш офис. Мы с Кики переглянулись, но преследуемый Приус неторопливо проехал Пальяна-Бонита, выскочил на авенида Хосе Августин-Аранха и уже с нее свернул на 122-ю Восточную, такую же торговую складскую зону, в какой базировались мы, разве что чуть больше с уклоном в торговлю. Его машина свернула в ворота со шлагбаумом, и нам удалось разглядеть, как она остановилась под широким навесом возле большого складского ангара, на котором висела большая сине-белая вывеска «Maritime Soft». «Давай на второй круг и чуть тормозни у ворот», — сразу сказал я, поворачивая нашу главную камеру в бок. «Валя». Юрвен неторопливо развернулся в конце улицы и также медленно поехал обратно. Когда парковка попала в створ ворот, я приблизил ее зумом и убедился в том, что в кадр попали номера еще трех машин, стоящих под навесом. А еще в кадр попал какой-то парень, с которым разговаривал Рыжий. Так что, наверное, мы опять с уловом. «Понаблюдаем еще», — предложил Кики. «Соблазн есть. Если Рыжий здесь работает, то скоро он должен будет уже домой ехать. Время позднее. И там еще машина, а это значит, что мы можем увидеть тех, кто работает с ним. С другой стороны, мы с Джеффом собираемся сегодня в дом Гонсалеса. И это важнее проблемы Малины, откровенно говоря. Могут и подождать, тем более, что пока никаких проблем я там не вижу. Поехали в офис, достаточно. Сегодня еще работа будет», — сказал я. Кики кивнул и вдавил педаль газа. Глава четвертая. Хорошо, что Витьку, кроме его компьютеров, ничего не нужно. Он ни на пляж, ни в кабак, никуда еще не ходит. Запрутся с Белен в его будуаре, и там у них вся жизнь, среди светящихся экранов мониторов. Главное, чтобы скорость интернетная не падала, а все остальное переходящее. Кстати, сколько я пытался уговорить его чуть подвигаться, нарастить мускулов на тощие свои маслы, а заодно чуть устранить Белен. Бесполезно. Девушка ему именно такой нравится, а он ей... Гармония, в общем, а я ее из глупой заботливости все нарушить пытаюсь. А все это к тому, что Витька застать на рабочем месте проще некуда. Если он не за продуктами поехал и не в уборной. Да и то, еду ему больше Белен привозит, так что все еще упрощается. И мы с Кики даже не звонили предварительно, а просто приехали в офис, сразу передав ему записи на обработку. Витек как раз поглощал пиццу из большой картонной коробки, поэтому просто кивнул, откусил еще кусок от длинного треугольного ломтя и сразу уселся на свое место. «Пиццу будете?» — спросила Белен. «Если закажешь с доставкой», — подумав, ответил я. «Мне просто с моцареллой». «С анчоусами», — добавил Кики. Услышав про анчоусы, Белен наморщила нос, но комментировать не стала. Я тоже не стал. Вообще люди, любящие пиццу с анчоусами, всегда вызывали у меня подозрения в том, что они просто хотят выпендриться перед остальными. Вроде как вы это есть не можете, а я вот запросто, поэтому я лучше вас и выше духовно. Это как Тарковского смотреть. Но Тарковского Кики точно смотреть не станет, я уверен. Да и где он его посмотреть может? И зачем? Справился Витек быстро, потому что съемка была качественной, свет еще хорошим, камера в основном была задействована главная. Так что вскоре мы получили фото Эрика Брауна, если это именно он. Фото его собеседника у офиса только в профиль, к сожалению. К тому же в темных очках. И фото всех машин с номерами. Номера я собрал и скинул сообщение Висенте, заодно попросив поинтересоваться обновлениями в деле Гонсалеса. Посчитал затраты на моего полицейского друга в последнее время и вздохнул. Но он не жалуется, так что желание заработать все же пересиливает мысль о том, что он сплошь и рядом нарушает все, что можно. А с другой стороны, поймать Висенте почти невозможно. А деньги пригодятся, у него уже третий ребенок родился. Но результаты будут завтра, не раньше. Пока я все это отсылал, Витек закончил с записями с моих потайных камер. Точнее, сделал пока с них скриншоты. Сами записи я еще потом буду смотреть, долго и внимательно, пытаясь найти в них что-то важное или подозрительное. Дольше всего разглядывал фотографию Энн Хилли. Ну хороша ведь, честное слово. Напоминает кого-то, ну да, точно. Она на Мирей Матье похожа. Странно, что англичанка. Нет, не копия, но тот же типаж. Большие глаза, чуть-чуть скуластое лицо, короткий нос, крупный рот с полными губами. Красавицей в классическом понимании слова не назовешь, но... Ладно, отвлекаюсь, пора Джеффу звонить. Встретились мы опять неподалеку от дома Гонсалеса, причем сам Джефф приехал на прокатной машине, не желая светиться со своим приметным сабьорбином. Меня привез Кики на автобусе. И Кики же остается за наблюдателя, прижав машину между двумя участками неподалеку, с обычным расчетом на то, что никто не поймет, к кому этот белый микроавтобус приехал. Проверили связь по рации, затем я выбрался наружу в душный панамский вечер. Вокруг было пусто, большинство окон не светилось. Силуэты крыш образовывали ломаную линию, за которой поднимались светящиеся свечки небоскребов. Где-то шумел город, пахло приливом с моря, но именно здесь было пусто и тихо. «Охрану не оставляли?» — спросил я, когда Джефф подошел ко мне. На плече у него была большая сумка на широком ремне, заметно тяжелая. Но я тоже не с пустыми руками. Притащил камеру и фотоаппарат. Может, и пригодится.
1: «Нет, там только ленты. Ключи у меня есть.
0: Через заднюю дверь?»
1: «Лучше с главного входа».
0: «Если идти сзади, то так оборванные полицейские ленты с улицы видны не будут. Правда, если пойдешь с обратной стороны, а кто-то тебя в окно углядит, то могут вызвать полицию или местную частную охрану. А если спереди, то придется ленты рвать в открытую. Впрочем, плевать. У нас письмо от Гонсалеса о том, что он разрешает нам в любой момент находиться на его собственности, и никакие полицейские запреты остановить нас не могут. И в любом случае мы будем свет зажигать. Ну и пошли тогда. Новые желтые широкие ленты наклеены на останки прежних. За последние дни в этом доме убили 3 человек. А может и 5, кто пока знает. Интересно, что потом Гонсалес сделает со своей виллой. Неужели останется жить? Или попытается продать? Джефф рванул первую ленту, с треском оторвавшуюся от косяка, затем следующую и следующую. Потом отпер замок ключом, толкнув входную дверь. Я шагнул внутрь, следом за ним, подсознательно ожидая ощутить запах крови, но в гостиной, куда я сразу попал, ничем не пахло. Только воздух был чуть затхлым, кондиционер выключен, и все закрыто. Пощелкав выключателем, я обнаружил, что света в доме нет. Достав из сумки небольшой яркий фонарик, я нашел распределительный щиток и перекинул тумблер. Над головой чуть зажужжало, включились лампы в подвесном потолке.
1: «Вот здесь его Дарка нашел, насколько я понимаю», — сказал Джефф.
0: Кровь на полу между тем была, хоть и совсем немного. «Странно. Немного для выстрела в голову, как мне кажется». «Дарка само ранение видел?» — спросил я. «Надо было бы серба сюда привезти, но мы побоялись оставлять Гонсалеса одного. А Дарка уже наловчился с ним справляться, хоть тот пил без перерыва. Так что Джефф просто вызнал у него все подробности».
1: 22-й, он думает».
0: Джефф присел у силуэта на корточки.
1: «Рану, — говорит, — он видел хорошо».
0: «Ну да, Стив был лысым, совсем лысым».
1: «И не было никакого выходного отверстия», — добавил он.
0: Тогда понятно. Странно только то, что кто-то пошел убивать с 22-м. Понятно, что он тихий, если с глушителем, то совсем бесшумный. Но риска много, если ты собираешься убить опытного в обращении с оружием и бдительного человека. А Стив был именно таким, и он всегда был вооружен, как и каждый из нас. «Что он еще успел осмотреть?» — спросил я.
1: «Всерьез? Ничего. Почти ничего. Он все же бывший коп, так что старался не оставлять лишние следы. Вошел, быстро осмотрел тело и дальше следил за тем, чтобы до полиции никто в дом не вошел».
0: Положив на стол сумку, он вытащил из нее большую ультрафиолетовую лампу. Показал мне.
1: «Это Стива. У него все для таких осмотров было, по старой привычке».
0: «Хочешь поискать еще кровь?»
1: «Хочу», — кивнул он. «Именно кровь и хочу. А еще хочу, чтобы ты занялся спальней Гонсалеса. Перерой там все».
0: У покойной Джоан Гонсалес своей комнаты в доме не было. Если она и сидела за компьютером, то в спальне. Там при прошлом осмотре мы нашли то, что можно было расценить как периферию к лэптопу. А еще был кабинет самого Гонсалеса, где он работал, когда был дома. А когда не был, могла Джоан сидеть там? Вполне могла. Только сначала я тоже дом обойду. А если точнее, то сначала спущусь в подвал. Не дает он мне покоя. Мало того, что я уверен в том, что в нем тянуло холодом, но и... не знаю, надо мне туда зачем-то. Просто надо и все. Дверь на лестницу была приоткрыта. Круглая бронзовая ручка посыпана порошком. Не помню, был он здесь в прошлый раз или уже после убийства Стива посыпали. Да, перчатки. Вытащил из сумки пару одноразовых черных синтетических Годьер с обрезиненной ладонью. Натянул, пошевелил пальцами, затем уже потянул дверь, зацепив за край полотна. Открылась она бесшумно. Свет с первого этажа осветил ступеньки, облицованные терракотовой плиткой. Закрыв глаза, я прислушался. Точнее, причувствовался. Так точнее можно выразить мысль. Тянет холодом даже сюда. Или только кажется, что тянет. Или я ожидаю того, как почувствую этот холод. Какое-то странное ощущение, как ниточку куда-то к желудку привязали, и за нее легонько-легонько тянут вниз. Туда, по ступенькам. Странное ощущение. Сродни тому... Да как курильщика к сигарете тянет. В таком духе. Я знаю, я курил раньше. Ладно, что я здесь стою, словно решаюсь с вышки в холодную воду прыгнуть. Я уже там был, там ничего нет, кроме следа смерти. Черт, неужели я это чувствую? Странно. Вообще все странно. Мне, наверное, к психоаналитику надо. Закончить дела с Акоста, вернуться в Америку и там к психоаналитику. Ага, поддержать, как говорится, местный стиль. Что-то я погнал. У меня всегда так. Когда волнуюсь по-настоящему сильно, то всякая дурь в голову лезет. Исключительно для того, чтобы вытеснить страх. Я боюсь, получается. Чего, мертвецов? Я видел мертвецов в моей жизни, много мертвецов. И ничего. Как-то не случилось со мной ничего. А отсюда тела давно увезли. Что это я? Вот игровая комната, вот дверь в винный погреб. И я чувствую ее, дверь эту самую. Хотя нет, не дверь. Ощущение чего-то стало таким ясным, что сейчас я уже не сомневался ни единой секунды. Здесь что-то есть. Нет, не предметное, но словно дверка куда-то в нехорошее место открыта, и из нее тянет сквозняком. И страшно стало. Потоптался перед дверью погреба пару минут, не решаясь ее открыть. Затем, немного стыдясь своего страха и самого себя, вытащил из кобуры пистолет, подняв на уровень глаз. Вес оружия в руке немного успокоил. Повернул шарообразную латунную ручку, потянул дверь на себя. Та бесшумно открылась. Свет у меня из-за спины упал прямоугольником на покрытый плиткой пол, обрисовав на нем мой вытянутый силуэт. Ничего. Вогнутые темные донца бутылок рядами на полках, корзины с вином на полу. И ощущение сквозняка вдруг исчезло, словно отрезало его. Осталось только так, холодок. Как в тот день, когда мы здесь были втроем. Странно. Я уже на 100% уверен, мне не показалось. То, что я чувствовал, я действительно это чувствовал. Наверняка. С гарантией. Не показалось, не почудилось, не поблазнилось. Куда это делось? Вдохнул пару раз глубоко, закрыл глаза, пытаясь снова настроиться на волну. Нет, не срабатывает. Ушел куда-то этот сквозняк. Щелкнул выключатель на стене. Свет залил квадратную комнату винного погреба. Я поискал каких-то щелей, отверстий, вентиляционных выходов. Ничего. Почти наглухо закупориваемая комната. Под дверью даже специальная шторка из пористой резины приколочена, чтобы даже воздух так просто снаружи сюда не проникал. И по периметру полотна уплотнителя. Здесь прохладно, да, прохладнее, чем во всем остальном подвале, но я все равно легко могу отделить эту прохладу от того неправильного холода. Они совсем разные. Прохладу я чувствую кожей, а холод — позвоночником, наверное. Пистолет снова втиснулся в кобуру. Все, ничего здесь больше нет. Вышел, выключив в погребе свет и оставив дверь открытой, но потом остановился. Вино Гонсалеса пока ни в чем не виновато. Если надо его хранить с закрытой дверью, пусть так и будет. Другое дело, что закрывать ее почему-то не хотелось. Но закрыл. Пошел к выходу и вдруг сразу почувствовал снова тот самый ток холода. Что за... Я даже отпустил ругательство, остановившись в недоумении на пороге игровой комнаты. Появилось ощущение чьего-то злобного взгляда, упершегося в спину. Рванул в сторону, выхватил пистолет. Ничего. «Лечиться надо, бля!» — пробормотал я, чувствуя, как со страху пробивает потом. Но пистолет на этот раз не убрал. Снова вернулся к двери, открыл, и тот же результат. Вместо сквозняка только воспоминания о нем. «Джефф!» — крикнул я, выглянув из подвала. «Джефф, на минутку, а!» Почему-то я совсем не удивился тому, что Джефф ничего не почувствовал. Вообще ничего. Как и в прошлый раз. Тогда ведь ни он, ни Стивен тоже ничего не ощутили. Я и звал его скорее уже для того, чтобы проверить не само ощущение, а тот факт, что оно появляется только у меня. Другое дело, что результат окончательно заплел мне мозги. Что я могу чувствовать такого, что не способен чувствовать никто другой? Я что, экстрасенс какой-то, в которых я даже не верю? Хотя почему бы и нет, верно? Что это? Вот что это было? И почему мне кажется, что этот сквозняк как-то связан с убийствами? Почему так кажется? А хрен его знает. Нет у меня никакого логичного объяснения. Кроме одного, пожалуй. Этот холод ассоциируется с чем-то бесконечно злым. Изначально злым. Чем-то таким, что удивительно гармонирует с тем, что в этом подвале убили людей. А больше мы ничего не нашли. Самое главное, не нашли того, что нашел Стив. Перерыли все, выдвигали ящики столов, выискивая на них снизу записанные для памяти пароли, смотрели на двери сверху в поисках тайников. Все бесполезно. Ничего интересного не нашли. Если и было что-то важное, все это вполне могла увезти полиция. Скорее всего, и увезла, если было. «Надо съездить в банк», — сказал я, когда мы уже стояли у машин. Забыл название, которое рядом с аптекой, где Брю встречался с неизвестной женщиной. Стив собирался поговорить с начальником их службы безопасности. Джефф кивнул, вытащил из набедренного кармана карго-штанов небольшой блокнот, перекинул пару листов. «Точно, первый центральноамериканский», — сказал он. «Это я договаривался о встрече». «Ты?» «Там за главного в службе безопасности парень из полка. Я нашел выход через общих знакомых». «Вот как». Это сильно упрощает дело, хоть и совсем не удивляет. Я уже говорил о том, что здесь много подобных людей заправляют подобными службами. «То есть ты можешь договориться еще раз?» — уточнил я. «Могу. Сейчас и попробую». Джефф, как ребенок, любит всякие гаджеты, но при этом упорно пользуется бумажками. Вот и сейчас номер этого самого бывшего сослуживца он искал в блокноте. «Вот, Марк Рут, нашел», — прокомментировал он и начал набирать. Разговор надолго не затянулся, но результат, похоже, Джеффа не обрадовал. «Он с нами встретится, без проблем. Но только через 3 дня. Он в отъезде, в Лондоне». «Черт!» Я даже губу закусил от расстройства. «Похоже, что на нашей стороне никто там наверху не играет. Если что-то может пойти не так, оно идет не так. Все по законам Мерфи. Правда, нам хотя бы совсем не отказали, и то хорошо». «Ты сейчас куда?» — спросил Джефф. «В офис. Буду в офисе». Словно самого себя желая в этом убедить, повторил я. «Увидимся». «Увидимся». После случившегося в подвале в голове какое-то смятение. Словно даже звон в ушах. Не знаю, трудно описать ощущение. Что это такое? Что это было? Я никогда в своей не такой уж короткой жизни ни с чем подобным не сталкивался. И сейчас мне надо просто сесть где-нибудь в спокойном месте и попытаться это как-то обдумать. И офис, наверное, для этого подойдет лучше всего. Глава 5. В том, что наверху играет против нас, я все же ошибся. И убедился в этом ровно в тот момент, когда утром вошел в офис. Сидевший за компьютером Витек спросил: «Главный, а ноут Стива может быть полезен? Я что-то сразу поинтересоваться прощелкал».
1: «Ноутбук Стива?» Опешил я так, что замер на середине шага, уставившись на Витька.
0: «Его лэптоп?»
1: — уточнил я на всякий случай.
0: «Ну да, ноут!» — кивнул Витек. «Он здесь, у меня!»
1: «А как он у тебя?»
0: «Да Стив завез 2 дня назад. У него вентилятор накрылся, я заменил, а забрать он его уже не успел».
1: «И он здесь?» — переспросил я, боясь поверить в такое.
0: «Ну да!»
1: Витек, похоже, немного усомнился в моих умственных способностях.
0: «Ну я чё и говорю!»
1: «И где он, Вить?»
0: «Да здесь!»
1: Он махнул рукой в сторону будуара. Через минуту я уже сидел за столом и ждал, когда загрузится операционная система в небольшом сером лэптопе, с которым я часто видел Стива.
0: «Пароля на входе нет», —
1: сказал сидевший рядом Витек. «Уже радует». Проскочила неторопливо заставка. Компьютер был не новый. Затем появился рабочий стол со множеством значков.
0: «Что ищем?»
1: «Почту». Эту привычку Стив взял у меня. Любой важный файл отправлять самому себе на почту. Не в Dropbox, не в документы Google, а в почту. Причем пароль каждый раз вводится вручную. На случай, если твой телефон или планшет украдут. Или вот лэптоп, например. Не знаю, сделал ли Стив это сейчас, но проверить стоит.
0: «Не знаю, только пароль у него здесь хранится или нет».
1: «У меня в компьютере пароли хранятся. В телефоне и планшете нет, потому что они всегда на мне, проще к ним доступ у нежелательного человека. Впрочем, лэптоп тоже дома не в сейфе. И не мешало бы...» Стив оказался таким же, как и я. В первом открывшемся браузе пароля не было, но со второго входа в почту прошел легко. Во входящих ничего не было, но потом я сообразил, что у Стива, похоже, всего одна почта на все случаи жизни. И отправить сам себе письмо он не мог. И заглянул в черновики. И что это? Глаза сразу остановились на дате и времени создания файла. Файл создан... Я вытащил свой телефон, пробежался по логу сообщений. Ну да, вот тоже сообщение от Стива о том, что он обнаружил Google аккаунт убитой Джоан. А по времени совпадает с созданием этого файла. Всего 5 минут разницы. Только после этого я файл открыл. Логин и пароль. «Ну ты понял все, да?» Повернулся я к сопевшему почти в ухо Витьку.
0: «Сейчас все будет!»
1: Кивнул он, быстро переписывая 2 слова на листок бумаги.
0: «Сейчас сделаю!»
1: «Так, Джефф. Джефф же не в курсе, а он о содержании компьютера может знать больше, чем я. Они со Стивом работали вместе». Я схватился за телефон. К тому времени, как Джефф приехал, Витек уже открыл доступ к аккаунту убитой жены Гонсалеса и перекопировал содержание компьютера Стива на переносной жесткий диск. К счастью, Стив картинками и видео свой лэптоп не забивал, так что скопировалось все легко и быстро. Что-то было запаролено, но опять же Витек успокоил. Доступ к компьютеру есть, а дальше никаких проблем. Но это потом. А пока дневник Джоан Гонсалес. Она действительно им пользовалась. Это удобно, у меня такой же. Синхронизируется и компьютер, и планшет, и телефон. Не забудешь и не пропустишь ничего. Правда, я иногда забываю вносить в этот дневник нужное, а вот Джоан, похоже, была женщиной пунктуальной и аккуратной. И поэтому она несколько раз внесла в свой дневник пометку «Забрать Сатори от Академии Бальбоа». И на день ее гибели подобные планы тоже были. И к тому времени, как Джефф зашел в офис, я ждал его уже в дверях.
2: «Ты куда собрался?»
1: «В Академию Бальбоа».
2: «Что это?»
1: «Частная школа в Клейтоне». Я повлек его к машине, говоря уже по пути. Джоан Гонсалес каждый раз забирала оттуда ту самую Сатори. Я прочитал ее ежедневник.
2: «Ты что, думаешь, что Сатори из этой школы?»
1: Джефф скептически сморщился. «Думаю, что Сатори прямо из преисподней». Мне почему-то вспомнился при этом холод в подвале. Но, скорее всего, она встречала их машину где-то там. Родители забирают детей, и затеряться среди них легко. А выглядит все очень естественно. Тьютор из другой соседней школы.
2: «И что надеешься найти?»
1: «Записи с камер вдруг сохранились. И вдруг эта самая Сатори на них попала, если крутилась возле школы».
2: «Ха».
1: Джефф задумался, затем кивнул.
2: «Попытаться стоит, по крайней мере. Если бы у нас была ее фотография... Ладно, поехали, я веду».
1: «Ну, давай ты, ладно».
0: Сабьюрбин даже после моей не слишком трясучей «Тойоты» ощущался неправдоподобно плавным и вальяжным. Климат-контроль Джефф устанавливал на такую температуру, что я почти сразу замерз, как сел к нему в кабину. Повез Джефф не через город, а вдоль берега, по Каредер-Сур, что, в общем-то, и разумно. Поток машин был неплотный, двигались быстро, так что за пределы города выскочили уже минут через 15, крутанувшись на развязке на Каредер-Норте. Дальше уже потянулись застроенные приличными домами пригороды и старые американские военные застройки, удивительно однотипные, служившие когда-то и казармами, и жильем для военнослужащих. Когда-то все это имущество отошло Панаме. Оказалось, что лучше всего размещать в подобных местах школы и всякие прочие университеты вместе с их кампусами. И в результате получилось, что вся зона между границей города, каналом и Био-Сентенарио превратились в некий учебный заповедник.
2: «У тебя есть какая-нибудь теория?» — спросил Джефф.
0: «Теории как мух над дерьмом, но ни одна даже моей собственной критики не выдерживает», — сознался я. «Понятно только то, что все началось с того, что адвокаты Гонсалеса, или там ее подружка, которая молчала, спасли доченьку. А этого ребенка надо было задушить в колыбели, и тогда бы все погибшие были бы живы».
2: «Стива убили из-за пароля к ежедневнику? Как ты думаешь?»
0: «Думаю, что да. Я очень многое объяснить не могу, но при этом доверяю в данном случае больше своей интуиции. И думаю, что они как-то узнали, что Стив получил доступ к ежедневнику. Они взяли его телефон, но, похоже, не смогли или не догадались заглянуть в почту. Вот эта самая запись о встрече с Саттери у школы каким-то образом для них опасна.
2: Посмотрим».
0: Дорога пошла вдоль канала. Местами мелькали таблички, предупреждающие о том, что сюда из воды любят выбираться крокодилы. Справа тянулась длинная ураганная изгородь, а если проще, то обычный сетчатый забор. Затем показалось скопление длинных трехэтажных зданий, где и собрались все институты, академии и школы, собравшиеся в этом месте. А здания все как один, друг на друга похожи. Военная архитектура. Причем умная. Над каждым этажом к стене пристроен наклонный козырек, по которому должна стекать дождевая вода. Для местного климата это единственный способ сохранить штукатурку нормальной. А то в городе, где не покрасят, через месяц максимум выглядит стена так, будто за ней уже много лет никто не следит. Дорога обогнула весь этот комплекс, собравшийся вокруг огромных зеленых газонов и окруженный футбольными, бейсбольными и прочими стадионами. И затем Джефф припарковал машину почти у входа в академию. Время было неурочное, за детьми пока никто не приехал, и мест для стоянки хватало.
2: «Есть камеры, причем на все стороны», — сказал Джефф, оглядывая здание с улицы.
0: «Есть», — кивнул я. «Теперь бы знать, делают ли вообще записи. А если делают, то сколько они хранятся?»
2: «Школы обязаны делать по правилам. Вроде как на случай ловли педофилов и прочих маньяков», — просветил меня Джефф. «Я уже как-то с этим сталкивался. Другое дело, что нет никакой гарантии того, что нам кто-то даст эти записи посмотреть».
0: Пропустили нас без особых проблем. В школе было тихо, шли занятия. Но принципиал Дэвид Шварц время для нас нашел. Пригласил в маленькую переговорную самого входа, внимательно выслушал и в доступе к записям отказал в категоричной, хоть и вежливой форме. Настолько категорично, что даже желания спорить не возникало. Все равно не поможет. Нам осталось только извиниться и отправиться к выходу. И лишь у самой машины меня догнала одна идея. «Стой, есть вариант», — сказал я своему спутнику и полез за телефоном. «Этот Шварц американец, как и вся школьная администрация. Так что попытаемся найти подход. И, кстати, с Биллом Мерфи из ДЭА ты насколько знаком?»
2: «Хуже, чем Стив, но знаком. Хочешь попробовать через него?»
0: «Если у меня ничего не получится, будешь пробовать». Номер Акосты нашелся быстро, — ответил он сразу. «Какие-то новости?» «У нас все время какие-то новости. Брю выманили из гостиницы. Женщина. Возможно, удастся получить ее портрет с камер слежения. Но мне нужна помощь».
3: «Какая?»
0: «Принципиал Академии Бальбоа Дэвид Шварц. Вам знаком?»
3: «Не очень хорошо, но в какой-то степени».
0: «Нам нужен доступ к записям с камер, что установлены в школе. Мы с ним говорили, но без успеха». Было слышно, как Акоста вздохнул.
3: «Не удивлен. Шварц тяжелый человек и упрямый. И хорошо знает законы».
0: «Нам очень нужны эти записи. Очень».
3: «Что там может быть?»
0: Вопрос наверняка был задан лишь для того, чтобы выиграть время в разговоре. А Косте явно не хотелось связываться с мистером Шварцем. Там может быть портрет убийцы семьи Гонсалес, за которыми приехал Брю. Этот человек, судя по всему, подсел в машину где-то возле Академии Бальбоа.
3: «Хорошо». А Коста сразу же решился. «Я попытаюсь что-нибудь сделать, но сразу скажу, что ничего не обещаю. Шварц... К тому же у такого человека достаточно много людей, к которым он может обратиться, если ему причиняют неудобства. В том числе и в этом здании».
0: «Я это понимаю».
3: «Хорошо, хоть так. Я перезвоню. И не думаю, что очень скоро. Ждите».
0: И отключился.
1: «Хоть так».
2: «Что?»
0: — спросил ждавший окончания разговора Джефф.
3: «Ждем. Он попытается. Отвези меня обратно, что ли?»
2: «Поехали».
0: Джефф даже дверь мне открыл.
2: «Потом мне надо еще проблемы с телом Стива решать. Он всегда хотел, чтобы его похоронили в Белфасте, так что...»
0: Обратно катили в полном молчании. Черт бы побрал этого упрямого и принципиального Шварца. Ведь достаточно понятно объяснили ему, зачем это все нужно. Нет, уперся. И уперся лишь потому, что правила надо соблюдать. И у него есть такая возможность. И осознание этого факта тешит ему самолюбие, наверное. «Имею право отказать и откажу. И хоть трава не расти. А я просто чувствую, что будет это самое Сатори на записи. Будет. Много у них камер. Не было, наверное, другого способа войти в доверие. Родители Луис все же держали ее почти что в заключении и контролировали каждый шаг. А так вот сработало. Встань у забора хорошей школы, надень очки и соответствующий наряд, и все. Даже подозрений ни у кого не вызовет». Когда уже въехали во двор нашего офиса, Джефф нарушил молчание.
2: «Знаешь что?» — сказал он задумчиво. — Я бы поискал в интернете какое-то сообщество детей-убийц, что ли.
0: — А есть такое? — удивился я.
2: — Понятия не имею, но сейчас все есть. Где-то Луис нашла эту Сатори, так? А мне вспомнили сразу педофилы.
0: — В смысле? Что-то он меня запутал быстро, но сильно.
2: — Их действительно стало намного больше в последние годы. Активных, я имею в виду, действующих. И кто в этом виноват?
0: — Интернет?
2: «Разумеется».
0: Джефф собрался было заглушить двигатель, но передумал. Сообразил, что в машине станет жарко очень быстро.
2: Их не стало больше вообще, но интернет дал им возможность сбиваться в стаи, делиться информацией, прикрывать друг друга и находить способы знакомств с детьми. И тот, кто раньше боялся даже фантазировать, вдруг начал действовать.
0: «Согласен», — кивнул я. «Но о педофильских ресурсах, особенно в луковой зоне, слышали все. А вот о чем-то подобном...
2: Я не утверждаю, что это именно ресурс детей-убийц. Не думаю даже, что в мире достаточно таких детей, чтобы вообще догадаться искать друг друга. Но где-то они встретились. Где-то или Луис нашла эту самую Сатори, или наоборот. Все сходится. Луис все свободное время проводила в интернете. Японка появилась как преподаватель компьютерных же знаний. Никаких подозрений».
0: «Согласен, но что и как искать, я не знаю».
2: «Я тоже не знаю».
0: Джефф помассировал свою бычью шею. К дождю у него всегда начинала болеть голова.
2: «Если бы знал, то уже бы давно все нашел».
0: «Пошли, я отдам тебе компьютер Стива, мы сняли с него копию».
2: «Лучше мне дайте копию, а компьютер оставь Виктору», — прервал меня Джефф. «Может, он что-то еще в нем найдет. А я все равно в них ни черта не понимаю. Буду читать то... что получится открыть».
0: «Ну, тебе виднее. Пошли». Когда зазвонил телефон, я уже сидел в офисе и изучал заметки, которые Стив делал по нашей работе. В общем, ничего такого, чего бы уже не знал, найти в них не удавалось. Никакой информации он для себя не придерживал. Все было ясно и просто. Ни в отправленных, ни в полученных письмах в его почте тоже ничего важного не попалось. Звонок у меня, как в старых телефонах, дребезжащий такой. Когда-то все ставили себе мелодии, это было даже оригинально. А теперь у всех такой. Давно сменить пора. А то бывает, что зазвонит у кого-то в публичном месте и начинаешь сам за телефон хвататься. Но не сменил пока. Такой звук, оказывается, на фоне любого шума лучше всего слышен. Но сейчас телефон зазвенел почти что в полной тишине. Я глянул на экран. «Энн Хилли». Я внес ее номер в память после того звонка. Даже сердце немного дрогнуло, растерялся. Блин, как школьник прямо. «Хелло! Не помешало?» Какой же все-таки тембр голос у нее, сексуальный, иначе и не скажешь. «Нет, ни в коем случае. мы можем встретиться?»
2: «Встретиться?» Совсем растерявшись, довольно глупо переспросил я.
0: «Да, встретиться».
2: «Конечно! Я могу встретиться, я даже очень хочу встретиться. Сегодня?»
0: «Это возможно?»
2: «Разумеется, где?»
0: «Я как-то не думала пока».
2: «Ну неужели? Только не надо мне говорить, что эта женщина не думала. Намеки надо понимать. Может быть, в кафе «Барко»?» Я с неким внутренним облегчением выбрал место, куда рад был бы пойти сам, и которое показалось бы скучным Рассити.
1: «Суши и что-то еще?»
0: «Прекрасно».
2: Энн Хилли заметно оживилась.
0: «Хорошо знаю это место. В 9?»
2: Сама предложила время она, удивив уже окончательно. «Деловые переговоры на 9 не назначают. На 9 назначают свидание, чтобы потом веселиться с неспящей панамой до утра или кто сколько может».
1: «Прямо там?»
2: — уточнил я и, услышав ответ, еще и закивал в трубку. «Буду, обязательно буду». Фу, что-то я совсем того, поплыл, как на ринге после хорошего удара. Даже мысли все остальные как метлой вынесло. И что, неужели... А почему бы и нет? Скосил глаза, чтобы разглядеть себя в висящем в проходе зеркале, но не разглядел. У меня свет со спины, так что только силуэт виден. Ну ладно, еще не совсем старый, не очень страшный, да и особой робостью в общении с противоположным полом не отличался никогда, разве что активности особой тоже не проявлял, примерно с тех пор, как ко мне перестали обращаться молодой человек. Ну и не монашествовал. Опять же, целибат не про нас придумали. Так, еще переодеться надо бы. Там место из приличных, так что хоть и не галстук, но все же в том, в чем я сейчас, идти не надо. Другое дело, что до вечера еще время есть. А чем его сейчас занять, даже не знаю. Все зависло, везде чего-то ждем. Кики несколько раз присылал сообщение, но ничего экстраординарного у него не случилось. Все штатно. Так что ничего срочного пока не ожидается. Досидит до темноты, дождется, пока все из офиса разъедутся, может быть, попытается за кем-то проследить, если этот кто-то покажется интересным. А потом сюда вернется, отдаст все записи Витьку. Тот, понятное дело, за них ночью усядется. Но до завтрашнего утра все равно сколь-нибудь значимых результатов не будет. Ладно, тогда я здесь откланяюсь.
4: Глава 6.
2: Рассита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то Оут. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело, сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо.
0: «В хорошем месте встречаетесь?»
2: — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. — «Да», — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. — «Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет». «А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. Или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет». И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал. И когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион. А сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт. Потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти. Некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога,
0: по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево, все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину, народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей. Испанский регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский. Но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу, и незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ. «Я уже занял столик, и похоже, что неплохой». Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одета она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуяберы, традиционной панамской соломенной шляпе, с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Энн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» — совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?» «Здесь?» Тут я еще больше удивился. «А где здесь можно жить?» «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны. «Здесь?» — еще раз, окончательно растерявшись, повторил я. «У меня здесь лодка», — она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю». «А вообще где?» «Далековато отсюда, в Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанто-Барко, совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже». Неподалеку от советника право получается. Но, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа. «Не мокро, не шумно?» «Жили раньше на пляже?» — засмеялась она. «Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич. Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла». «Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц», — ответил я. «Вы здесь недавно?» «Примерно год, может быть, больше». Чуть пожала она непривычно загорелыми для англичанки плечами. «Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится. А у моего дома можно даже не надевать купальник». «А зачем тогда ночевать на лодке? Иногда просто лень возвращаться». Она открыла меню, но смотрела по

0: в другую — Коста-Рика. Но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем. Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?
1: Да, я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему.
0: Любите лодки?
1: Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая.
0: Управляете сами?
1: В основном. А у вас хобби есть?
0: Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби.
1: Стреляете? Из чего?
0: Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде.
1: Научите?
0: Даже так? Удивился я.
1: А почему нет? Вы против?
0: Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как... Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда, в подвале виллы Гонсалеса, тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился. Какое-то неромантичное получается сравнение. Но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове, даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний, интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя. «Никаких проблем, если есть желание».
1: «Желание? Желание есть».
0: Она опять сдержанно улыбнулась.
1: «Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое».
0: «Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо-лодка? Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть».
1: «Согласна».
0: Она откинула меню на столик.
1: «Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?»
0: «Только надежду. На развитие отношений». Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
1: «Расскажите о себе».
0: «Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все». «Особо нечего рассказывать. Как ты вырос?»
1: «В России?»
0: «Да, в Москве. Как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию».
1: «Потом сюда?»
0: «Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес».
1: «А сюда почему?»
0: «Ну, так сложилось». Я пожал плечами.
1: «Навсегда?»
0: «Нет, не думаю». Я даже засмеялся уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?»
1: «А идут?»
0: «В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей».
1: «Интересно заниматься чужими проблемами?»
0: Она чуть вскинула брови. «Нет, но деньги за это платят».
1: «Хм, откровенно».
0: «А что, надо заняться вашими проблемами?»
1: «Нет».
0: Она улыбнулась.
1: «У меня нет проблем».
0: «А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?»
1: «Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?»
0: Вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее также потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но... Но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто — и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
1: «А я в Испании родилась, как уже говорила», —
0: сменила она объект обсуждения.
1: «Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету житель Скалы». Правда, после моего рождения...

0: рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там, разве что вернулась в Англию на время учебы в университете.
1: — А почему сюда? Разве в Испании не лучше?
0: — Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?
1: — Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал. Соврал я легко и свободно. —

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

придешь ко мне, станешь тихо у огня, спросишь,

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзук
1: и Мария. В эфире Радио Рансис, очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: Да, совершенно верно, и в этом выпуске мы продолжим наше путешествие по городам мира.
1: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию музыкальный тур по городам Европы.
0: Да, обещаем вам, что это будет самый бюджетный тур, которым вы только можете воспользоваться. Итак, мы отправляемся в загранкомандировку.
1: А поможет нам в этом Владимир Семенович Высоцкий.

Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя, инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них бывает лучше бытово. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про

Нет, ребят, демократии, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, ну, а может, и ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза, там бывает ходить по пятам. Ты опасайся пуще глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они непременно.

сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезть под платье, так схлопочешь по мордам? Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я сбегу. Я ж на ихнем не бельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, коль не зуди. Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала стала петь. Оттутюжила рубашки, любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечня, аж до хвостика родной.

0: Итак, это была песня в исполнении Владимира Высоцкого «Загранкомандировка». Вот ты знаешь, Дим, слушаю я эту песню и думаю, что эта песня о том, каким было вообще представление о загранице в Советском Союзе.
1: Отчасти об этом, потому что, с одной стороны, за границей очень боялись, с другой стороны, все мечтали купить что-то импортное. А с другой стороны, о том, как инструктировали перед загранпоездкой. Конечно, это немножечко было обречено в шутливую форму, как Владимир Семенович Высоцкий делал очень часто, но, тем не менее, да, примерно так.
0: Ну и какой будет наша первая остановка?
1: Первая остановка будет в Варшаве, столице Польши, символом которой является варшавская русалка-сирена. Ну, надо сказать, что первые упоминания об этом городе датируется 14 веком, а с 1596 года в городе находится резиденция польских королей. Но вот официально город стал столицей лишь в 1791 году. Про Варшаву написано много песен. Из них мы выбрали песню в исполнении Ирены Сантор «На правый мост, на левый мост». Насколько понимаю, мостов в Варшаве довольно-таки много.

0: Итак, мы с помощью Ирены Сандер побывали в Варшаве. Ну, а в следующем городе мы задержимся чуть подольше.
1: Да, конечно. Потому что город этот для меня имеет особое значение. Итак, мы перемещаемся в Прагу, в которой мне довелось побывать дважды. Первый раз в 2005 году, а второй раз полтора года спустя.
0: А с чем была связана твоя первая поездка в Прагу?
1: В 2004 году я начал работать в организации инвалидов «Инватур», может кто-то помнит. И так получилось, что российская делегация была приглашена на конгресс «Европа в действии», посвященный проблемам людей с ментальной инвалидностью. В эту делегацию входили представители нашего партнера, региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», ну и ряд представителей региональных организаций из Самары, Нижнего Новгорода, и Ухты. И так вот мне посчастливилось в состав этой делегации войти. Мне просто в один прекрасный день позвонил начальник и сказал о том, что надо бы делать загранпаспорт, намечается поездка. Так вот я 18 мая 2005 года и оказался в Праге.
0: И какими были твои первые впечатления от Праги?
1: Прежде всего, конечно, нам немножечко не повезло с погодой. В первый день, когда как раз у нас было время по городу погулять, все-таки было довольно-таки прохладно. А потом, когда шел конгресс, уже погода наладилась. И по этой причине, как раз в последний день перед отъездом, мы постарались всячески наверстать упущенное. Прага, конечно, меня поразила многими вещами. Я обращал внимание, поскольку первый год работал так серьезно с тематикой инвалидности, конечно, на состояние доступной среды и тому подобное. Ну, давай об этом поговорим чуть позже. Сейчас пока послушаем первую песню о Праге из отобранных нами в исполнении Марка Бернеса.

я гостил у друзей задушевных в милой Праге, в соседней стране. Добрый город, юный и древний, да чего ж ты понравился мне? Стрелы башен вздымались, как в сказке, и сливались в единый поток.

В харчевне за столиком швейка знаменитое пивечко пил. Мы сроднились не на день, не на год, неизменное чувство живи.

0: Итак, это был Марк Бернес. И мне кажется, что в этой песне отражены все достопримечательности Праги. Ну, по крайней мере, самые значительные, самые большие.
1: Ну, все, наверное, отразить невозможно, но такой, знаешь, классический набор, я бы сказал. И вот если вспоминать то, где мы были, то по Карлову мосту или мосту мы, конечно же, прошлись и погуляли по центру города. Ну вот в пивной, которую посещал Йозеф Швейк, герой романа Ярослава Гашека, мы, по-моему, не были. Это трактир у чаши, трактир очень знаменитый. Но у нас был ужин в пивоварне в

0: Неожиданно это все произошло. В качестве задания конкурса были предложены три звука, которые как-то ассоциируются с Прагой. Ну вот, давай послушаем первый из них. Что это, вот как ты думаешь?
1: Укончите, просим, выступ и наступ, двери се завирай.
2: Дим, мне кажется, это звуки пражского метро.
0: Да, это звук пражского метро, совершенно верно. Пражским метро мы пользовались во время нашей первой поездки довольно-таки часто, поскольку жили на окраине города. И про метро мне было что сказать, и про Прагу мне было что сказать в том письме. Но я писал все-таки главным образом о том, как очаровала меня Прага. Наверное, где-то я преувеличивал, когда писал о, например, доступности города для людей с инвалидностью. Хотя, конечно, автобусы с низкой посадкой, да, низкопольные, и лифты в метро тогда нас многих поразили. Но, например, если передвигаться на коляске по знаменитой булыжной мостовой в центре Праги, там не все так просто, говорят, очень сильно растрясает. Но, тем не менее, я о чем думал, как это мне виделось, так и писал. Ну, давай тогда второй звук.
2: Дим, а мне это напоминает звуки пражского радио, причем, судя по звуковому отрывку, это запись времен войны.
0: Да, это запись времен войны, совершенно верно. Это пражское радио, обращение восставшей Праги к союзникам, к русским и американцам. Если говорить об освобождении Праги, там не все было гладко. Власовцы там поучаствовали, и разные были моменты между союзниками. Не будем сейчас об этом говорить подробно, но я писал о том, что важно помнить историю такой, какой она есть, и отдать уважение тем, кто, собственно говоря, Прагу освобождал. Вторая песня, которую мы поставим, это будет песня в исполнении Владимира Трошина «Живи, моя Прага».

Маша, тебя караулят надежные люди, тебя берегут.

0: Это очень похоже на бой курантов.
1: Да, совершенно верно. Это астрономические часы Орлы, которые расположены на здании Пражской ратуши на Староместской площади. И с этими часами связано много легенд, одну из которых мне хотелось бы вам рассказать, дорогие друзья.

0: Астрономические часы Орлы были созданы в 1410 году мастером Миколашем из Кадани. В то время равных им не было во всей Европе. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера над часами открываются маленькие окошечки, в которых по очереди появляются фигурки 12 апостолов. Ниже оживают еще 4 персонажа. Смерть одной рукой переворачивает песочные часы, а другой трясет колокольчик, кивая в сторону турка. Купец звенит кошельком с деньгами, а гордец смотрится в зеркало. Как только за последним из апостолов закрывается окошечко, над часами кричит петух, возвещая смерти о ее поражении. Каждый час в людях просыпаются пороки, и именно они представлены подвижными фигурами на часах. Но приходит миг, когда один раз в жизни в человеке просыпаются добродетели. Они представлены неподвижными фигурами в нижней части часов. Когда звезды сходятся на небесах в магическом порядке, пороки на часах замирают, и вместо них оживают добродетели. Власти жестоко обошлись с мастером Миколашем. По легенде, его пытались переманить в Ватикан, чтобы он сделал часы, которые превзойдут пражские. И по этой причине король приказал ослепить его. На склоне лет Миколаш попросил своего ученика отвезти его к часам, и что он с ними сделал, неизвестно, но часы остановились. Мастер проклял короля и бросился вниз. В 1490 году мастеру Ганушу удалось запустить часы, однако ему не удалось полностью разгадать секрет механизма, из-за чего часы не показывали сценки, о которых я говорил ранее. Ну вот это вот такая легенда. Как я потом выяснил, читая информацию из различных источников, все-таки она не совсем подтверждается. В некоторых источниках есть информация, что как раз мастера Гануша пытались ослепить. Ну и вообще документально не доказано, что такое было. Но легенда есть, как и много других легенд, связанных со Старой Прагой. И существуют эти легенды, думаю, потому что на них есть определенный запрос. Например, можно, будучи в Праге, заказать экскурсию по ночному городу, и экскурсия эта будет с привидениями. Есть запрос, есть и ответ таким образом. Что касается часов, то так или иначе, сейчас они функционируют, несколько раз они останавливались, их реставрировали, но сейчас они являются одним из символов Праги, и они притягивают к себе множество туристов. Ну, в ходе второй поездки у нас тоже было много интересных мероприятий. Мы посетили радио Прага, посетили Пражский зоопарк, была экскурсия по замкам, по историческому центру Праги. И здесь я хочу поблагодарить сотрудников русской редакции радио Прага, конечно же, Асю Чеканову, Елену Ярошевскую, Либора Кукла, Антона Каймакова, а также экскурсовода Ирину Ким за две замечательные экскурсии, на которые нам посчастливилось тогда попасть.
1: Ну и какой песней мы завершим нашу виртуальную музыкальную экскурсию по Праге?
0: Ну ты знаешь, Маш, вот как ни странно, для меня оказалось довольно сложно найти песню о Праге на чешском языке, причем я пытался даже консультироваться по этому поводу с некоторыми своими чешскими знакомыми. Ну вот сложно почему-то с этим. Я выбрал такую, знаешь, шутливую песенку, написанную, по-моему, в 20-е или в 30-е годы чешским шансонье Карлом Хашлером. Песня о том, как святой Вацлав, памятник которому установлен перед Пражским градом на Вацлавской площади одноименной. Так вот, песня о том, как святой Вацлав написал жалобу Пражскую мэрию о том, что у него нет сил больше стоять на этом месте, потому что вокруг все митингуют, чего-то требуют. И, как мы видим, прошло уже много лет, но ничего абсолютно не изменилось.
2: На том пражském магистráte bylo velké zděšení, od koho tam přišla žádost, to nemáte tušení. Na radnici žádostí je vždycky velká záplava, ale tahle žádost byla od svatého Václava. Slavný pražský magistráte, sděluji ti s bolestí, že to dále nevydržím na Václavském náměstí. Službu mít na Václaváku, to je práce nemilá, mě už to zpitomněla i ta moje kobyla. Pořád se tu něco děje, každý den tu něco je, každý

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что сегодня мы путешествуем по городам Европы, и из Праги мы перемещаемся в Белград.
1: Да, Белград – столица Сербии, до недавнего времени столица Югославии.
0: А еще наши внимательные слушатели помнят, что Белград был столицей Евровидения 2008 года.
1: Да, но на самом деле город знаменит не только этим. Надо сказать, что известен он прежде всего благодаря своему географическому положению в центре Европы и расположен он вместе слияния двух рек – Саввы и Дуная. И поселение здесь – было основано еще кельтами в 3 веке до нашей эры и называлось Сингидуном. За свою историю город 40 раз завоевывался различными армиями и 38 раз заново отстраивался его жителями. Зная о такой истории города, мы надеемся, что Белград больше не подвергнется разрушением. А послушаем мы сегодня две песни об этом замечательном городе. Прежде всего, это будет Эмиль Горовец, песня «Ночным Белградом».

0: Это была песня «Ночным Белградом». Пожалуй, самая известная песня о Белграде на русском языке. Но мало кто знает, что это перевод сербской песни, которая называлась «Маленькая девочка». А пока продолжаем нашу экскурсию по Белграду.
1: Да, продолжаем нашу экскурсию по Белграду. И давай полюбуемся рассветом над Белградом вместе с Джорджем Марьяновичем.
0: У нас были белые ночи в Питере, ну а теперь рассвет над Белградом.

0: А мы перемещаемся из Сербии в Румынию.
1: Да, и Бухарест также является одним из тех городов, в которых мне хотелось бы побывать. Ну, хотя бы потому, что где-то с середины 90-х годов я слушаю передачи Интеррадио Румыния и много чего о нем слышал. Но если говорить об этом городе, то надо сказать, что первое упоминание о Бухаресте датировано 1459 годом, связано с господарем Валахии Владом III Цепишем. Как раз, по-моему, его и прозвали Дракулой, насколько я помню. Спустя 200 лет город стал столицей Валахии, а в 1862 году, после появления румынского государства, город становится и столицей Румынии. Надо сказать, что до Второй мировой войны город застраивался по образцам Парижа, широкими бульварами, проспектами. По этой причине Бухарест и Париж очень часто сравнивали. Ну, сравнивают вообще много чего с Парижем. Есть Прага, которую называли славянским Парижем, про который мы уже сказали. Бухарест называли, по-моему, маленьким Парижем. Есть Бейрут, который называли Париж Востока.
0: Да, это, наверное, от того, что многие хотели бы побывать в Париже. А песню о Бухаресте нам помог подобрать Марчел Урсу. И мы передаем большой привет Марчелу Урсу и Александру Казачуку. Я надеюсь, что они нас сейчас слышат.
1: И для них, а также для всех наших слушателей, звучит песня «Ноте буна Бухарешт». Доброй ночи, Бухарест. Ты знаешь, песня мне напоминает атмосферу вечернего засыпающего города, гаснут его огни. Похоже чем-то, наверное, на песню «Дорогие москвичи, доброй ночи». Хотя я румынским языком, к сожалению, не владею и не знаю перевода текста. Итак, мы слушаем песню «Доброй ночи, Бухарест», а исполнит ее Анжела Семилия.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус». И сейчас, дорогие друзья, мы вам предлагаем отправиться в самый древний город Европы, в Афины. К сожалению, нам не удалось побывать в Греции пока, но я думаю, что все еще впереди. Мы обязательно побываем в Греции и расскажем об этом слушателям радио Рамзес. Но пока вместе с вами, дорогие друзья, побываем в этом городе виртуально. И какую песню мы сейчас услышим?
1: Ну, ты знаешь, просматривая информацию о песнях, посвященных этому городу, я все-таки остановился на песне в стиле ретро и вспомнил еще к тому же, что танго у нас вроде бы ни разу не звучало в рамках этой серии передач. И это будет афинское танго в исполнении певицы Кэти Белинды. Наверное, это все-таки псевдоним, я так думаю. Песня написана где-то в 20-30-е годы, поэтому качество записи, конечно, соответствующее. Но, тем не менее, от этого она не утрачивает своего великолепия. Песня поется об этом прекрасном городе и, конечно же, о любви.
0: Слушаем и танцуем.

0: Это было афинское танго, а из Афин настоящих мы перемещаемся в другой город, который в 19 веке часто сравнивали с Афинами и называли как раз-таки Афины на Шпрее. Что это за город, Маш, как ты думаешь?
1: Может быть, это Берлин?
0: Да, совершенно верно. Нашей следующей остановкой будет Берлин. Ты знаешь, недавно для меня было откровением узнать, что, оказывается, из Москвы до Берлина можно добраться, ну, примерно так за 20 часов на поезде Стриж.
1: Я бы выбрала все-таки самолет.
0: Да, побыстрее и поудобнее, согласен. И прежде всего о Берлине нам споет уроженка этого города, а точнее его пригорода Шонеберг, который в 20-е годы стал частью Берлина, Марлен Дитрих. Вот так уж сложилась жизнь этой талантливой певицы и актрисы, что она уехала из Берлина в сравнительно молодом возрасте и большую часть жизни прожила все-таки в других странах. Прожила в США, прожила во Франции, в Париже. И эта песня как раз навеяна таким ностальгическим настроением, я бы сказал, ностальгическими чувствами. Прекрасен Париж, Рим, Вена, но у меня чемодан в Берлине. Когда я тоскую, я еду туда. Счастье прошедших дней, оно все еще в этом маленьком чемодане.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус». И завершается она в Берлине.
1: Да, еще одной песней о Берлине. Чтобы не говорили, а разделение этого города и Берлинская стена является частью его истории. Трагической истории во многом. И вот в конце 70-х годов Удо Линденберг, певец из Западной Германии, написал об этом песню. А песня эта для меня примечательна тем, что она была представлена в курсе немецкого языка радиостанции Deutsche Welle, немецкая волна Deutsch Warum Nicht. По ней отчасти я и пытался учить немецкий язык перед поступлением в университет. Песня о том, как молодой человек из Западного Берлина встречает в Восточном Берлине горячую девчонку, и они хорошо проводят время, размышляют о том, как было бы прекрасно провести рок-фестиваль на Александерплац, пригласить туда группу Rolling Stones, но день подходит к концу, и до 12 часов ночи молодой человек должен покинуть восточную часть города, иначе у него начнутся большие проблемы. И в конце так слегка снисходительно Удо Линденберг обращается к политикам, что «Ну, я надеюсь, ребята вскоре это уладят». Ну, а как сложилась история дальше, думаю, вы все знаете. Берлин снова воссоединился и стал столицей Объединенной Германии.
0: А на этом мы прощаемся с вами, но наш виртуальный музыкальный тур по городам Европы еще не заканчивается. Ждите нашего следующего выпуска, в котором мы продолжим знакомить вас городами, в которых мы были сами и в которых только мечтаем побывать. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: Мы ждем ваших отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ramsis.org. До новых встреч в эфире Радио Рамсис.
1: Всего хорошего. Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песенке Владимира Косма «Come on, tete adieu» написал Владимир Сергеев. Аида Ведищева записала песню «Моя мечта» в 1974 году. Давайте послушаем.

0: красота. Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Моя песня над Гудзоном. Если кто был в Нью-Йорке, то слушая эту песню, он вспомнит места этого замечательного города.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Афанасьев. Срока давности не имеет. Часть вторая.

0: Говорит полковник Росляков. Ко мне идет председатель Гераньковского райисполкома Прохоров. Пропустить. Да. Объясни ему, куда идти. Ну так на чем мы остановились, бойцы? Да,
1: на Лозовом.
0: Андрей, да. Проводил Лозового?
2: Так точно. Они еле билеты достали. Я предлагал помощь, он отказался. Говорит, пускай ребята в общем вагоне проедутся, нечего шиковать. Хм. Занятный мужик.
1: Да, занятный.
3: Можно?
0: Входи, входи, Виктор Батвеевич.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: О, давненько я тебя не видел, Владимир Иванович, давненько. Да ты, брат, и не стареешь совсем.
0: Ну.
4: Вечно молодым хочешь остаться.
0: Куда мне? Вот смену ращу. Мой зам Петров Геннадий Михайлович.
4: Очень приятно.
0: А это совсем молодое поколение. Кудряшов Андрей Петрович.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Ах, Андрей. Андрей. Так вот ты куда ушел? Хо-хо, то-то я смотрю на отчет на перевыборной комсомольской конференции другой человек от обкома выступал. Я, честно говоря, думал, что ты на партийной работе останешься.
1: Виктор Матвеевич, а мы себя считаем бойцами партии.
4: Ну, это верно, это верно.
0: Присаживайтесь, Виктор Матвеевич. Зачем пожаловали?
4: Да зашел я, Владимир Иванович, к тебе вот по какому делу. В деревне Ворожейке живет и работает Дорохов Василий Егорович. Старый мой друг и приятель. Во время войны, по его словам, он выполнял задание командира партизанского отряда Смолягина и работал в полиции. Вроде бы к нему и претензий особых никто не предъявлял после войны. А все же извелся мужик.
0: Виктор Матвеевич, да? Мы как раз занимаемся обстоятельствами гибели отряда Смолягина, в том числе и делом Дорохова. И прямо скажу, пока ничего определенного нет. Месяц назад проще было. Знали, что свидетелей нет, и все. А тут вот появился Лозовой. Не только свидетель, но и участник последнего боя.
4: Константин Павлович?
1: Он сам.
4: Так, ну и что?
0: Да он внес в дело такие детали, которые, говорят, далеко не в пользу Дорохова. Больше скажу. Неважная для него складывается ситуация.
4: Вот как? А я-то надеялся, что приезд Константин Павлович как-то поможет Василию. Такой этот Лозовой шебутной, да все болота облазил со своими ребятишками. Даже на север Родонецких болот залез. А это почти 40 километров.
2: А вы не помните, в какие именно деревни, Виктор Матвеевич?
4: Ну как же не помню. Сам договаривался о ночлеге, Ворожейке, Плетнёво, угу. Матяево, Бобёнки, Песцово.
2: Подождите, Песцово? А что там делать? Там же два двора всего осталось.
4: Ну, говорил я ему, а он ребятам будет интересно. Карту они там какую-то составляют.
1: Энтузиаст?
4: Да. Расстроил ты меня, Владимир Иванович. Расстроил. Эх, не везет Василию. То инвалидом остался, то эта история. А тут еще сын.
0: А что с сыном?
4: Да вроде как он ушел от них. И все из-за прошлого. Он у вас здесь, в городе, в пединституте учится. Ну, ладно, Владимир Иванович, пойду. Сегодня в обкоме партии совещание по мелиорации Родонецких болот. Вот я и решил зайти к вам. Эх, Василий, Василий. И все же я голову на отсечение даю, что Василий говорит правду.
2: Одну минуточку, Виктор Матвеевич.
4: Да, слушаю, Андрей.
2: Виктор Матвеевич, а да. Кто же там в Песцово-то живет сейчас?
4: Два пенсионера, пасечник Дуняшина и тетка Зинаида. Ой, горе мне с ними. Хотели переселить, наотрез отказываются. Особенно тетка Зинаида. Говорит, я здесь родилась, здесь и помру. Да. Еще есть вопросы?
2: Да вроде нет.
4: Угу. Ну что ж, будьте здоровы.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: А что это ты про Песцова начал расспрашивать?
2: Да непонятно, зачем туда Лозовой ребятишек потащил.
1: А ты съезди, поговори с теткой Зинаидой.
0: Да. Завтра же и съезди.

0: Есть здесь кто-нибудь?
1: Есть! А ты кто, мил человек?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы Зинаида Петровна?
1: Ну, я. Только ты меня просто зови, тетка Зинаида, так привычнее мне. Так что тебе, мил человек, нужно?
0: Да, тетка Зинаида, поговорить хотелось бы с вами, а?
1: А ты случаем не от Витьки Прохорова?
0: А что?
1: Так если так, передай. Не поеду. Не поеду никуда. Я сказала и баста. Я в этом доме, почитай, с 42-го года живу. И сама его строила, сама колодец копала. Здесь и помру. Понял, мил человек?
0: Понял, понял, тетка Зинаида. Только что-то мне не верится, что вы сами такой дом выстроили.
1: Не верится.
0: Нет.
1: А ты на руки мои погляди, видишь, какие? Это не от бегудей, от работы. Единственное, солдатики помогли бревна из леса натаскать и стены выгнать, а уж все остальное сама.
0: Ну да, понятно. А раньше-то вы где жили?
1: Да туточки, туточки и жила. Ну, домишко совсем развалился, вот я и решила строиться.
0: Ага.
1: Знаешь, мил человек, не досуг мне с тобой лялякать, шел бы ты своей дорогой. Ну. Мне вон дров привезли, так вон, все перетаскать надо.
0: Так, тетка Зинаида, давайте я помогу.
1: Так бы и начал. Ты таскай и спрашивай, а я буду отвечать.
0: Хорошо. Так вы, тетка Зинаида, говорите, развалился ваш домишко-то, да?
1: Ага, ага. Вот я у Наськи Беркулезной и решила сруб купить. А Наська-то беркулезная. Не слыхал?
0: Нет.
1: Ну, сестра Ваньки Алферова, что перед войной браконьер порешили.
0: Что, родная сестра?
1: Ты таскай, таскай. Не стой. Приемная. Наськин ты, мать, при родах Богу душу отдала. Вот Алфериха и кормила их из двух грудей. Ваньку и Наську.
0: Так вы и Груню узнали, жену Ивана?
1: Тьфу тебе на язык.
0: Чего такое?
1: Да я Груньку-то по гроб жизни помнить буду. Это ж она мне сруб-то гнилой подсудила. А сама баба не промах. Посереть самой войны примака в дом притащила.
0: Так, а говорят, она погибла в 41-м.
1: Кто? Грунька-то? Да она мне аккурат летом 42-го сруб-то продала, милый.
0: Что-то я ничего не понимаю.
1: Да слушай, ты таскай. Таскай, милый, таскай. Сей момент, я тебе все объясню. Значит так, зимой 41-го, откуда ни возьмись, Грунька появилась с мужиком.
0: Так.
1: Ну, тащой, хилай. Она его даже это на салазках приволокла. У Насти они жили. А сруб-то этот, Ванька-то еще перед войной поставил. Вот я и порешила сруб-то купить. Да с Грунькой за мешок картошки и сговорилась.
0: Ага. А что с ней за мужчина-то был?
1: Ну, кто же его знает. Мужик, он и есть мужик. Но, правда, больной был шибко. Его Грунька-то в госпиталь пристроила. Тут у нас недалече, в лесу. В 42-м-то госпиталь расположился. А Грунька там медсестрой пристроилась, а мужика своего туда положил на поправку.
0: А куда она потом девалась?
1: Да, кто же его знает. Как госпиталь стал собираться, но Грунька вместе с ним и сама намылилась, и мужика, надо полагать, сову забрала. А что это вас всех до Груньки потянуло, а?
0: Это почему же всех-то, тетка Зинаида?
1: Да то учитель он с детишками приезжал, все расспрашивал, тот и тепереча.
0: Интересно. Интересно. Ну что, все, тетка Зинаида? Дрова уложены. Ну, спасибо вам. Пойду я. Спасибо.
1: Жаль. Жаль, мил человек. А то давай еще поговорим, а? Мне грядки еще вскопать надо.
0: Да это в другой раз, тетка Зинаида.
1: Ну, ладно.

0: Здорово, бойцы.
1: Здравия желаю.
0: Был у генерала. Интересовался он Смолягинским делом.
2: Понятно. Есть информация, товарищ полковник?
0: Давай.
2: Госпиталь, который был в районе деревни Песцова, находится в Батуми. Агриппина Ивановна Алферова работает в нем по-прежнему.
0: Что?
2: Так точно, по-прежнему. Вышла замуж. Муж пенсионер, ветеран войны, работает кескером.
0: Так. Еще что?
3: Вот справка из архива госпиталя. Лейтенант Сонин умер от ран и похоронен в братской могиле в Песцово.
2: Надо срочно лететь в Батуми и разговаривать с Алферовой.
3: Да.
0: Подождите, бойцы. Давайте-ка точки расставим. Вопрос первый. Кто есть кто? Кто предал отряд? Геннадий, давай ты.
2: Товарищ полковник, мне не нравится Лозовой.
3: Да.
2: Не слишком ли он много знает?
3: Правильно. Мне кажется, что вряд ли Смолягин делился так откровенно с бойцами отряда. А тем более с человеком, которого вообще не знал.
0: Угу. Дорохов ничего не знает. Подозрительно. Лозовой много знает. Тоже не нравится. Вы давайте факты.
3: Товарищ полковник, во-первых, кто мог знать кличку гестаповского агента? Начальник школы. Раз. Глобке. Два. Смолягин. Три. И, наконец, сам агент Лесник. Логично? Логично. А может, поэтому Лозовой вдруг вспомнил, что провокатор был связан с неким Лесником?
2: Андрей прав. Создается впечатление, что Лозовой в отряде был чуть ли не фигурой номер один.
3: Да.
2: А это нереально. Нужно срочно лететь к Алферовой.
0: Минутку. Алло? Росляков? Что? Да-да. Лозовой только что в Полтаве взял билет на поезд до Батуми.
3: Что?
0: Геннадий, Андрей, срочно вылетайте. Андрей,
3: да.
0: Расспроси Алферову о Соне неподробнее, что она знает, что помнит.
3: Есть.

0: Здравствуйте, Агриппина Ивановна.
1: Здравствуйте.
0: Моя фамилия Кудряшов.
1: А, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Садитесь. Андрей Петрович, мне о вас звонили. Что вас интересует?
0: Потревожил я вас, Агриппина Ивановна, по делам давно минувшим, давним. Хотелось бы задать несколько вопросов о партизанском отряде Смолягина.
1: Пожалуйста, Андрей Петрович, что знаю, расскажу.
0: Во-первых, простите меня, пожалуйста, никто вам не звонил в эти дни? Ну, может, спрашивал что-то, там, дома ли, не собираетесь ли уезжать?
1: Да нет, ну, только разве из собеса? Звонил мужчина, интересовался анкетными данными моими и мужа.
0: Так.
1: Да нет, а так никто.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Юра, это вот товарищ из органов. Познакомься, помнишь, я тебе говорила? Кудряшов Андрей Петрович. Мой муж.
2: Юрий Иванович.
0: Агриппина Ивановна, вам знакома фамилия Дорохов?
1: Ну, конечно. Это напарник моего погибшего первого мужа. Ну, тоже лесником был. А что с ним?
0: Видите ли, односельчане считают его виновником гибели партизанского отряда.
1: Кого? Василия?
0: Да.
1: Господи, да что же это такое? Ну, Васька Дорохов был разведчиком партизанским. Но только никто не знал об этом. Да Тимофей-то даже жене своей не доверился, Марии. Ну, как же так? Ну, Василий каждый день своей жизнью рисковал.
0: Вы не волнуйтесь, Агриппина Ивановна, не волнуйтесь. Пожалуйста, вспомните, как вы узнали, что Дорохов – разведчик партизанского отряда?
1: Сейчас, сейчас. Было это за месяц до гибели отряда. Смолягин пришел ко мне в сторожку на болото и сказал, что если придет Василий Дорохов, немедленно то, что он принесет – переправить ему. Ну, я, конечно, удивилась. Василий к тому времени служил в полиции. Хотела спросить, но Тимофей так на меня посмотрел, что язык присох. Умел он это делать. А когда уходил, то в открытую сказал, что Дорохов наш человек, но чтобы об этом не знала ни одна душа.
0: А после боя что было? Как вот вам удалось спастись?
1: Когда фашисты стали болото обкладывать, то у меня с Тимофеем договоренность была, чтобы я знак подала. Вот я в печку и подкинула пару поленьев сырых. Ну, задымила она, как паровоз. Ну, ребята должны были увидеть. Но один полицай заметил и догадался. Набросился на меня, тут стрельба началась. Но я помню, что очнулась в километре от болота. Вот как шла, ползла. Ну, ничегошеньки не помню.
0: А после боя, Агриппина Ивановна, вы остались в своем доме?
1: Нет, нет, что вы, я ушла на одну из зимовок Ивана. Там был оборудован запасной склад отряда. Ну, потом наши пришли, я перебралась в Песцово, где жила молочная сестра Ивана, Настя. Ну, вскоре около нас открылся госпиталь, стала там работать санитаркой. А когда госпиталь перевели в Батуми, я с ними уехала.
0: Так, скажите, а поддерживали вы связь с женой Смолягина, когда помогали отряду?
1: Нет, нет, что вы, Тимофей запретил. Правда, один раз она ко мне явилась, солдатика привела.
0: Так.
1: Сбежал парень из эшелона военнопленных.
0: Угу.
1: Да, я сначала солдатика у себя подержала, потом Тимофей пришел, поговорил с ним, ну и забрал в отряд.
0: Угу. Простите, Агриппина Ивановна, а вы у Насти, сестры вашего мужа, одна жили?
1: Нет.

0: Простите, но... Понимаете, по архивам Министерства обороны вы умерли.
1: Я и сам удивляюсь, что жив остался. Я ведь действительно был при смерти. Вот врачи поторопились, видимо, в списки внести. Время тяжелое было. Умирали каждый день раненые. Врачи менялись. Кто на фронт, кто с фронта. Ну, где там было уследить?
0: Агриппина Ивановна, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Не знаком вам этот человек?
2: Да. Да это же тот паренек, что Мария ко мне привела. Ой, боже мой, как же его звали-то? Костя. Да-да, Костя Лозовой.
0: А вы, Юрий Иванович, посмотрите, пожалуйста.
1: Это... Сейчас расскажу. Но придется начать издалека.
0: Вы не волнуйтесь и подробнее, если можно.
1: Да-да. Но я постараюсь. Когда я увидел его в диверсионной школе гестапо в первый раз...
0: Так.
1: Он спросил меня, как твоя кликуха?
3: Здорово. Как твоя кликуха? Че молчишь? Что? Кличка как?
4: Сонин.
3: Забудь свое имя, а то греха не оберешься. Мы люди конченые. Кличка как?
4: Лоси, отстань от меня.
3: Эх, тебя коробит. Ладно, через 15 минут в коридоре построения. Собирайся. А то схлопочешь по шее от унтершарфюрера. Я пошел.
5: Эй, парень.
4: Вы кто?
5: Ты лось?
4: Ну?
5: Не ну-ка. Я преподаватель топографии не помнящий. Преподаватель.
4: Я должен идти, я могу опоздать на построение.
5: Не дергайся. Слышь, лось, я к тебе еще в лагере присматривался. Рисуешь ты здорово. Слышь, я тут ксивы покойничкам мастырю, описать не могу. Поможешь, а?
4: Не понимаю.
5: Ну и дурак, если не понимаешь. Документы я делаю группам, которые забрасываются, понял? Опишу плохо, поможешь?
4: Если приказ будет.
5: Нет, ты или дурак, или... Слушай, ну кто такой приказ даст, если за тобой круглосуточно смотрят? А я доверяю и договорюсь с кем надо.
4: Ну, если так... Могу.
5: О, вот ты ладушки. Слышь, приходи ко мне после отбоя, а?
4: А если этот спросит? Сосед мой.
5: А, да. А, ладно, я тебя вызову через дежурного. Выпить хочешь?
4: Нет.
5: Ну и дурак, ладно. Ладно, я поплыл.
4: Что это?

0: кто тут был?
1: А кто его знает? Зашел какой-то тип в немецкой форме и выспрашивал.
0: Высокий? Блатняга?
1: Ну?
0: Алкоголик. Если б не его умение делать документы, давно бы убрали.
2: Ладно. Я ложусь спать.

0: А, Вась, входи.
1: Ну, что тут делать?
2: Выпить хочешь?
1: Нет. Спросит соседа, где достал. Улететь хочешь?
2: Ну, ладно, ладно. Ладно, вот. Видишь, вот. Ксива готова. Надо вписать фамилию. Вот тут бумага. Тут их кликухи и фамилии, которые будут носить. Сделай за ночь, а то их скоро тю-тю. Смотри, чтобы все в норме было. А я пойду посплю. Башка трещит. Давай, работай, лось.
3: Что это? Провокация? Удача? Все приметы, клички? Запоминать. Запоминать надо. Лоб крутой, нос короткий, на кончике слегка раздвоенный, лицо круглое, губы узкие, волосы темные, звание лейтенант, Кирпичников Митрофан Васильевич, кличка верный, рост средний, лоб узкий, нос прямой, подбородок острый, уши прижаты к черепу, рядовой Борисов Игорь Кириллович, кличка подросток.

0: Эй, вставай. Вставай.
1: О, черт, заснул. Вот, готово, забирай. Все, больше не будет?
0: Да, пока все. Пока все. Улетят голубчики, расстреляют их, если поймают там. А эти потом других будут готовить.
1: Почему расстреляют?
0: А советская контрразведка, СМЕРШ, в этом районе работает отлично. Неудивительно, штаб фронта рядом.
2: Слушай, а на кой черт ты мне все это говоришь? Под пулю подвести хочешь? Чтобы твои же друзья и пристрелили? Ну, удавлю, гада, пикнуть не успеешь.
0: Да брось. Брось, дурак. Я больше рискую. Если кто узнает, что я тебе доверил, расстреляют без допросов. А чё смотришь, а? Чё смотришь? Думаешь, я за глоток водки продался? Я перед самой войной в Смоленске заторчал, а тут фашисты!
2: Как же ты мог?
0: А ты испугался, а? Струсил смерть принять? Что ж ты на проволоку не бросился, как тот из второго барака, а?
2: Кретин! Да я при первой возможности...
0: Молчи! Молчи. А ты думал, я тебе просто так документы дал? Я ж сразу почувствовал, что ты непродажный. Мне уйти не удастся. Уходи. Уходи, помогу. Есть еще два парня. Уходите вместе.
1: А ты?
0: Нет. Нет, мне прощения не будет. Передай там привет от бывшего зэка Скокаря.
1: Слушай, я видел у парня, что со мной живет. Пистолет. Кто он?
0: Не знаю. Он за день до твоего прихода появился. Не стучит, это я точно знаю. Всех стукачей наперечет вычислил. А этот, ну, да видно себе на уме паренек. Одно знаю, что тоже лейтенантом был в Красной Армии. Фамилия Лозовой.
1: Идти-то куда? Мест я не знаю.
0: Запоминай. Да. Уходите на болото. Там, слышал я, разведгруппа наших обосновалась, партизанский отряд. Ага. Уходите к ним. Все там расскажешь. Понял?
1: Понял. А может, этого Лозового взять? Ну, поговорю я с ним, присмотрюсь.
0: Да уходить надо сегодня. Завтра приезжает Глобки. Лозовой по документам пехотинец. В плен попал раненым. Черт его знает. А с другой стороны, без оружия не уйдете. Ну... Решайся, братья.

0: не спишь?
1: Нет.
0: Вопрос можно?
1: Знаешь, что здесь за вопросы следует? Пуля. Я вот живу с тобой и не спрашиваю, кто ты, кем был, куда по ночам шастаешь.
0: А я знаю, кто ты. Ты лейтенант Красной Армии. Фамилия Лозовой.
2: Выследил, паразит! Убью! В чем дело? Курсант, лесник, встать! В карцер захотел?
3: Что тут происходит, лось?
0: Господин преподаватель, мы просто боролись. Он не виноват.
3: Ну, смотрите у меня. Лесник!
4: Я!
3: Тебя вызывает начальник школы. Быстро! Слушаю!
5: Слушай, сегодня в час ночи выведу через старую дренажную трубу. Ребята будут ждать. Говорил с ним.
0: Не успел, ты вошел.
5: Сейчас он придет, поговори. Меня больше не увидишь, пока.
0: Спасибо тебе. Так, нужно спокойно все продумать.
4: Господин преподаватель! А где этот гад ползучий?
0: Ушел. Слушай, Лозовой, я знаю, что ты прячешь пистолет. Он у тебя под матрацем.
1: Да. Вот он. Сидеть. А то получишь пулю в лоб. Меня расстреляют. Но и одной фашистской сволочью меньше будет.
0: Ну вот. А теперь ты посиди смирно. Слушай, лейтенант. Мне эта компания не по нутру. А 100 бед, 1 ответ. Сегодня меня здесь не будет. Пойдешь со мной?
1: Не продашь?
0: У меня времени нет. Пойдешь? Нет, пристрелю.
1: Сам хотел. Потому и штуку эту припрятал.
0: Так, слушай, не выходи никуда. Я потом скажу, где собираемся.
1: Так ты не один?
0: Сиди и жди, потом узнаешь.
6: Не думал я тогда, что он провокатор и убийца. Он же нас расстреливал после того, как схватили. Но не время мне было тогда умирать.
2: Так как же ты его прохлопал? Целый месяц лось шастал к непомящему по ночам, а ты спал, выходит.
4: Господин штурмбанфюрер, я все-таки раскрыл побег.
2: А где тело лося? Стрелять разучился. Пулю с двух шагов пустить не можешь, кретин. Осел кулацкое отродье. Это тебе не лошадей колхозных в конюшне палить. Идиот.
4: Господин штурмбанфюрер, я виноват, я думал...
2: Думал? Ты еще думать умеешь? Ты в концлагерь пойдешь, скотина. Только не агентом, а заключенным.
4: Я готов кровью искупить.
2: Искупишь. Еще как искупишь. Пойдешь в разведгруппу русских, идиот.
4: А как я найду ее?
2: Сегодня же ночью... Вблизи ворожеек. Спрячешься на опушке, где бабы хворост собирают. Будешь ждать Марию Смолягину. Вот фото, запомни. Думаю, что она связана с партизанским отрядом, хотя вроде никто к ней не ходит.
7: Дави на то, что хочешь сражаться с фашистскими извергами. Она должна понять, что из ворожеек ты сам никуда не выйдешь и выведет на связного. В общем, смотри, лесник, не найдешь группу, вот повешу этой самой рукой.
4: Есть, господин штурмбанфюрер.
7: Сегодня из эшелона военнопленных был побег из одного вагона через пол. Возьмешь эту легенду, если будут проверять, то подтвердится. Главное, узнать, где дислоцируется группа. Кто связные? Какова задача группы? Когда будешь уходить к ним на болото, дашь сигнал.
4: Есть, господин штурмбанфюрер. Разрешите идти?
7: Погоди, лесник. За разоблачение группы предателей, за личное участие в экзекуции, сотруднику службы безопасности Зажмилину объявляется благодарность начальника школы. Ему присваивается чин унтершарфюрера СС. Цени, лесник, мою заботу.
4: Рад стараться.
7: Иди и помни, что я тебе сказал.

0: Что случилось, Тимофей?
1: Что ты думаешь про лейтенанта, Кондрат?
0: Трудно сказать. Информацию ценную принес сам, еле живой. А вдруг провокация?
1: А я верю Сонину. Два побега, в последнем пошел на верную смерть. На разговор с лесником нужда толкнул. Этот тип признался, что он гестаповский агент. Слушай, ты все, что сказал Сонину о гестаповской школе, записал?
0: Да, записал, командир. И все-таки проверить надо до конца. Да, что-то у нас с Тимофеем все лавиной пошло. Сонин, потом появляется Лозовой, он же лесник. Эх, хорошо бы этого Лозового еще кто-нибудь бы опознал. Хотя кто его может опознать? Да и времени нет.
1: Может, есть у меня один человек. Василий Дорохов. Ты его знаешь?
0: Василий? Так значит, он по твоему приказу пошел в полицию?
1: Да, ты извини, Кондрат, что я тебе раньше не говорил. Приказ такой был. Вести своего человека в окружение и никому его не раскрывать.
0: Да ладно, что ты оправдываешься, командир. Все правильно.
1: Хотя, может, и не совсем правильно. Плохо, Кондрат, что времени у нас на проверку нет. Если фашисты за нас в ближайшее время возьмутся, вот тебе и проверка. Тогда прав Сонин. Лозовой успел сообщить, куда попал. И батареи передатчика сели. Ты вот что, Кондрат, упакуй сведения о разведшколе во фляжку и спрячь где-нибудь. Чем черт не шутит? Нужно подстраховаться.
0: Слышишь самолет?
1: Слышу.
0: Кружит второй день. Так, ну а что с этим делать?
1: С Лозовым?
0: Ну?
1: Надо держать пока под арестом. Его надо получше допросить. Думаю, что он сказал нам не все, что знает.
2: Лозовой?
3: Получайте свое, большевички!
4: А документы-то наши будут.
5: Руки вверх!
4: А?
5: Не трожь, что не положено! Бросай оружие! Стой! Дам тебе и место, гнида! Товарищ Смолягин! Товарищ командир!
6: Уходи, Сонин! Уходи!
5: Держись за меня, командир!
6: Я тебе приказываю! Уходи, пока можешь! Сведения нашим передать! Я тебе приказываю!
5: Прощай, командир!
6: Уходи! Прошу!
5: Прощай!

0: Нашла меня Груня. Мы долго отсиживались на зимовке. Потом, когда пришли передовые части, мы вернулись в село Песцово. Сразу же я попросил, чтобы пришли контрразведчики. Все, что я запомнил, когда документы по ночам писал для агентов, сообщил. А через некоторое время Груня говорила, что приходили из особого отдела и сказали, все подтвердилось. А мне тогда совсем плохо стало. Без сознания был.
1: Мы нашли ваши показания, Юрий Иванович. Смущает только одно. Почему не оказалось сведений на Лозового?
0: Думал, что кончил гада. Потому не сообщил. Выходит, промахнулся.
1: Мы не промахнемся, Юрий Иванович.

0: Садитесь, гражданин Лозовой. Старший лейтенант Кудряшов, будете вести протокол допроса?
1: Есть.
0: Геннадий Михайлович, прошу участвовать.
2: Слушаюсь.
0: Итак, гражданин, ваше имя, отчество, фамилия?
3: Лозовой Константин Павлович.
0: Я спрашиваю настоящую фамилию. Лейтенант Лозовой погиб смертью храбрых, участвуя в восстании военнопленных в концлагере. Это установлено документально. Ваше имя?
3: А мне торопиться некуда. Ищите. Кстати, хотел бы посмотреть ордер на арест.
0: Пожалуйста. Так будете говорить, арестованный?
3: Не хочется что-то.
0: Ладно. Я, Сонин Юрий Иванович, подтверждаю, что среди предъявленных мне фотодокументов опознал агента гестапо по кличке Лесник, который работал в диверсионной школе гестапо в районе деревни Ворожейки. Он был провокатором, проник в партизанский отряд Тимофея Смолягина и способствовал его уничтожению. Достаточно?
3: Это надо доказать, гражданин полковник.
0: А вот ваше досье, обнаруженное в архивах гестапо. Читать? Агент Лесник, завербованный лично штурмбанфюрером СС Глобке, работал по раскрытию подпольных организаций военнопленных в лагерях. Награжден 2 бронзовыми медалями, воинское звание унтершарфюрер. Происходит из крестьян...
3: Не надо. Сам расскажу.
0: Несколько поздно хватились за Жмилин.
4: За Жмилин. Расскажите, как была проведена операция «Лесник»?
3: То, что труп лося не удалось обнаружить, очень встревожило Глобке. Когда же я сказал, что лось много раз бывал по ночам у непомнящего, это привело его в бешенство. Непомнящего пытали. Но тот не сказал ни слова. Глобке понимал, что обе группы диверсантов к тому времени уже заброшены в советские части и находятся на грани провала, если о них стало известно разведчикам Смолягина. Нужно было срочно проникнуть в отряд. Глобке стал готовить операцию. Мне вкатили сильную дозу морфия, я заснул. А когда проснулся, мне показалось, что я действительно сам бежал из поезда. Ходить я не мог, только ползал. Избит я был виртуозно. Кроме того, мне нанесли 2 ранения, имитируя пулевые. Ночью вывели на пустырь за школой. Показали, куда ползти. Поднялась стрельба. Я кое-как выполз на косогор и буквально скатился под ноги Марии Смолягиной.
0: Почему Глобке решил, что Смолягина связана с партизанским отрядом?
3: Это просто. В Гераньках были захвачены документы райисполкома, где были данные на депутата, директора школы Смолягина. Глобке понимал, что единственным человеком, который может возглавить партизанский отряд, мог быть только кто-то из местных. Смолягин человек в районе видный. Неизвестно, куда пропал в самом начале войны. Ну, значит, решил Глобке, находится где-то поблизости.
4: Как удалось проникнуть в отряд?
3: Глобке правильно рассчитал, что Смолягина выведет меня на связного. Я долго пролежал у нее, а потом решил действовать. Ну, стал рассказывать о своей семье, оставшейся на Украине, о матери, о долге солдата. Но Смолягина не сдавалась. Тогда я решил ее спровоцировать. Однажды ночью я собрался и заявил, что ухожу через фронт. Попросил спрятать фотографии детей. Смолягина дрогнула, и на следующую ночь мы двинулись к дому Алферовой.
0: А за вами по пятам шли гестаповцы. От Алферовой вы попали в отряд, а в отряде был уже Лось Сонин. И он узнал вас.
3: Да. Уйти удалось чудом. Когда Глобки обложил болото и начался бой, мне удалось убрать часового. Я взял его автомат и помчался к землянке Смолягина. Мне необходимо было захватить документы отряда. Но тут появился Лось. Он стрелял в меня, но только ранил. Я дошел до берега, где, ожидая меня, Глобки распорядился снять кольцо. Но я же не мог сознаться, что бежал из отряда. Ну и сказал, что отряд весь уничтожен. Может, поэтому Лосю и удалось уйти?
0: Как вы легализовались после войны?
3: Помогла легенда Лозового. После войны я съездил в деревню, где я родился, Лозовой, и, узнав, что там никого не осталось, кроме двух стариков, успокоился. Уехал на Украину и там осел.
0: А почему вы стали разыскивать свидетелей гибели отряда?
3: Мне не давали покоя процессы над предателями в некоторых городах. Но я решил проехаться по старым местам и убедиться, что все спокойно.
0: Когда вы поняли, что находитесь на грани разоблачения?
3: При встрече с Дороховым. Вот показалось мне, что он что-то знает. Обходя болото, я наткнулся на деревеньку Песцова и узнал там, что Алферова жива. Но главное, я узнал, что ее муж Сонин. Тут я решил обезопасить себя.
4: То есть вы стали готовить убийство?
3: А что мне оставалось делать?
0: Ясно. Пока хватит. Увести арестованного.
1: Как же живут такие гады, Владимир Иванович? Ведь он ходил по земле, которую сам обогрел кровью наших людей. Ел наш хлеб. Но самое страшное в том, что ведь он работал учителем.
0: Согласен. Страшно подумать. Да. Но все равно, Андрей, приехал бы Лозовой или не приехал, от возмездия ему не уйти. Никто не забыт, ничто не забыто, это не слова. Это суть нашей работы. Вот и все, товарищи. Нет больше таинственных обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Есть мужественные патриоты, выполнившие свой долг до конца.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: мало уделяем друг другу внимания, но в наших сердцах вечно горит пожар. Я люблю тебя, Зая. Спасибо Господу за то, что ты просто есть, малыш.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: весь вечер на закат. Нам собраться получилось, правда, друг и брат. Незаметно день промчался, в памяти у нас остался
1: русский рок.
0: Тебя еще сыграем мы не раз. Не забыть мелодий нам по жизни, а сейчас. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи и приятных снов.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Мы собираем.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Моя песня над Гудзоном. Если кто был в Нью-Йорке, то слушая эту песню, он вспомнит места этого замечательного города.

0: продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно, но это абсолютная пустышка, то есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка, никакого лекарства там нет вообще, но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывать, что это новейшая разработка, мы ее только запустили в тестировании, клинические испытания, мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления, и человеку рассказывают, что это очень эффективное, сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головной мозг. И вот дальше смотрят, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное. И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор. И, наверное, кто-то и такие очки покупал. Кто-то и от них исцеление, улучшение зрения испытывал. Вот на данный момент примерно на это и рассчитана вот эта вся категория приборов. Итак, давайте перейдем к умным очкам, умным тростям и тому подобное. Ну, естественно, разработчики сначала, может быть, запускают все эти приборы как некие исследовательские разработки, потому что, как правило, это разработки студентов, каких-то медицинских компаний, которые занимаются техникой для инвалидов. И вот они начинают разрабатывать какой-то прибор, который должен улучшить навигацию слепых на улице или в помещениях. Дальше, естественно, они испытывают это сначала своими силами. Обратите внимание, что, как правило, разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. Эти тестировщики им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас делаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но, я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов, А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то, прежде всего вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное — продать и получить деньги, а не добиться качества работы.
0: Инфотрон.
1: Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое. Все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложена в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученные изображения сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что, когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну, а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм ну никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст, я не могу сказать, что это такое, то это уже что-то ну такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то, ну скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, ну тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности. Ну, те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так далее, прекрасно знают, что это такое. Ну вот есть символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. Символы, написанные какими-то корявыми шрифтами. Символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения, это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реальная лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций А на самом деле вы идете мимо стройки, и здесь просто навалена куча кирпичей или плит, ну, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит ступенчатая структура? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, ну скажем, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже. А вот теперь стойте, не двигайтесь, я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо. А если нет, то опять, удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Ну, во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности, разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть 100% невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства, пытаетесь распознать цену на ценнике. Ну, допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, ну скажем, 5000 рублей. Вы идете оплачивать, и вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас на расстоянии 5 метров яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно. Или тень как-то очень нестандартно падает, и вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает, и алгоритм вам скажет: яма, а ямы нет. Или наоборот, яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет. А вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. Вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Но просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшные и интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну а потом, естественно, большинство делает вывод. в реальной жизни, в практике, они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
2: Интурист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransys.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Поздравляем всех!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Музыкальное объединение «Мерц»
1: представляет творчество
0: незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen. Нашу программу откроет композиция «Somebody to Love» с альбома Queen «A Day at the Races», выпущенного в 1976 году.

Итак, в феврале 1971 года окончательно сформировался золотой состав Queen. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон. В этом составе группа Queen просуществовала 20 лет. До конца 1971 года ребята обкатывали свои композиции на публике. Брайан Мэй и Джон Дикон продолжали учебу, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри торговали в своем магазинчике. Решиться на переход в профессионалы было нелегко. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы решили, ладно, уходим с головой в рок, но выкладываемся полностью. Никаких полумер. Каждый из нас имел возможность сделать отличную карьеру, и мы просто не могли себе позволить быть группой второго сорта, если уж мы бросали все свои специальности в других областях». Конец цитаты. Брайан Мэй, цитата: «На самом деле нам всем было что терять. Нам все давалось непросто. Честно говоря, по-моему, ни один из нас и мысли не допускал, что пройдет целых 3 года, прежде чем мы чего-то достигнем. Совсем не похоже на сказку». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки группы Queen слушаем композицию «Doing All Right».

В сентябре 1971 года в Лондоне открылась очередная студия звукозаписи. Чтобы показать все технические возможности студии, ей нужны были музыканты для производства демозаписей. Благодаря другу Брайана Мэя, работавшему звукооператором в этой новой студии, группа Queen получила этот заказ. Музыкантам было предоставлено неограниченное студийное время. За ними сохранялись права на все сделанные ими записи. Ребята жаром взялись за работу и использовали все технические возможности студии по полной программе. Однако заинтересовать крупные фирмы результатами своей работы удалось далеко не сразу. Среди многих специалистов по звукотехнике, приходивших на демо-выступление Queen, в студии Delaney были бывший продюсер группы Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бейкер. Оба работали звукоинженерами в студии Trident. Когда они вошли в студию, Queen играли песню «Keep Yourself Alive» – «Наслаждайся жизнью».

«Наслаждайся жизнью». Именно эту песню в исполнении группы Queen услышали Энтони и Бейкер, войдя в студию Дилейн Ли. Владельцы фирмы Trident, братья Шеффилды, как раз собирались организовывать компанию грамзаписи в дополнение к своей кинокомпании. И по убеждению Энтони и Бейкера, Queen – это именно та группа, которая им нужна. Руководство Trident, посетив одно из выступлений Queen, согласилось подписать с Queen три отдельных контракта на запись, издание и продюсирование их пластинок. Queen настаивали на едином контракте. Переговоры длились несколько месяцев. В качестве жеста доброй воли Trident закупила для Queen усилители, акустические системы и инструменты. Брайан Мэй был вполне доволен своей рукотворной гитарой. Поначалу Trident выделила для Queen так называемое «мертвое время». Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Нам звонили и сообщали, что Дэвид Боуи или кто-нибудь еще закончили запись на несколько часов раньше, так что промежуток с 3 до 7 часов вечера доставался нам и уборщицам». Конец цитаты. А вот что рассказывал о записи первого альбома Queen Рой Томас Бейкер. Цитата. «Боже, эта запись шла невообразимыми рывками с последующими долгими перерывами. Все зависело от того, успеем ли мы сделать что-нибудь в образовавшемся окне студийного времени. Но мы все-таки довели дело до конца». Конец цитаты. Не будучи уверенным в успехе первой пластинки Queen, руководство Trident поручило одному из работников своего репертуарного отдела договориться с какой-нибудь фирмой о выпуске этой пластинки. Примерно через 14 месяцев после завершения работы над альбомом первая долгоиграющая пластинка группы Queen была выпущена фирмой EMI Records. Это случилось 13 июля 1973 года. С этой пластинки слушаем композицию «My Fairy King». Вначале звучит пронзительный вокал барабанщика Роджера Тейлора –

Но вернемся в осень 1972 года. Фирма Trident оформила еженедельные выплаты музыкантам Queen. Каждый из них получал по 20 фунтов стерлингов. Естественно, что на такие деньги особенно не разгуляешься. В ноябре группа Queen подписала с фирмой Trident 3 контракта на запись пластинок, их выпуск и продюсирование. Первый альбом группы Queen, выпущенный в июле 1973 года, поднялся до 24 места в британском хит-параде альбомов, а в американском билборде он занял 83-ю строчку. В британском хит-параде пластинка продержалась 18 недель, став золотой. Пластинка получила в целом положительные отзывы критики, хотя международного признания не завоевала. Цитата. На обложке пластинки с помпой сообщалось, что альбом доносит до нас, наконец, уровень, достигнутой музыкой Queen за последние 3 года. В конце концов, группа зафиксировала свое творчество на виниле. С гордостью также заявлялось о том, что музыканты не использовали ни единого синтезатора, за которые многие слушатели автоматически принимали звучание группы. На самом деле это был своеобразный тембр гитары Брайана Мэя. На альбоме явно ощущается заигрывание группы Queen с глэм-роком, а также демонстрируется виртуозность группы. Помимо гитарных партий Мэя, рокочат ритмы Тейлора и Дикона, накатываются немыслимо высокие вокальные гармонии Фредди, звучат вставки джаза, нежного фолк-рока и присутствует много металла. На диске почти не прослушивается чувственных поп-мелодий, которые станут впоследствии визитной карточкой Queen. Конец цитаты.

Нашу программу продолжила композиция «Sun and Data» с первой пластинки группы Queen. После выхода пластинки группа Queen отправилась в первый гастрольный тур по Великобритании. Группа еще не подходила на роль хедлайнеров. Популярность нужно было завоевывать. Queen выступали на разогреве у популярной в то время британской группы «Mod the Hoople». В качестве музыкальной иллюстрации творчества группы «Mod the Hoople» слушаем фрагмент композиции, которая называется «Монте-Карло».

О группе Mott the Hoople сейчас вряд ли кто-то вспоминает. А альбомы группы Queen разошлись по миру тиражом более 200 миллионов копий. В августе 1973 года Queen приступили к записи второго альбома. Первая пластинка Queen стала мини-историей группы. Вторая пластинка должна была показать, на что ребята способны сейчас. На сей раз о мертвом времени и речи не было. Trident повысила статус группы, и все ресурсы студии, в том числе и студийное время, были предоставлены Queen. Цитата. «Для Queen этот шанс разгуляться в обитой бархатом 24-дорожечной студии стал дьявольским искушением. Оказавшись в Trident, мы просто сорвались с поводка, слетели с катушек. Это было словно во сне. Мне всегда хотелось поиграть со своими гитарными гармониями, оркестровыми вставочками и фрагментами, всей этой вокальной пиротехникой. И, наконец, у нас появился шанс». Конец цитаты. За 2 месяца такой работы группа довела себя до полного изнеможения. К январю 1974 года запись альбома была завершена. В спорах о названии пластинки ребята последовали примеру группы Led Zeppelin и назвали свой альбом Queen 2, Queen 2. В альбоме не было обычных сторон A и B. Вместо них были черная и белая стороны. Композиции для черной стороны были написаны Фредди Меркьюри, для белой – Брайаном Мэем, за исключением одной композиции, написанной Роджером Тейлором. По мнению Фредди, цитата, «такая концепция не имеет никакого значения. Это было лишь отражением того, как группа одевалась в то время». Конец цитаты. Композиции, записанные на пластинке, почти без пауз. Альбом должен восприниматься как единое целое. На угольно-черном фоне конверта изображены 4 силуэта голов участников Queen. По общему мнению, лучшей композицией альбома Queen 2 является сочиненная Фредди Меркьюри «Seven Seas of Rye». Эту композицию мы сейчас и послушаем.

По счастливому стечению обстоятельств, еще до выхода на сингле, композиция «Seven Seas of Rye» оказалась в эфире британского телевидения. Дэвид Боуи отказался выступить в популярнейшей телепрограмме «Top of the Pops» со своей композицией. Продюсеры EMI подсуетились, и на место Дэвида Боуи были приглашены Queen. Участие Queen в программе «Top of the Pops» значительно повысило популярность группы. Альбом Queen 2 появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании в марте 1974 года. Он постепенно добрался до 5-го места в британских чартах и продержался там более 7 месяцев. В списке Billboard альбом достиг 43-й позиции. В связи с ростом популярности альбома Queen 2 возродился интерес к дебютному альбому группы, и он также вернулся в горячую тридцатку альбомов. Приведу слова бас-гитариста Queen Джона Дикона, цитата: «Мне очень хотелось, чтобы альбом Queen 2 попал в чарты. Это было вдвойне важно, потому что дебют спросом не пользовался. Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. К тому же путь наверх увлекателен сам по себе». Конец цитаты. Публика восприняла альбом положительно. Количество фанатов Queen росло, а вот критики, как всегда, разошлись во мнениях. В одном из интервью Фредди пожаловался на критику некоторых музыкальных изданий в адрес Queen. Цитата: «Мне кажется, что мы просто мишень. Ведь мы прославились гораздо быстрее многих групп. И в последний месяц о нас говорили гораздо чаще, чем о других. И это неизбежно. Короче, я первый принимаю справедливую критику. Думаю, было бы неверно, если бы все писали о нас положительно. Но если на нас обрушивают несправедливую, нечестную критику, когда писаки даже не побеспокоились правильно сделать свою домашнюю работу, проверить какие-то факты, я просто оскорблен». Конец цитаты. Участие Queen в телепрограмме «Top of the Pops» позволило группе отправиться в следующий концертный тур по Великобритании уже в качестве хедлайнера. Концерты проходили в студенческих городах Великобритании. Во время концерта в университете шотландского города Стерлинг зрители приняли группу с таким энтузиазмом, что Queen выходила на бис трижды. Когда же группа отказалась выйти на сцену в четвертый раз, начались беспорядки в зале. Пришлось даже вызывать полицию. Концерт в Бирмингеме был перенесен в конец тура. Он состоялся после триумфального выступления Queen в одном из концертных залов Лондона. Одна из композиций с черной стороны альбома Queen 2 уже прозвучала. Обратимся теперь к белой стороне пластинки. Вот композиция White Queen, написанная Брайаном Мэем. Слушаем.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себя в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Рансер», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Il tempo se ne va». «Время идет» или «Что за комиссия создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси». С вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину. У него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь. Она и так летит, как птица. А время времечко несет. Кому мечты, кому тревоги. А между тем не успеваешь.

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить, ломать свои дрова в своей жизни. И слово им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь, но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramsis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, мигранти амичи.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: И мы приглашаем на сцену участника под номером 20 Бердышеву Ирину, Новосибирская региональная организация ВОЗ. Она исполнит 3 авторские песни: «Мой Новосибирск», «Чистая горница», «Едем на рыбалку».
2: Повыше, да, надо повыше.

0: Следующий наш участник – Борецкий Игорь, Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ. Михаил Щербаков, «Ковчег неутомимый», Яромир Нахалица, «Секна».
1: Надежды прочь, сомнения долой, забытой досадой и бравада. Граница между небом и водой уже неразличима и не надо. По-прежнему свободный свой разбег, сверяясь параллелью голубою, плывет неутомимый наш ковчег, волнуемый лишь смертью и любовью. Проблемы вечной, бысть или не бысть, решения мы не знаем.

это все не для какой нужды, а только ради смерти и любови. По-прежнему ничем не дорожа за этим легкомысленным занятием, мы верим, что не будет платежа, а если он и будет, мы заплатим. Чего боятся нам тюрьмы, тоски, ущерба очагу, вреда здоровью? Но это все такие пустяки в сравнении со смертью и любовью. Ну, благодарю вас за снисходительность. Я утратил голос какой-то несколько дней тому назад, и сейчас не могу констатировать факт его полного восстановления. Так что и благодарю вас, и здравствуйте. А, значит, к следующей песне я вынужден все-таки сделать небольшое предисловие. Во-первых, потому что все-таки ударение в имени фамилии автора на второй слог Нагавица, Яромир Нагавица, это чешский бард. Его называют чешским Акуджавой. Я эту песню услышал случайно по радио и влюбился в нее сразу же, но в тот момент были свежи еще в душе воспоминания о Праге, о Чехии, что, собственно, и сейчас еще не угасло, конечно. Ну, как-то так наложилось, и машина у меня была чешская, Шкода, там, ну, все вот как-то так сложилось. И потом я заинтересовался его творчеством. А, собственно, песня, ну, о том же. Дело в том, что чем она меня, собственно, очаровала. В каждом национальном менталитете есть какие-то неизъяснимые обаятельные черточки, аспекты какие-то. Вот это, мне кажется, песня отражает ту прелесть чешского менталитета, которая там есть. Вот. И, увы, невозможно. Я не нашел адекватного перевода стихотворного. На подстрочник у меня здесь нету времени, естественно. Вот. Поэтому будет это вот все. Но дело в том, что я и сам пытался сделать, но, видимо, близость языков еще она мешает в данном случае, а не помогает, потому что приходится в угоду ритму, рифме использовать другие корни, это смещает акценты, смещает не то, получается, не хочется петь. Вот, так что, как перефразируя известную тоже очень хорошую песенку, без перевода это минус, но все понятно, это плюс. Все-таки язык родственный, я думаю, никакой неясности здесь не будет. Еще и подпевать, может быть, станете так тоже. Аж обую сирану черне паперовы боты, аж моя стара похопиджене йду до роботи, аж выйдет луги провод смуточне госту на слезку.

за некером, то се каже, женевиш, со си роби. Если помогла бы дека небу теплом ладероби, где бы си мог выбрать, цел бы кнедаху, нема, что сену шляхнета, як за старым Макдонем, то будет пьекне, пьекне, файне, а пьекне, аж до сену.

0: Я надеюсь, что уж совсем шпатное не было. Спасибо большое.
1: На сцену приглашается Яковлева Рима, Владимирская региональная организация ВОС. Первая песня авторская, «Владимирский край». Вторая «Булата Куджава», «Былое», «Нельзя возвратить». И третья музыка Риммы Яковлевой, слова «Туровец». Подарите себе вдохновение.
2: Добрый день, дорогие друзья! Благодаря фестивалю, который организовывает КСРК ВОС, мы с вами побывали во многих городах России. И сейчас, через свою песню, я вас познакомлю с замечательным Владимирским краем. Моя родина в центре России, во Владимирском древнем краю. С детских лет свою малую родину беззаветно всем сердцем люблю.

было и нельзя воротить, я сегодня выбрала не случайно. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой. А имя Натальи Николаевны и Александра Сергеевича Пушкина связаны, очень тесно связаны эти имена.

0: праздником вас, дорогие друзья.
1: На сцену приглашается Вербовская Елена. Она исполнит 3 авторские песни: «Тополиный пух», «Западня» и «Гитара».
2: Добрый день, дорогие друзья! Я являюсь автором всех 3 песен, как музыки, так и слов. Маленькое пояснение. Бывают в жизни яркие мгновения, когда ко мне приходит вдохновение. Тогда беру свою гитару в руки, и появляются на свет слова и звуки. Переплетаются между собой все вместе и наполняют сердце новой песней.

Руки мерзнут немножко, извините. 4 года назад в городе Плёсе был точно такой же фестиваль. Он вдохновил меня на написание следующей песни. Гитара. Я дарю ее вам.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Шнейдерман Павел, Пензенская региональная организация ВОС. Первая песня – музыка Александра Вертинского, слова Иннокентия Алинского «Моя звезда». Вторая – Юрий Коваль «Сундук».
2: Вертинский, на первый взгляд, не совсем как бы формат нашего мероприятия, но я слышал как-то мнение, довольно авторитетное, что Вертинского можно считать первым представителем жанра авторской песни. Поэтому и решился. Ну, а кроме того, на эти стихи, на стихи Иннокентия Анинского, есть песня известного барда Александра Суханова. Ну вот я выбрал вариант Александра Вертинского.

0: не надо света.
1: Вторая песня. Когда-то я услышал стихотворение, ужасно смешное, но мне понравилось, запомнилось. Ну, запомнилось, что есть такое, естественно. И совершенно недавно я узнал, что автор этого стихотворения Юрий Коваль. И кроме того, вот готовясь уже к этому фестивалю, к нашему, я узнал, что у него и музыка, оказывается, есть к этому стихотворению. Висел замок, никто не мог открыть замок ключом. На сундуке висел замок железным калачом. А в сундуке с ключом в руке Иван Петров сидел. И много лет на белый свет он в дырочку глядел. То в дырочку, то в щелочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие на белый свет глядел. И вот подходит к сундуку огромнейший медведь. Иван и кричит ему: «Ку-ку, попробуй отпереть». Пыхтел медведь, сопел медведь, медведь от пота взмок. Но отпереть не смог медведь, не смог медведь замок. Пыхтел медведь, сопел медведь и в дырочку глядел. То в дырочку, то в щелочку, то в щелочку, то в дырочку, то в странное отверстие для маленьких жучков. Изящным клювом журавель нащупывал секрет. Тянулась эта канитель довольно много лет. Устал и сдался журавель, и, поднимаясь ввысь, услышал голос через щель: «Не можешь, не берись! Не суйся в нашу дырочку, не суйся в нашу щелочку и в странные отверстицы для маленьких жучков». Сундуковеды разных стран собрались к сундуку, и даже опытный баран приехал из Баку. Без перерыва на обед топтались у замка, но так и не пролили свет на тайну сундука. Комиссии по дырочкам, коллеги по щелочкам, инструктор по отверстицам для маленьких жучков. Тогда подходит к сундуку сам автор этих строк, и, вынув правую руку, он щупает замок и строго в дырку говорит: «Скажи, любезный друг, каким путем, причем с ключом, забрался ты в сундук? Неужто через дырочку, неужто через щелочку, или в странное отверстие ты с ключиком проник?» И тут ужасно в сундуке Иван захохотал. И приподнялся тот сундук, и сам на ноги встал. «Друзья, — сказал Иван, — друзья, загадка нетрудна. У сундука есть только верх, а вовсе нету дна. А дырочка и щелочка, а щелочка и дырочка, и странные отверстия тут вовсе ни при чем».
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Сейчас выходит на сцену номер 25, участник под номером 25, Чернышова Екатерина, Самарская региональная организация ВОС. Две авторские песни «О Самаре» и «Твои радости свет». И третья песня Юрия Устинова «Трубач».

очень нужно, чтобы услышал кто-то, что в мире существует не только тишина. И ты проснешься ночью, как если бы позвали этого, что тихо, тот зов еще сильней.

не стану, я ставни не закрою, не погашу огня, все будет мне казаться, хоть это слишком странно, что где-то ждут на помощь и именно меня. А кто-то третий встанет и отодвинет шторы, в пустые окна глянет, как в продолжение сна. Послушает сердито и скажет, час который трубил бы завтра утром, нет, ночь ему нужна. Наверное, вправду людям всего немного надо. Среди побед нетрудно, среди сильных удач задуматься однажды, зачем, забыв парады, трубил свою тревогу тот маленький трубач.

А на нашу сцену выходит Фокин Руслан из Кировской региональной организации ВОС. Первая песня авторская «Без тебя». Вторая музыка и слова Димы Миротина и Мирека.

0: На сцену приглашается Корнилов Владимир, Курской региональной организации ВОС. Он исполняет свои авторские песни «Теплотрасса», «Говорил мне отец». Последняя песня называется «Хам».
1: Добрый вечер.

трассе, и ему все безразлично, что там в теплотрассе. Снег шипит, ложась на трубы, и от этого теплее. Пацаны добудут рубль, и на рубль купят клея. Он у них одно спасение.

говорил мне отец, когда жил я всего лет 15. Ты за правду, сынок, и не жалей кулаков, а поддашься уже не подняться.

той поры протекло уж немало воды, пронеслись годы быстро с ветрами. За добро я платил 10 раз лишь добром, а за подлость платил кулаками.

Он горел, отсвенел и погас, закатилось и солнышко следом. И я сыну своему повторю как наказ от себя и от его деда, чтоб по жизни ты шел твердо, за добро заплати без остатка.

Глупцы, сам собою в шахматы и нервы не шалят. Но вокруг не вакуум, но вокруг-то социум. Как выйдешь в этот социум, сразу нахамят. Вот ты идешь по улочке, мимо палисадничка, радуешься солнышку, тросточкой стуча. Ну, толкнешь прохожего, ой, извините, дядечка, а он как...

вежливость утратили, не по батюшке зовут, норовят по матери. Где-то сеют хлебушек, совершают подвиги, тонет Федор Конюхов, но продолжает плыть. А мне что теперь всю жизнь ходить, только глядя под ноги, чтобы хаму на мазок вдруг не наступить. Вот стоит он, как скала, он венец творения, наливной троллейбусный натуральный хам.

0: может обуздать только сила грубая. Скажем, пуля, но нельзя, с детства заучил. Хамство, грубость и т.д. просто слово глупое. Завсегда услышишь ты, где бы ни бродил. Нагрубят в троллейбусе, рявкнут в поликлинике, снизойдут презрительно в паспортном столе. Возлюбите ближнего, грубияны, циники. Вот я ж люблю вас, милые, ну где ж мой пистолет? Гражданин, прием закончен, ну так что ж, без десяти. Ну так мало кто че хочет, я вот домой хочу уйти. Ой, ты права, здесь не качай, мне кто грубит, ах, я грублю. Ну так мы с Арбоны не кончали, я и так тебя пошлю. До чего же довела наша жизнь дебильная? Я ругаюсь не со зла, психика лабильная. Возвратишься взвинченный, съешь солянки порцию, капнешь валерьяночку в рюмку с коньяком. Пропадем пропадом этот самый социум, уж лучше сам собой в шахматы за тройным замком. Но попадется мне тот хам, вырву гаду сердце я, мне мучение освоздам. Ох, интеллигенция.
1: Следующий участник тоже из Курска. Богдаринко Максим. Пожалуйста, проходите. Две авторских песни. «Что было первым?», «Баллада о любви и зле».
2: Всем добрый вечер.

0: Спасибо, что пришли.
1: Двадцать номинант вызывается на сцену. Это трио хозяев нашего фестиваля, Самарская региональная организация, Тюгашова Валентина, Тюгашов Леонид, Семенова Наталья. Они хотели сначала две песни исполнить, теперь знаю, что три, да?
2: Аппетит приходит во время.
1: Да, значит, первая песня «Митяев», самая любимая. Владимир Коваленко, песня о Самаре. Ну, а третью вы
2: сами. До свидания.
1: До свидания. Да.

нами споете?

0: Доброе утро, дорогие участники, гости, члены жюри. Поздравляю всех с последним, вернее, с остатним днем нашего всероссийского фестиваля ВОЗ «Пой, гитара». Ну и сейчас наступил волнительный момент. Мы начинаем награждать наших лауреатов, участников. И, как я вчера уже говорила, сначала свои дипломы вручит Самарская региональная организация ВОЗ. Пожалуйста, Наталья Борисовна и Лариса Александровна.
1: Ну что, дорогие друзья, нам, конечно, очень жалко, что все закончилось так быстро. Мы очень старались сделать для вас все только самым наилучшим образом, и если нам это удалось, мы очень рады. Ну и, конечно, с удовольствием вручаем дипломы участникам нашего фестиваля. Итак,
2: диплом участника Всероссийского фестиваля бардовской песни «ВОЗ. Пой, гитара» вручается Кузнецову Евгению Николаевичу, Нижегородская РОВОЗ.
0: Поздравляем!
2: Башкину Анатолию Николаевичу, Калининградская РОВОЗ.

0: мама не велит нам никуда ходить. Ага, все правильно. Давайте. Всего доброго. И приезжайте к нам еще.
1: Попробуем.
0: Царегородцеву Вячеславу Валерьевичу, Нижегородская РЭО ВОД. Шерифулину Гаязу Глюсовичу, Башкирская РЭО. Задонову Владимиру Евгеньевичу, Ивановская РОВОС.
2: Нам сюда, пожалуйста. Нам. Вот. Поздравляем вас. Ой, сегодня.
0: Пахомову Вадиму Николаевичу, Псковская РОВОС.

0: Наталья. Швырёву Евгению Валентиновичу, Рязанская РОВОС. Рязань, родина Лизы Есенина. Молодцы, спасибо. Яковлевой Риме Ибрагимовне, Владимирская РОВОС.
1: Золотое кольцо России. Золотые голоса России. Спасибо вам.
0: Шедерману Павлу Гавриловичу, Пензенская РОВОС.
1: Вы наши соседи.
0: Фокину Руслану Николаевичу, Кировская РОВОС.
1: Самой Вятки. Молодец. Приезжайте нам еще.
0: Корнилову Владимиру Евстафьевичу, Курская РОВОС.
1: Курские соловьи.

0: не ждем еще там и на другие конкурсы. Вдруг у вас какие-то еще есть способности.
1: Ну и трио Лира Тюгашова, Тюгашов, Семенова, Самарская.
0: Ура!

0: Теперь я приглашаю на эту импровизированную сцену члена нашего жюри Слепцова Александра Николаевича. Он, значит, от себя лично и от фирмы Слепсунг будет выручать подарки.
1: И не только от Слепсунг.
0: И не только Слепсунг, а много чего.
1: Нет, немного, но не только.
0: Пожалуйста.
2: Будет несколько ценных таких подарков. Они никак не связаны как с баллами. Это, в общем-то, спонсорские подарки, которые я хочу вручить тем, кто мне понравился. Да, и начнем мы, наверное, с Игоря Борисовича Порецкого хочу начать. И я хочу пояснить, за что. Я очень люблю творчество Михаила Щербакова и за очень хорошее предисловие ко второй песне. И я хочу вручить Игорю Борисовичу такую портативную аудиосистему, очень клевую. Вот поясняю. Больше о ней сказать нечего. Вторую такую же портативную аудиосистему я хочу вручить нашему мэтру, который был на самом первом фестивале, который проводился в 89-м году. Это Андрею Боброву.

0: Я думаю, что Андрей сможет оценить это качество звучания этой штуки.
1: Спасибо. Только научи потом, как с ним обращаться.
0: Андрей, уж тебя ли учить?
1: Ладно, спасибо.
0: Еще будет пару сотовых телефонов, адаптированных для незрячих пользователей. Первый телефон я хочу вручить Максиму Бондаренко, Курск.

0: медалист почти что. Вот, держи, пользуйся. Будь на связи. И еще один сотовый телефон, тоже адаптированный. Я хочу вручить Вадиму Пахомову, Псковская региональная. Очень мне понравилась мне его песня. Вадим, держи, оставайся на связи. И еще у меня есть два приза. Это, значит, по просьбе Алексея Черемыша, учредителя радио «Ранс». И по просьбе Алексея Черемыша хочу вручить студийные наушники от фирмы «Роланд». Закрытого типа, хорошие наушники. Павлу Шнейдерману. Да, Паша, ну просто твоя песня третья. Ты настолько вкусно подобрал репертуар, что не заметить это нельзя было.
1: Спасибо, очень кстати.
0: Да. И последний еще приз тоже от радио «Рансис». Я хочу вручить человеку, которого я знаю давно и очень тепло к нему отношусь. Это Женя Швырев из Рязани. Он был у нас когда-то в Волоколамске. И у него есть замечательная песня о своем городе, которую мы вчера всю ночь пели. В аранжировке его друга Дмитрия Лунева. В общем-то, это за эту песню. Спасибо. Все, пока все, спасибо.
2: Привозите еще, Александр Николаевич. Спасибо большое Александру Николаевичу. Этот человек это действительно очень доброй души. А сейчас мы начинаем наш концерт. Значит, как он будет проходить? Значит, я вызываю номинанта, он выходит на сцену, выступает, и сразу не уходит. Мы ему вручаем диплом. Договорились? После этого он уже ходит со сцены. Итак, первый наш участник нашего гала-концерта, можно так сказать, Самойлов Артур. Пожалуйста.

0: Пожалуйста, мы не объявляем ваше произведение. Если нужно, объявляйте сами.
1: Можете заказать?
0: Если разрешите, мы будем заказывать.
1: Артур,
2: да.
1: А можно прочитать стихотворение про ветер?
2: Можно. Здравствуйте всем еще раз. Ну, тогда сразу. Тогда, если по просьбе, сразу про ветер. Ах, если бы не было ветра, то ставни зимой не скрипели, и форточки скрипнуть не смели. Ах, если бы не было ветра, и если бы не было ветра, то маленький детский кораблик по луже от края до края уже бы ни в жизнь не добрался, и лес не шумел бы могучий, а молча стоял истуканом деревья, как черные камни дырявили небо без тучи, и клена желтая лапа сорвалась бы с ветки едва ли, и девку осину, наверное, трусихой уже бы не назвали, и море огромная лужа, и не нужны волнорезы, и моряком быть не нужно, нет шхуны Марии Терезы. Ах, если бы не было ветра, смешно, как смотрелись бы флаги, висели, как тряпки на ветках, олицетворяя отвагу. Но я просыпаюсь от стука веселого дождика в стекла, и от этого звука мир мне кажется теплым.
1: Молодец. Спасибо.
2: Ну, а спеть я решил что-нибудь такое несложное и веселое. Есть у меня одна такая песня, называется она «Снежный человек», по-казахски это «Алмасты». Ну вот, как бы такая рассказ такой.

тщательно готов. Я собрал рюкзак походный, за собою сжег мосты. Я забрался в Гималаи, погоняться с алмасты. Я забрался в Гималаи, погоняться с алмасты.

И лезу в гору, но я так и не сумел. С альпинистской подготовкой у меня большой пробел. Обессилев до предела, я в пещеру на ночлег. Ну а там какое счастье, вот он, снежный человек. Ну а там какое счастье, вот он, снежный человек.

0: наверное, осталось жить денечек или два. Но спасла меня природа, у нас кончилась жратва. И когда я притворился, будто сплю, не видя снов, она вышла на охоту, ну а я и был таков. Она вышла на охоту, ну а я и был таков. Вы мне можете не верить, но и мне врать ни к чему. Я науке не откроюсь и скажу вам почему. Никому ведь неизвестно, ну а может в тех горах где-то бродит мой наследник с искрой Божию в глазах. Где-то бродит мой наследник с искрой Божию в глазах.
1: Значит, поощрительные наши премии будет вручать Соловейчик Аркадий Яковлевич. Проходите. Артуру Самойлову вручается диплом. Я думаю, это очень точная номинация за творческий оптимизм.

0: Так, следующий наш участник Байдышев Рифат, Курганская региональная организация, приготовится Майорову.
1: Если бы мы знали про наследников Гималаев, мы бы два диплома выпустили.
2: Второе это улучшение геофонда.
3: Добрый день, здравствуйте. Царица осень.

Васильевна, спускайтесь сюда к нам. Байдышев Рифат получает диплом в номинации «За искренность и проникновенность». Спасибо. А на сцену приглашается Георгий Майоров. Приготовится дуэт «Хорольские».

твердым ядом напоила меня. Лето вдвоем, вода на песке, так и уйдем

Я оставил стены стали малы, крылья выше, а перенья стрелы. Свет мешает мне спать, надо мной облака. Не умею ждать, но и ты как река. Лето с тобой, ветер в траве.

0: тает в теплой руке. Спасибо.
1: Георгий Майоров награждается поощрительным дипломом в номинации «За самобытность».

0: охранительные. Они стоят 2000 рублей, так что обязательно вам пришлют на региональную организацию. Так, следующий наш участник – это дуэт Анна Маргарита Хорольские. Приготовиться Вербовской.
1: Ну, как уж прям близко что-то. Я громко пою, не надо так близко. Спасибо большое за предоставленную возможность нам вообще участвовать в этом фестивале. Все так замечательно. И вот где бы, в каких городах и весях мы ни бывали, мы, конечно, всегда стараемся упоминать наш город Самара, к которому относимся с большой любовью. Это кто-то скажет грязный город, кто-то скажет провинция. А мы любим наш город. И очень приятно, что люди из других, не наши, пишут о нашей Самаре. Итак, Вадим Егоров, Самара-городок.

0: и вносим сразу предложение. Давайте, есть же фестиваль в Сан-Ремо, давайте наш фестиваль будем проводить в Самаре. Мы всегда вам рады. Спасибо.
1: Сан-Ремо.
2: Анна и Маргарита получают поощрительную премию в номинации «За творческую стабильность».

0: играть. Елена уже готова к выступлению. Пожалуйста, Елена Вербовская, Тюмень. А готовится у нас дуэт «Семь ключей».
1: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, дорогие и действительно, друзья. Эта песенка для вас.

0: давайте споем все вместе. 3, 4. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Еще раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. И на пасашок. Ла-ла-ла-ла. Я вас люблю.
1: Елена награждается дипломом в номинации «За сценическое обаяние».

0: начинается дуэт «Семь ключей», а приготовиться Николаеву.
1: Я хотела бы сказать, что мы действительно благодарны гостеприимной самарской земле, под таким чудесным небом расположенной, и нас соединяет небо, крыша наших городов, песня «Ангел».

0: Спасибо.
1: Дуэт «Семь ключей» Анастасия и Павел награждаются поощрительной премией в номинации «За творческую оригинальность». Пожалуйста, Николаев Сергей, Москва.
2: Ну что ж, сейчас я исполню песню «Почти премьера». Прислушайтесь.

0: Спасибо.
1: Третью премию завоевал Николай Сергей Москвы. Вручает ее Александр Николаевич Слепцов. Пожалуйста. 4000 рублей приз. А на сцену приглашается Бердышева Ирина, Новосибирск. Приготовиться Черепанову.
2: У нас это лето было очень жарким, и мне не удалось побывать на берегу, несмотря вот на это. Но зато удалось побывать в сентябре на берегу Волги. И вот эта песенка называется «Бережочек». Была написана вот, просто вот как бы, да, предвкушение, что ли, или интуитивно. Вот просто пришла на ум, и все такая незатейливая песенка легкая. Даже еще и вступления к ней путем нету. «Бережочек».

0: море.
1: Вендышева Ирида, Новосибирск, третья премия.

0: пожалуйста, Фёдор Черепанов, Тюмень. Приготовиться к Капитонову.
1: Я уже четвертый раз на этом фестивале, вот именно три раза в виде участника, один раз вот в плюсе был просто как наблюдатель. Ну вот, ну и каждый раз, конечно, много хорошей, настоящей музыки слышу и настоящей поэзии. Вот, ну, это просто, ну, душа радуется каждый раз. Вот, сейчас я спою песню моих земляков. Это музыка Валерия Серебренникова, а слова Анатолия Марласова. Называется «Белый конь». Кто-то, может быть, помнит, а кто-то в первый раз слышит.

Это было давно, это было вчера. Я в ночное ходил, песни пел у костра, и в бессмертие верил, как в чудо.

Петр Черепанов, лауреат третьей премии «Тюмень».

0: Следующий наш участник – Капитонов Константин, Башкирия. Приготовиться Боброву.
1: Всем здравствуйте еще раз. Всем большое спасибо за этот праздник. Это действительно праздник. Песня для Анжелы.

0: Следующие дипломы получает Анатолий Николаевич Левидилов.
1: Дорогие друзья, вы знаете, сейчас сидел, думал вот о том, что 2 года назад такой же фестиваль мы проводили в Уфе, совсем на родине этого человека, там, где он был. Но жалко, Константин, что вас там не было. Вы для нас вот сейчас открытие полное. Я сижу, широко раскрыв глаза и уши, и слушаю, и понимаю. Понимаете, потому что есть что слушать и есть что понимать. И спасибо вам за ваше творчество. Диплом 2-й степени. Ну и 6000 рублей, само собой. После того, как господин Акшинцу заплатит налоги.
0: А на сцене дуэт из Калининграда Бобров Андрей, Соснина Наталья.
2: Наш дуэт называется «Музыка души». День добрый.
3: Из знойного Калининграда.
2: Я не просто так по-польски поздоровался, потому что для нас приятное открытие. Ну, вы понимаете, между концертами поем кто что хочет, кто что может. И вот очень приятно, что польская песня понравилась многим из здесь присутствующих. И мы хотим вам спеть песню, которая называется «Пересуды». По-польски это «Людское гадание». На стихотворение польской замечательной поэтессы Агнешки Ощетской.

0: Bardzo dziękujemy. Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, ну, что сказать, мэтр, он и есть мэтр. Вот тут уже не отнять, не прибавить, так как оно есть, так оно и есть. Причем знаю я его вот аж с тех давних времен, 89-й, 90-й год, он уже и тогда подавал, так сказать, признаки мэтра. Ну а теперь уже такой вот, понимаете, мало тебе за две границы, так еще на польском, да еще такого наговорил, может быть, я еще буду долго разбираться, что он мне сказал такого. Ребята, ну, удачи вам, успехов, пускай здоровье вас не подъедает, и пускай всегда ваше творчество радует вот всех, кому вы поете. Спасибо. Диплом второй степени и премия второй степени.

0: А на сцену приглашается Андрей Кириленко, Ивановская региональная организация ВОС.
1: Я хочу спеть песню, которую уже почти 40 лет не надоедает мне и не оставляет меня равнодушным.

кроме сумерек. Один зимний день сквозном в проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только мокрых белых комьев быстрый промелек

того. И опять зачертит ими, и опять зачертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере

материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют.

0: Знаете, дорогие друзья, я вот говорил о мэтре о нашем и о том, что это был 90-й год, а было это как раз Иваново, Березовая роща. И я тогда еще подумал, что Ивановская земля, она все-таки богата талантами. И вот Андрюша, он начал на моих глазах заниматься этим делом, появился первый раз у нас и не очень смело заявил о себе. Но сегодня, Андрей, прости, ты уже тоже мэтр. Вот так с тобой случилось, так тебя дорога привела к диплому второй степени. Радуй нас и дальше. Я с удовольствием приглашаю на сцену дебютантку, молодую, симпатичную, красивую девушку. Катя Чернышова на сцену.
1: Я здесь первый раз, я сказала, что как Всевышний скажет, так будет. И действительно, я при всех, я не стесняюсь, благодарю Всевышнего за то, что он мне дал такую возможность выступать на этом фестивале. И, конечно же, был большой выбор, что петь. Я хотела рискнуть и вчера сочинить песню, но почему-то такая неуверенность, волнуюсь. Разрешите мне спеть вот о Самаре?

0: Спасибо.
1: Катя, ты вот сейчас пела, а я мыслями был не здесь, а в городе Казани, где мы с тобой встретились первый раз, был фестиваль эстрадной песни. Катя там тоже выходила на сцену и тоже получала диплом из моих рук. И я хочу сказать, еще тогда было предчувствие, но это был другой жанр. Это была эстрадная песня. Здесь это совсем другое, это совсем другой исполнитель. И мне хочется сказать, вы, наверное, меня поддержите в этом плане. Ребята, какое раннее творческая зрелость пришла к ней. Это понимание абсолютное того, что она поет и как она это делает. Ну что ж, Катенька, дай твои руки, пожалуйста. Первая премия Екатерина Чернышева, Самара. 8000 рублей. Спасибо. И я сейчас хочу сказать, что наш член жюри, замечательный человек, замечательный специалист своего дела, приготовил нам с вами вместе подарок. Я ему очень благодарен. Аркадий Яковлевич Соловейчик с гитарой здесь с нами.
2: Вы знаете, я, честно говоря, не очень был готов. Вот, но решил поддержать почин. Самарские ребята здесь очень хорошо выступают, поскольку я сам из Самары очень люблю ее. Вот. Но я не гитарист. И одно дело сидеть в жюри, другое дело выходить на сцену. Сейчас я понял. Вот. Ну, я пою в основном свои песни, стихи, которые сочиняю. И сейчас я хотел бы подарить, насколько получится у меня, песню. Поспудно она как бы тоже о городе, но о городе, который есть в душе каждого из нас, это город, в котором мы жили когда-то, это город нашего

внутри. Там рвется гармонь во дворе, счастливая и простая, и тлеет огонь на горе, быть может, с ключами от рая. Там книга стихов.

память, как прежде, гуляет по улицам и в облаках. Вот только навряд ли узнает во мне того дурака.

0: Еще раз спасибо, поздравляю всех с окончанием. Я очень рад, что мы познакомились. Удачи всем и успехов творческих во всем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, пришло то время, когда, наверное, мне настало время произнести эти слова, но прежде чем я это сделаю, я, наверное, от всех вас, от всех участников, хочу прежде всего поблагодарить вот этот благословенный край, вот эту Самарскую землю и вот этот маленький кусочек уголок этой вот Самарской земли на берегу Волги, который называется этим прекрасным пансионатом «Радуга». Спасибо, если меня слышат все сотрудники этого пансионата. Земной вам поклон за доброту и ласку. Здесь работают замечательные люди, очень внимательные, очень, я не знаю, просто улыбчивые и прекрасные. Просто здесь они нам сделали замечательный праздник. И еще я хочу сказать, что не было бы, наверное, этого праздника, если бы не было работников Самарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это люди, которые знали, какую тяжелую ношу они на себя берут. Они знали, что это будет непросто, но тем не менее за это взялись. Да еще вот я сегодня услышал, и от души приветствую это пожелание. Если мы здесь пропишем этот фестиваль, а у нас есть такая традиция, мы имеем такую, несколько уже таких прописанных наших мероприятий, если здесь фестиваль останется, но мы об этом будем говорить с Казанцевым Анатолием Григорьевичем, с Дорофеевым и с руководителем предприятия, и вообще со всеми этими людьми, потому что без них эти вопросы не решаются. Но тем не менее, земной поклон всем работникам Всероссийского общества слепых и самое главное вам, самарцы! Спасибо! Ну что, дорогие друзья, и те самые сакраментальные слова, да? По поручению президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина, вице-президента ВОЗ Лидии Павловны Абрамовой и генерального директора культурно-спортивного революционного комплекса ВОЗ Владимира Петровича Баженова, 6-й Всероссийский фестиваль 2012 в городе Самары или в прекрасном месте, которое называется «Радуга на берегу Волги», объявляю закрытым. До новых встреч!

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, а не верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Афанасьев. Срока давности не имеет. Часть вторая.

0: Говорит полковник Росляков. Ко мне идет председатель Гераньковского райисполкома Прохоров. Пропустить. Да. Объясни ему, куда идти. Ну так на чем мы остановились, бойцы?
1: Да, на Лозовом.
0: Андрей, да. Проводил Лозового?
2: Так точно. Они еле билеты достали. Я предлагал помощь, он отказался. Говорит, пускай ребята в общем вагоне проедутся, нечего шиковать. Занятный мужик.
1: Да, занятный.
3: Можно?
0: Входи, входи, Виктор Батвеевич.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: О, давненько я тебя не видел, Владимир Иванович, давненько. Да ты, брат, и не стареешь совсем.
0: Ну.
3: Вечно молодым хочешь остаться.
0: Куда мне? Вот смену ращу. Мой зам Петров Геннадий Михайлович.
3: Очень приятно.
0: А это совсем молодое поколение. Кудряшов Андрей Петрович.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ах, Андрей. Андрей. Так вот ты куда ушел? Хо-хо, то-то я смотрю на отчет на перевыборной комсомольской конференции другой человек от обкома выступал. Я, честно говоря, думал, что ты на партийной работе останешься.
1: Виктор Матвеевич, а мы себя считаем бойцами партии.
3: Ну, это верно, это верно.
0: Присаживайтесь, Виктор Матвеевич. Зачем пожаловали?
3: Да зашел я, Владимир Иванович, к тебе вот по какому делу. В деревне Ворожейки живет и работает Дорохов Василий Егорович. Старый мой друг и приятель. Во время войны, по его словам, он выполнял задание командира партизанского отряда Смолягина и работал в полиции. Вроде бы к нему и претензий особых никто не предъявлял после войны. А все же извелся мужик.
0: Виктор Матвеевич, да? Мы как раз занимаемся обстоятельствами гибели отряда Смолягина, в том числе и делом Дорохова. И прямо скажу, пока ничего определенного нет. Месяц назад проще было. Знали, что свидетелей нет, и все. А тут вот появился Лозовой. Не только свидетель, но и участник последнего боя.
3: Константин Павлович?
1: Он сам.
3: Так, ну и что?
0: Да он внес в дело такие детали, которые, говорят, далеко не в пользу Дорохова. Больше скажу. Неважная для него складывается ситуация.
3: Вот как? А я-то надеялся, что приезд Константина Павловича как-то поможет Василию. Такой этот Лозовой шебутной, да все болота облазил со своими ребятишками. Даже на север Родоницких болот залез. А это почти 40 километров.
2: А вы не помните, в какие именно деревни, Виктор Матвеевич?
3: Ну как же не помню. Сам договаривался о ночлеге, Ворожейке, Плетнёво, угу. Матяево, Бобёнки, Песцово.
2: Подождите, Песцово? А что там делать? Там же два двора всего осталось.
3: Ну, говорил я ему, а он ребятам будет интересно. Карту они там какую-то составляют.
1: Энтузиаст?
3: Да. Расстроил ты меня, Владимир Иванович. Расстроил. Эх, не везет Василию. То инвалидом остался, то эта история. А тут еще сын.
0: А что с сыном?
3: Да вроде как он ушел от них. И все из-за прошлого. Он у вас здесь в городе, в пединституте учится. Ну, ладно, Владимир Иванович, пойду. Сегодня в обкоме партии совещание по мелиорации Родоницких болот. Вот я и решил зайти к вам. Эх, Василий, Василий. И все же я голову на отсечение даю, что Василий говорит правду.
2: Одну минуточку, Виктор Матвеевич.
3: Да, слушаю, Андрей.
2: Виктор Матвеевич, а да. Кто же там в Песцово-то живет сейчас?
3: Два пенсионера, пасечник Дуняшина и тетка Зинаида. Ой, горе мне с ними. Хотели переселить, наотрез отказываются. Особенно тетка Зинаида. Говорит, я здесь родила, здесь и помру. Да. Еще есть вопросы?
2: Да вроде нет.
3: Угу. Ну что ж, будьте здоровы.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: А что это ты про Песцова начал расспрашивать?
2: Да непонятно, зачем туда Лозовой ребятишек потащил.
1: А ты съезди, поговори с теткой Зинаидой.
0: Да, завтра же и съезди.

0: Есть здесь кто-нибудь?
1: Есть! А ты кто, мил человек?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы Зинаида Петровна?
1: Ну, я. Только ты меня просто зови, тетка Зинаида, так привычнее мне. Так что тебе, мил человек, нужно?
0: Да, тетка Зинаида, поговорить хотелось бы с вами, а?
1: А ты случаем не от Витьки Прохорова?
0: А что?
1: Так если так, передай. Не поеду. Не поеду никуда. Я сказала и баста. Я в этом доме, почитай, с 42-го года живу. И сама его строила, сама колодец копала. Здесь и помру. Понял, мил человек?
0: Понял, понял, тетка Зинаид. Только что-то мне не верится, что вы сами такой дом выстроили.
1: Не верится.
0: Нет.
1: А ты на руки мои погляди, видишь, какие? Это не от бегудей, от работы. Единственное, солдатики помогли бревна из леса натаскать и стены выгнать, а уж все остальное сама.
0: Ну да, понятно. А раньше-то вы где жили?
1: Да туточки, туточки и жила. Ну, домишко совсем развалился, вот я и решила строиться.
0: Ага.
1: Знаешь, мил человек, не досуг мне с тобой лялякать, шел бы ты своей дорогой. Ну. Мне вон дров привезли, так вон, все перетаскать надо.
0: Так, тетка Зинаида, давайте я помогу.
1: Так бы и начал. Ты таскай и спрашивай, а я буду отвечать.
0: Хорошо. Так вы, тетка Зинаида, говорите, развалился ваш домишко-то, да?
1: Ага, ага. Вот я у Наськи Беркулезной и решила сруб купить. А Наська-то беркулезная. Не слыхал?
0: Нет.
1: Ну, сестра Ваньки Алферова, что перед войной браконьер порешили.
0: Что, родная сестра?
1: Ты таскай, таскай. Не стой. Приемная. Наськин ты мать при родах Богу душу отдала. Вот Алфериха и кормила их из двух грудей. Ваньку и Наську.
0: Так вы и Груню знали, жену Ивана?
1: Тьфу тебе на язык.
0: Чего такое?
1: Да я Груньку-то по гроб жизни помнить буду. Это ж она мне сруб-то гнилой подсудила. А сама баба не промах. Посереть самой войны примака в дом притащила.
0: Так, а говорят, она погибла в 41-м.
1: Кто? Груньку-то? Да она мне аккурат летом 42-го сруб-то продала, милый.
0: Что-то я ничего не понимаю.
1: Да слушай, ты таскай. Таскай, милый, таскай. Сей момент, я тебе все объясню. Значит так, зимой 41-го, откуда ни возьмись, Грунька появилась с мужиком.
0: Так.
1: Ну, тащой, хилай. Она его даже это на салазках приволокла. У Насти они жили. А сруб-то этот, Ванька-то еще перед войной поставил. Вот я и порешила сруб-то купить. Да с Грунькой за мешок картошки и сговорилась.
0: Ага. А что с ней за мужчина-то был?
1: Ну, кто же его знает. Мужик, он и есть мужик. Но, правда, больной был шибко. Его Грунька-то в госпиталь пристроила. Тут у нас недалече, в лесу. В 42-м-то госпиталь расположился. А Грунька там медсестрой пристроилась, а мужика своего туда положил на поправку.
0: А куда она потом девалась?
1: Да, кто же его знает. Как госпиталь стал собираться, но Грунька вместе с ним и сама намылилась, и мужика, надо полагать, сову забрала. А что это вас всех до Груньки потянуло, а?
0: Это почему же всех-то, тетка Зинаида?
1: Да то учитель он с детишками приезжал, все расспрашивал, тот и тепереча.
0: Интересно. Интересно. Ну что, все, тетка Зинаида? Дрова уложены. Ну, спасибо вам. Пойду я. Спасибо.
1: Жаль. Жаль, мил человек. А то давай еще поговорим, а? Мне грядки еще вскопать надо.
0: Да это в другой раз, тетка Зинаида.
1: Ну, ладно.

0: Здорово, бойцы.
1: Здравия желаю.
0: Был у генерала. Интересовался он Смолягинским делом.
2: Понятно. Есть информация, товарищ полковник?
0: Давай.
2: Госпиталь, который был в районе деревни Песцова, находится в Батуми. Агриппина Ивановна Алферова работает в нем по-прежнему.
0: Что?
2: Так точно, по-прежнему. Вышла замуж. Муж пенсионер, ветеран войны, работает кескером.
0: Так. Еще что?
3: Вот справка из архива госпиталя. Лейтенант Сонин умер от ран и похоронен в братской могиле в Песцово.
2: Надо срочно лететь в Батуми и разговаривать с Алферовой.
3: Да.
0: Подождите, бойцы. Давайте-ка точки расставим. Вопрос первый. Кто есть кто? Кто предал отряд? Геннадий, давай ты.
2: Товарищ полковник, мне не нравится Лозовой.
3: Да.
2: Не слишком ли он много знает?
3: Правильно. Мне кажется, что вряд ли Смолягин делился так откровенно с бойцами отряда. А тем более с человеком, которого вообще не знал.
0: Угу. Дорохов ничего не знает. Подозрительно. Лозовой много знает. Тоже не нравится. Вы давайте факты.
3: Товарищ полковник, во-первых, кто мог знать кличку гестаповского агента? Начальник школы. Раз. Глобке. Два. Смолягин. Три. И, наконец, сам агент Лесник. Логично? Логично. А может, поэтому Лозовой вдруг вспомнил, что провокатор был связан с неким Лесником?
2: Андрей прав. Создается впечатление, что Лозовой в отряде был чуть ли не фигурой номер один.
3: Да.
2: А это нереально. Нужно срочно лететь к Алферовой.
0: Минутку. Алло? Росляков? Что? Да-да. Лозовой только что в Полтаве взял билет на поезд до Батуми.
3: Что?
0: Геннадий, Андрей, срочно вылетайте. Андрей,
3: да.
0: Расспроси Алферову о Соне неподробнее, что она знает, что помнит.
3: Есть.

0: Здравствуйте, Агриппина Ивановна.
1: Здравствуйте.
0: Моя фамилия Кудряшов.
1: А, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Садитесь. Андрей Петрович, мне о вас звонили. Что вас интересует?
0: Потревожил я вас, Агриппина Ивановна, по делам давно минувшим, давним. Хотелось бы задать несколько вопросов о партизанском отряде Смолягина.
1: Пожалуйста, Андрей Петрович, что знаю, расскажу.
0: Во-первых, простите меня, пожалуйста, никто вам не звонил в эти дни? Ну, может, спрашивал что-то, там, дома ли, не собираетесь ли уезжать?
1: Да нет, ну, только разве из собеса? Звонил мужчина, интересовался анкетными данными моими и мужа.
0: Так.
1: Да нет, а так никто.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Юра, это вот товарищ из органов. Познакомься, помнишь, я тебе говорила? Кудряшов Андрей Петрович. Мой муж.
2: Юрий Иванович.
0: Агриппина Ивановна, вам знакома фамилия Дорохов?
1: Ну, конечно. Это напарник моего погибшего первого мужа. Ну, тоже лесником был. А что с ним?
0: Видите ли, односельчане считают его виновником гибели партизанского отряда.
1: Кого? Василия?
0: Да.
1: Господи, да что же это такое? Ну, Васька Дорохов был разведчиком партизанским. Но только никто не знал об этом. Да Тимофей-то даже жене своей не доверился, Марии. Ну, как же так? Ну, Василий каждый день своей жизнью рисковал.
0: Вы не волнуйтесь, Агриппина Ивановна, не волнуйтесь. Пожалуйста, вспомните, как вы узнали, что Дорохов – разведчик партизанского отряда?
1: Сейчас, сейчас. Было это за месяц до гибели отряда. Смолягин пришел ко мне в сторожку на болото и сказал, что если придет Василий Дорохов, немедленно то, что он принесет – переправить ему. Ну, я, конечно, удивилась. Василий к тому времени служил в полиции. Ну, хотела спросить, но Тимофей так на меня посмотрел, что язык присох. Умел он это делать. А когда уходил, то в открытую сказал, что Дорохов наш человек, но чтобы об этом не знала ни одна душа.
0: А после боя что было? Как вот вам удалось спастись?
1: Когда фашисты стали болото обкладывать, то у меня с Тимофеем договоренность была, чтобы я знак подала. Вот я в печку и подкинула пару поленьев сырых. Ну, задымила она, как паровоз. Ну, ребята должны были увидеть. Но один полицай заметил и догадался. Набросился на меня, тут стрельба началась. Но я помню, что очнулась в километре от болота. Вот как шла, ползла. Ну, ничегошеньки не помню.
0: А после боя, Агриппина Ивановна, вы остались в своем доме?
1: Нет, нет, что вы, я ушла на одну из зимовок Ивана. Там был оборудован запасной склад отряда. Ну, потом наши пришли, я перебралась в Песцово, где жила молочная сестра Ивана, Настя. Ну, вскоре около нас открылся госпиталь, стала там работать санитаркой. А когда госпиталь перевели в Батуми, я с ними уехала.
0: Так, скажите, а поддерживали вы связь с женой Смолягина, когда помогали отряду?
1: Нет, нет, что вы, Тимофей запретил. Правда, один раз она ко мне явилась, солдатика привела.
0: Так.
1: Сбежал парень из эшелона военнопленных.
0: Угу.
1: Да, я сначала солдатика у себя подержала, потом Тимофей пришел, поговорил с ним, ну и забрал в отряд.
0: Угу. Простите, Агриппина Ивановна. А вы у Насти, сестры вашего мужа, одна жили?
1: Нет. Раненый со мной был. Я его нашла в лесу после гибели отряда. Да вот он перед вами, мой муж.
0: Юрий Иванович? Так вы лейтенант Сонин?
2: Да.
0: А подождите, а почему же вы Алферов?
2: Жизнь мне Груня спасла. Вот я и взял ее фамилию.
0: Так, простите, но... Понимаете, по архивам Министерства обороны вы умерли.
2: Я и сам удивляюсь, что жив остался. Я ведь действительно был при смерти. Вот врачи поторопились, видимо, в списки внести. Время тяжелое было. Умирали каждый день раненые. Врачи менялись. Кто на фронт, кто с фронта. Ну, где там было уследить?
0: Агриппина Ивановна, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Не знаком вам этот человек?
1: Да. Да это же тот паренек, что Мария ко мне привела. Ой, боже мой, как же его звали-то? Костя. Да-да, Костя Лозовой.
0: А вы, Юрий Иванович, посмотрите, пожалуйста.
2: Это... Сейчас расскажу. Но придется начать издалека.
0: Вы не волнуйтесь, и подробнее, если можно.
2: Да-да. Но я постараюсь. Когда я увидел его в диверсионной школе гестапо в первый раз...
0: Так?
2: Он спросил меня, как твоя кликуха?
3: Здорово. Как твоя кликуха? Чё молчишь? Что? Кличка как? Сонин. Забудь свое имя, а то греха не оберешься. Мы люди конченые. Кличка как?
4: Лоси, отстань от меня.
3: Эх, тебя коробит. Ладно, через 15 минут в коридоре построения собирайся. А то схлопочешь по шее от унтершарфюрера. Я пошел.
5: Эй, парень.
4: Вы кто?
5: Ты лось.
4: Ну?
5: Не ну-ка. Я преподаватель топографии непомнящий. Преподаватель.
4: Я должен идти, я могу опоздать на построение.
5: Не дергайся, слышь? Лось, я к тебе еще в лагере присматривался. Рисуешь ты здорово. Слышь, я тут ксивы покойничкам мастырю, описать не могу. Поможешь, а?
4: Не понимаю.
5: Ну и дурак, если не понимаешь. Документы я делаю группам, которые забрасываются, понял? Опишу плохо, поможешь?
4: Если приказ будет.
5: Нет, ты или дурак, или... Слушай, ну кто такой приказ даст, если за тобой круглосуточно смотрят? А я... Я доверяю и договорюсь с кем надо.
4: Ну, если так, могу.
5: О, вот ты ладушки. Слышь, приходи ко мне после отбоя, а?
4: А если...

0: А кто его знает? Зашел какой-то тип в немецкой форме и выспрашивал.
1: Высокий. Блатняга.
0: Ну?
1: Алкоголик. Если б не его умение делать документы, давно бы убрали.
2: Ладно. Я ложусь спать.

0: А, Лось, входи.
1: Ну, что тут делать?
2: Выпить хочешь?
1: Нет. Спросит сосед, где достал. Улететь хочешь?
2: Ну, ладно, ладно. Ладно, вот. Видишь, вот. Ксива готова. Надо вписать фамилию. Вот тут бумага. Тут их кликухи и фамилии, которые будут носить. Сделай за ночь, а то их скоро тю-тю. Смотри, чтобы все в норме было. А я пойду посплю. Башка-то трещит. Давай, работай, Лось.
3: Что это? Провокация? Удача? Все приметы, клички? Запоминать. Запоминать надо. Лоб крутой, нос короткий, на кончике слегка раздвоенный, лицо круглое, губы узкие, волосы темные, звание лейтенант, Кирпичников Митрофан Васильевич, кличка верный, рост средний, лоб узкий, нос прямой, подбородок острый, уши прижаты к черепу, рядовой Борисов Игорь Кириллович, кличка подросток.

0: Эй, вставай. Вставай.
1: О, черт, заснул. Вот, готово, забирай. Все, больше не будет?
0: Да, пока все. Пока все. Улетят голубчики, расстреляют их, если поймают там. А эти потом других будут готовить.
1: Почему расстреляют?
0: А советская контрразведка, СМЕРШ, в этом районе работает отлично. Неудивительно, штаб фронта рядом.
2: Слушай, а на кой черт ты мне все это говоришь? Под пулю подвести хочешь? Чтобы твои же друзья и пристрелили? Ну, удавлю, гада, пикнуть не успеешь!
0: Да брось. Брось, дурак. Я больше рискую. Если кто узнает, что я тебе доверил, расстреляют без допросов. А чё смотришь, а? Чё смотришь? Думаешь, я за глоток водки продался? Я перед самой войной в Смоленске заторчал, а тут фашисты!
2: Как же ты мог?
0: А ты испугался, а? Струсил смерть принять? Что ж ты на проволоку не бросился, как тот из второго барака, а?
2: Кретин! Да я при первой возможности...
0: Молчи! Молчи. А ты думал, я тебе просто так документы дал? Я ж сразу почувствовал, что ты непродажный. Мне уйти не удастся. Уходи. Уходи, помогу. Есть еще два парня. Уходите вместе.
1: А ты?
0: Нет. Нет, мне прощения не будет. Передай там привет от бывшего зэка Скокаря.
1: Слушай, я видел у парня, что со мной живет. Пистолет. Кто он?
0: Не знаю.

0: Он за день до твоего прихода появился. Не стучит, это я точно знаю. Всех стукачей наперечет вычислил. А этот, ну, да видно себе, на уме паренек. Одно знаю, что тоже лейтенантом был в Красной Армии. Фамилия Лозовой.
1: Идти? Идти-то куда? Мест я не знаю.
0: Запоминай. Да. Уходите на болото. Там, слышал я, разведгруппа наших обосновалась, партизанский отряд. Ага. Уходите к ним. Все там расскажешь. Понял?
1: Понял, понял. А может, этого Лозового взять? Ну, поговорю я с ним, присмотрюсь.
0: Да уходить надо сегодня. Завтра приезжает Глобки. Лозовой по документам пехотинец. В плен попал раненым. Черт его знает. А с другой стороны, без оружия не уйдете. Ну, решайся.

0: не спишь?
1: Нет.
0: Вопрос можно?
1: Знаешь, что здесь за вопросы следует? Пуля. Я вот живу с тобой и не спрашиваю, кто ты, кем был, куда по ночам шастаешь.
0: А я знаю, кто ты. Ты лейтенант Красной Армии. Фамилия Лозовой.
2: Выследил, паразит! Убил! В чем дело? Курсант, лесник, встать! В карцер захотел?
3: Что тут происходит, лось?
0: Господин преподаватель, мы просто боролись. Он не виноват.
3: Ну, смотрите у меня. Лесник!
4: Я!
3: Тебя вызывает начальник школы. Быстро! Слушаю!
5: Слушай, сегодня в час ночи выведу через старую дренажную трубу. Ребята будут ждать. Говорил с ним?
0: Не успел, ты вошел.
5: Сейчас он придет, поговори. Меня больше не увидишь. Пока.
0: Спасибо тебе. Так, нужно спокойно все продумать.
4: Господин преподаватель! А где этот гад ползучий?
0: Ушел. Слушай, Лозовой, я знаю, что ты прячешь пистолет. Он у тебя под матрацем.
1: Да. Вот он. Сидеть. А то получишь пулю в лоб. Меня расстреляют. Но и одной фашистской сволочью меньше будет.
0: Ну вот. А теперь ты посиди смирно. Слушай, лейтенант, мне эта компания не по нутру. А 100 бед, 1 ответ. Сегодня меня здесь не будет. Пойдешь со мной?
1: Не продашь?
0: У меня времени нет. Пойдешь? Нет, пристрелю.
1: Сам хотел. Потому и штуку эту припрятал.
0: Так, слушай, не выходи никуда. Я потом скажу, где собираемся.
1: Так ты не один?
0: Сиди и жди, потом узнаешь.
6: Не думал я тогда, что он провокатор и убийца. Он же нас расстреливал после того, как схватили. Но не время мне было тогда умирать.
2: Так как же ты его прохлопал? Целый месяц лось шастал к непомящему по ночам, а ты спал, выходит.
4: Господин штурмбанфюрер, я все-таки раскрыл побег.
2: А где тело лося? Стрелять разучился. Пулю с двух шагов пустить не можешь, кретин. Осел кулацкое отродье, это тебе не лошадей колхозных в конюшне полить. Идиот!
4: Господин штурмбанфюрер, я виноват, я думал...
2: Думал? Ты еще думать умеешь? Ты в концлагерь пойдешь, скотина. Только не агентом, а заключенным.
4: Я готов кровью искупить.
2: Искупишь. Еще как искупишь. Пойдешь в разведгруппу русских, идиот.
4: А как я найду ее?
2: Сегодня же ночью, вблизи ворожеек, спрячешься на опушке, где бабы хворост собирают. Будешь ждать Марию Смолягину. Вот фото, запомни. Думаю, что она связана с партизанским отрядом, хотя вроде никто к ней не ходит.
7: Дави на то, что хочешь сражаться с фашистскими извергами. Она должна понять, что из ворожеек ты сам никуда не выйдешь и выведет на связного. В общем, смотри, лесник, не найдешь группу, вот повешу этой самой рукой.
4: Есть, господин штурмбанфюрер.
7: Сегодня из эшелона военнопленных был побег из одного вагона через пол. Возьмешь эту легенду, если будут проверять, то подтвердится. Главное, узнать, где дислоцируется группа. Кто связные? Какова задача группы? Когда будешь уходить к ним на болото, дашь сигнал.
4: Есть, господин штурмбанфюрер. Разрешите идти?
7: Погоди, лесник. За разоблачение группы предателей, за личное участие в экзекуции, сотруднику службы безопасности Зажмилину объявляется благодарность начальника школы. Ему присваивается чин унтершарфюрера СС. Цени, лесник, мою заботу.
4: Рад стараться.
7: Иди и помни, что я тебе сказал.

0: Что случилось, Тимофей?
1: Что ты думаешь про лейтенанта, Кондрат?
0: Трудно сказать. Информацию ценную принес сам, еле живой. А вдруг провокация?
1: А я верю Сонину. Два побега, в последнем пошел на верную смерть. На разговор с лесником нужда толкнул. Этот тип признался, что он гестаповский агент. Слушай, ты все, что сказал Сонин о гестаповской школе, записал?
0: Да, записал, командир. И все-таки проверить надо до конца. Да, что-то у нас с Тимофеем все лавиной пошло. Сонин, потом появляется Лозовой, он же лесник. Эх, хорошо бы этого Лозового еще кто-нибудь бы опознал. Хотя кто его может опознать? Да и времени нет.
1: Может, есть у меня один человек. Василий Дорохов. Ты его знаешь.
0: Василий? Так значит, он по твоему приказу пошел в полицию?
1: Да, ты извини, Кондрат, что я тебе раньше не говорил. Приказ такой был. Вести своего человека в окружение и никому его не раскрывать.
0: Да ладно, что ты оправдываешься, командир. Все правильно.
1: Хотя, может, и не совсем правильно. Плохо, Кондрат, что времени у нас на проверку нет. Если фашисты за нас в ближайшее время возьмутся, вот тебе и проверка. Тогда прав Сонин. Лозовой успел сообщить, куда попал. И батареи передатчика сели. Ты вот что, Кондрат, упакуй сведения о разведшколе во фляжку и спрячь где-нибудь, чем черт не шутит. Нужно подстраховаться.
0: Слышишь, самолет?
1: Слышу.
0: Кружит второй день. Так, ну а что с этим делать?
1: С Лозовым?
0: Ну?
1: Надо держать пока под арестом. Его надо получше допросить. Думаю, что он сказал нам не все, что знает.
2: Лозовой?
3: Получайте свое, большевички!
4: А документы-то наши будут.
3: Руки вверх!
5: А?
3: Не трожь, что не положено! Бросай оружие! Стой! Отдам тебе и место, гнида! Товарищ Смолягин! Товарищ командир!
6: Уходи, Сонин! Уходи!
3: Держись за меня, командир!
6: Я тебе приказываю! Уходи, пока можешь! Сведения нашим передай! Я тебе приказываю!
3: Прощай, командир!
6: Уходи! Прошу!
3: Прощай!

0: нашла меня Груня. Мы долго отсиживались на зимовке. Потом, когда пришли передовые части, мы вернулись в село Песцово. Сразу же я попросил, чтобы пришли контрразведчики. Все, что я запомнил, когда документы по ночам писал для агентов, сообщил. А через некоторое время Груня говорила, что приходили из особого отдела и сказали, все подтвердилось. А мне тогда совсем плохо стало. Без сознания был.
1: Мы нашли ваши показания, Юрий Иванович. Смущает только одно. Почему не оказалось сведений на Лозового?
0: Думал, что кончил гада. Потому не сообщил. Выходит, промахнулся.
1: Мы не промахнемся, Юрий Иванович.

0: Садитесь, гражданин Лозовой. Старший лейтенант Кудряшов, будете вести протокол допроса?
1: Есть.
0: Геннадий Михайлович, прошу участвовать.
2: Слушаюсь.
0: Итак, гражданин, ваше имя, отчество, фамилия?
3: Лозовой Константин Павлович.
0: Я спрашиваю настоящую фамилию. Лейтенант Лозовой погиб смертью храбрых, участвуя в восстании военнопленных в концлагере. Это установлено документально. Ваше имя?
3: А мне торопиться некуда. Ищите. Кстати, хотел бы посмотреть ордер на арест.
0: Пожалуйста. Так будете говорить, арестованный?
3: Не хочется что-то.
0: Ладно. Я, Сонин Юрий Иванович, подтверждаю, что среди предъявленных мне фотодокументов опознал агента гестапо по кличке Лесник, который работал в диверсионной школе гестапо в районе деревни Ворожейки. Он был провокатором, проник в партизанский отряд Тимофея Смолягина и способствовал его уничтожению. Достаточно?
3: Это надо доказать, гражданин полковник.
0: А вот ваше досье, обнаруженное в архивах гестапо. Читать? Агент Лесник, завербованный лично штурмбанфюрером СС Глобке, работал по раскрытию подпольных организаций военнопленных в лагерях. Награжден 2 бронзовыми медалями, воинское звание унтершарфюрер. Происходит из крестьян...
3: Не надо. Сам расскажу.
0: Несколько поздно хватились за Жмилин.
4: За Жмилин. Расскажите, как была проведена операция «Лесник»?
3: То, что труп лося не удалось обнаружить, очень встревожило Глобке. Когда же я сказал, что лось много раз бывал по ночам у непомнящего, это привело его в бешенство. Непомнящего пытали. Но тот не сказал ни слова. Глобке понимал, что обе группы диверсантов к тому времени уже заброшены в советские части и находятся на грани провала, если о них стало известно разведчикам Смолягина. Нужно было срочно проникнуть в отряд. Глобке стал готовить операцию. Мне вкатили сильную дозу морфия, я заснул. А когда проснулся, мне показалось, что я действительно сам бежал из поезда. Ходить я не мог, только ползал. Избит я был виртуозно. Кроме того, мне нанесли 2 ранения, имитируя пулевые. Ночью вывели на пустырь за школой. Показали, куда ползти. Поднялась стрельба. Я кое-как выполз на косогор и буквально скатился под ноги Марии Смолягиной.
0: Почему Глобке решил, что Смолягина связана с партизанским отрядом?
3: Это просто. В Гераньках были захвачены документы райисполкома, где были данные на депутата, директора школы Смолягина. Глобке понимал, что единственным человеком, который может возглавить партизанский отряд, мог быть только кто-то из местных. Смолягин – человек в районе видный. Неизвестно, куда пропал в самом начале войны. Ну, значит, решил Глобке, находится где-то поблизости.
4: Как удалось проникнуть в отряд?
3: Глобке правильно рассчитал, что Смолягина выведет меня на связного. Я долго пролежал у нее, а потом решил действовать. Ну, стал рассказывать о своей семье, оставшейся на Украине, о матери, о долге солдата. Но Смолягина не сдавалась. Тогда я решил ее спровоцировать. Однажды ночью я собрался и заявил, что ухожу через фронт. Попросил спрятать фотографии детей. Смолягина дрогнула, и на следующую ночь мы двинулись к дому Алферовой.
0: А за вами по пятам шли гестаповцы. От Алферовой вы попали в отряд, а в отряде был уже Лось Сонин. И он узнал вас.
3: Да. Уйти удалось чудом. Когда Глобки обложил болото и начался бой, мне удалось убрать часового. Я взял его автомат и помчался к землянке Смолягина. Мне необходимо было захватить документы отряда. Но тут появился Лось. Он стрелял в меня, но только ранил. Я дошел до берега, где, ожидая меня, Глобки распорядился снять кольцо. Но я же не мог сознаться, что бежал из отряда. Ну и сказал, что отряд весь уничтожен. Может, поэтому Лосю и удалось уйти?
0: Как вы легализовались после войны?
3: Помогла легенда Лозового. После войны я съездил в деревню, где я родился, Лозовой, и, узнав, что там никого не осталось, кроме двух стариков, успокоился. Уехал на Украину и там осел.
0: А почему вы стали разыскивать свидетелей гибели отряда?
3: Мне не давали покоя процессы над предателями в некоторых городах. Но я решил проехаться по старым местам и убедиться, что все спокойно.
0: Когда вы поняли, что находитесь на грани разоблачения?
3: При встрече с Дороховым. Вот показалось мне, что он что-то знает. Обходя болото, я наткнулся на деревеньку Песцова и узнал там, что Алферова жива. Но главное, я узнал, что ее муж Сонин. Тут я решил обезопасить себя.
4: То есть вы стали готовить убийство?
3: А что мне оставалось делать?
0: Ясно. Пока хватит. Увести арестованного.
1: Как же живут такие гады, Владимир Иванович? Ведь он ходил по земле, которую сам обогрел кровью наших людей. Ел наш хлеб. Но самое страшное в том, что ведь он работал учителем.
0: Согласен. Страшно подумать. Да. Но все равно, Андрей, приехал бы Лозовой или не приехал, от возмездия ему не уйти. Никто не забыт, ничто не забыто, это не слова. Это суть нашей работы. Вот и все, товарищи. Нет больше таинственных обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Есть мужественные патриоты, выполнившие свой долг до конца.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда

0: том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он.

0: Тогда корнет. Бежать решился?
1: Из-под венца. Какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет?

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

и дома, что провожает меня взглядом своих окон. И ласточка махнула мне крылом, а к вечеру и я вернусь в свой дом.

0: волшебное. Ранцев, это радио классное.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Сабберн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу.
1: Что дальше?
0: Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Расита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе. «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
2: «Какую?»
0: «Что будешь осторожным?»
2: «Могу. А почему?»
0: «Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
2: Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул.
0: «Да, из-за этого, я думаю». «Сказать нечто успокаивающее? А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
3: «А что случилось? У меня же нет лицензии».
2: Расита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Расита это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится. Нет у Роситы ни одного панамского паспорта, хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит.
3: «Хорошо, папе»,
2: — просто сказала Росита, придвигая оружие к себе.
3: «Он заряжен?»
2: «Нет, ты заряди. Прямо сейчас». Зарядила. Не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. И не расставайся с ним пока, хорошо? В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но better safe than sorry, как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен. Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь в Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
3: «Кофе есть. Сварить?»
2: «Пил только что».
3: «Еще можно попить»,
2: — резонно возразил Витек. «Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с панталыгу, и я согласился. А давай». Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. «Ну, что у тебя?»
3: «Сначала по кике».
2: Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
3: «То, что он наснимал. Смотри сам».
2: Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда. Любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась. Так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
3: «Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
2: «Ну да, для микрофона далеко». Да и не включал его кики, съемка через стекло шла. «Так, вот собеседница. Да, азиатка. Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться. Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродлива. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковаты, зад плоский, при этом бедра толстоваты. Косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
3: «Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
2: Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону, жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. «И что там?» «Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно, но видно хорошо. О чем это говорит? Ни о чем не говорит. Просто татуировка, особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. Может, она и есть та самая таинственная Сатори. Совпало так. Ага». Я усмехнулся. «Да, как все было бы просто. А вообще в Панаме азиатов много, китайцев особенно. Так что ничего такого удивительного в азиатском лице нет. Может, и китаянкой все же быть. «Вить, а по убитым мальчикам инфа есть?»
3: «Кое-что есть»,
2: — кивнул он, придвигаясь к компьютеру.
3: «Подвинься».
2: Опять несколько щелчков мышкой, сменившиеся экраны. Затем появилась фотография улыбающегося ребенка в рубашке частной школы, темноволосого и круглолицего.
3: «Альберт Рохас! Вторая жертва!»
2: Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
3: «Это Гарсиэла Рохас!»
2: «Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
3: «Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
2: «Рассказывать мне о Гарсиэле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиэлу с двумя сыновьями. А она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Маноло и Дарио. Причем Маноло взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
3: «Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витек. «Я процентов на 90 уверен».
2: Сама Гарсиэла оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиэлу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиэла получила 10 лет, которая отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиэлу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиэла переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Маноло, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
3: «Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
2: — спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
3: «Версия?»
2: Витек даже возмутился.
3: «Тут, по-моему, ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
2: «Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой, с Атери». Я уже сбился на навязчивые идеи. И татуировка покрупнее пусть будет. Глава третья. Я поехал с Малиной на его машине, оставив свою возле его офиса. На всякий случай не захотел светить номера. Зато прихватил с собой маленький плоский диктофон, спрятанный в кармане сумки с планшетом, встроенную в ту же сумку маленькую камеру и еще одну, смонтированную в корпусе смартфона, только снимающую нетрадиционным способом, а с торца. Беззвучная, не вызывая никаких подозрений. Спасибо британским онлайн-магазинам шпионского оборудования, отсылающим товар куда угодно. Благо, в Великобритании вся эта Джеймс-Бондовская электроника и оптика разрешены к свободной продаже. Влезать в чью-то частную жизнь уже криминал, а вот оборудование для влезания доступно каждому. Ездил Малина на Кайене под стать офису, что с поправкой на не самое лучшее финансовое положение его компании немного удивляло. Но это местное. Пустить пыль в глаза важнее, чем чего-то добиться. Или, как у меня на родине говорят, понты дороже денег. К тому же его еще и водитель возит. Места для парковки искать не стали. Водитель просто высадил нас у входа в Tower Bank, 60-этажную башню, похожую на пилон полированного черного оникса. И уехал, получив указание забрать нас по звонку. Это и есть главное удобство водителя в большом городе. Время на поиски парковки не теряешь. Дождались лифта, мгновенно поднявшего нас на 35-й этаж и выпустившего в облицованный ламинатом по серой штукатурке коридор. Нужный офис оказался в его торце, причем на двери было сразу две таблички с названием фирмы и отдельно с именем Джереми Гранта. Похоже, что он совмещает функции корпоративного советника и общепрактикующего. А может, и ошибаюсь. Офис был не из дешевых, но при этом вполне стандартный и небольшой. Приемная, в которой сидела немолодая женщина, вполне европейского, скорее даже скандинавского вида, не вызывавшая никаких игривых мыслей о ее отношениях с начальством. Кабинет и приемная. Заправлял здесь всем Грант, похоже. Вот где тогда базируется CEO Энн Хилли, уже интересно. Что для Панамы совсем необычно, ждать не пришлось. Нас сразу пригласили в кабинет, рассадив за переговорным столом. Пригласил Грант, но едва мы расселись, в кабинет вошла Хилли. В приемной мы ее не видели, похоже, она выходила из офиса. Дальше был стандартный обмен любезностями и визитными карточками, во время которого я больше рассматривал наших собеседников, чем слушал. Послушать потом и в записи можно будет. Грант был высок, худ, хорошо со вкусом одет, держался безукоризненно, каждым словом и движением демонстрируя манеры, откровенно располагая к себе. А вот Энн Хилли заинтересовала еще больше. Еще по записи я заметил, насколько естественно и одновременно властно она держалась. Но запись давала лишь самое отдаленное впечатление об этой женщине. Во-первых, она была красива. На вид ей лет 30, может быть, немного больше. Трудно понять. Может, по глазам больше, не знаю, по взгляду. Безусловно, англичанка, что немного удивило. Среди них немного красивых, если честно, но к этой правилу не относится. Ни броская, ни яркая красота — которую при этом сомнению не подвергаешь. Густые каштановые волосы, примерно до плеч, немного скуластое для англичанки лицо с безукоризненно белой нежной кожей, как говорят те же англичане, сердечком. Внимательные серые глаза, немного вздернутый нос, пухловатые, чуть капризные губы, твердая линия подбородка. Дорогой, пошитый костюм из тонкой серой ткани, белая, скорее мужского покроя рубашка, открывающая шею. Скромный кулон с крупным бриллиантом, дорогие часы. И опять же манеры. Явное, но деловое дружелюбие, улыбка, открывающая ровные белые зубы. Изящные кисти рук, тонкие запястья, тонкие, насколько я заметил, когда она стояла, щиколотки. С этим у англичан вообще беда. Много тяжело костных, а толстые пальцы у женщин чуть ли не за правило. Нет, действительно красиво. Я себя поймал на том, что уже не рассматриваю ее, а любуюсь. Грант деловито и быстро разложил перед собой бумаги. У Энн Хилли был лишь Legal Pad, в котором она время от времени делала какие-то заметки, что немного удивило карандашом, не ручкой. Малина к разговору подготовился, как я его и просил. Вопросы он задавал по делу, собеседники отвечали, иногда совещались друг с другом. А мои камеры с диктофонами все писали, писали, писали. Нет никаких неправильных реакций. Они не нервничают, не лезут за ответами в карман. Если их просят объяснить, делают это толково и обстоятельно. Да, они торгуют оборудованием для контейнерных терминалов, тем самым, которое считывает коды контейнеров и вносит их в мировые базы данных. Да, они планируют работать на складе в колонии, причем собираются создать там нечто вроде демонстрационного зала. Поэтому им так удобно купить именно этот склад. Все понятно, все логично. Что Малина так всполошился? Кто я? I do security work для сеньора Малины. И не только для него, могу и для вас. Возникнет такая потребность. Если вы недавно работаете в Панаме, то не знаете, что здесь обычно опасаются влипнуть во что-то, связанное с наркотиками или оружием. Поэтому меня привлекли к работе над этим контрактом. Не удивлены? Ну и хорошо. Грант как-то потерялся у меня из поля зрения. Я все время смотрел на женщину. Рассматривал, любовался. В моем представлении моя женщина должна быть именно такой. Не 20-летней девчонкой из Картахены с внешностью яркой и обычно недолговечной, а как Энн Хилли, уверенной в себе, ухоженной, породистой, умной. Именно от такой, наверное, мне не хотелось бы постоянно куда-то убежать. Или размышлять на тему, как от нее избавиться и при этом сильно не обидеть. Мысли как-то перескочили на то, что имею сейчас, и настроение испортилось. Уже в какую-то навязчивую идею все это начинает превращаться. Разговор перешел на составление договора. Понятно, что со стороны покупателя этим будет заниматься Джереми Грант. Да от нас будет Паломарес, он свяжется. Условия примерно согласовали, гарантии тоже. Нет, не похоже на то, что Малину хотят подставить. Играют вроде бы в открытую. Разговор затянулся не меньше, чем на час. Собеседники держали безукоризненно. Секретарша принесла крепкий кофе в маленьких чашках и холодную минералку. Банковские гарантии, причем хорошего банка, они предлагают. Это вообще финансовые риски Малины до нуля снижают. Но он, впрочем, больше боялся не финансовых потерь, а влипнуть во что не надо. Но не похоже. Не похоже это ни на наркотрафик, ни на оружейный. Там по-другому оперируют, не так, как эти. Закончили, встали, улыбаясь друг другу в перегонки, пожимая руки. Рука Энн теплая, пальцы ощущают, насколько нежная у нее кожа. Она придержала мою ладонь в своей, улыбнувшись. «Увидимся». «Да, увидимся». «Всем всего хорошего, было приятно, и нам тоже еще приятней». Распрощались, вышли. В лифте Малина спросил. «Что будем делать дальше?» «Дальше будем следить», — усмехнулся я. «Мне показалось, что вы результатом удовлетворены, нет?» — удивился он. «Результатом разговора, а результата сделки пока не было». Каен Малины подъехал минуты через три после того, как мы вышли под огромный козырек подъезда, укрывший нас от немилосердно палившего солнца. Большая серебристая машина вывернула из потока, мой спутник махнул ей рукой, подзывая. С мягким щелчком распахнулась дверца. Малина первым забрался на заднее сиденье, уступая мне более удобное и почетное место справа. Но тут я улыбнулся и сказал: «Езжайте без меня, я свяжусь позже». «Почему?» — удивился Малина. — «Хочу кое-что проверить. Езжайте». Спорить он не стал, просто закрыл дверь и кивнул водителю. Порше плавно отъехал от тротуара, а я отошел в сторону, стараясь не показать виду, что наблюдаю за белым гибридным приусом, паркующимся у тротуара под руководством охранника, убравшего пластиковый конус. Машина встала, ее водитель выбрался из-за руля, сунув денег парковщику, и быстрым шагом направился в здание, придерживая сумку, висящую на ремне через плечо. Был он рыж, конопат, бородат и носил модные очки с толстыми стеклами. Тот самый человек, что приезжал с Энн Хилли и Грантом на склад в колонне. Едва он ушел, я набрал Кики. «Приезжай сюда, есть за кем последить». Спрашивать, куда он не стал, знал о моих планах. Сказал лишь только, что будет через 15 минут. Ждал звонка он в офисе, оттуда в эту сторону не так уж далеко. Ждал я Кики в сувенирном магазинчике напротив, через витрины которого хорошо просматривались и вход, и припаркованный Prius. Потом перебрался в автобус, который удалось приткнуть под аварийкой чуть дальше по улице, наведя камеру на подъезд.

0: Это Энн Хилли. Я вас не отвлекаю?»
1: «Она отвлекает. Это шутка такая или что?»
0: «Нет, ни в коем случае. Я хотела бы встретиться. Вы же занимаетесь безопасностью сделок, правильно?»
1: «Да, конечно.
0: У нас тоже может быть потребность в помощи».
1: Я сморщился, заранее проклиная свою щепетильность в деловых вопросах.
0: «Энн, здесь проблема в том, что я уже работаю с вашим контрпартнером, так что просто не могу одновременно работать на вас. Я пока хочу просто встретиться и поговорить. Может, вы что-то посоветуете, может, порекомендуете. Не затруднит?»
1: Опять шутка.
0: «Нет-нет, в любое время».
1: Купился, продался, да и черт с ним.
0: «Я позвоню вам завтра часов в 10 утра. Не рано?»
1: «Нет-нет, я встаю куда раньше», — засуетился я. «А вообще в любое время».
0: Рыжий уехал из Тауэрбанка примерно через час, после того, как мы с Кики засели в наблюдение. Сел в свой Приус с висящим сзади велосипедом, выехал с помощью охранника задом на оживленную улицу и поехал, влившись в поток. А мы поехали следом. Объект не пытался ни оторваться, ни обнаружить слежку, сам, по крайней мере, а просто ехал, причем спокойно, соблюдая все правила, чего обычно панамцы не делают. Водят здесь, как бог на душу положит. Более того, едва Кики повел наш Юрвен следом, пришло сообщение от Висенты, из коего выяснилось, что Мурана принадлежит некой Джасмин Роджерс, гражданке Канады, которая проживает как раз в Кабо-Марсо, где Кики за ней наблюдал. А водитель Приуса, если это именно он и есть, американец, некто Эрик Браун, проживающий тоже в Кока-дель-Мар, неподалеку от Роджерс. Пока мы ехали, я думал, что Браун нас к своему дому и приведет, и уже хотел высадиться из машины, перепоручив остаток слежки Кики, благо посмотреть, как Браун уходит домой, совсем несложно. Но хорошо, что не стал этого делать. Объект проскочил поворот на Кока-дель-Мар и проехал по Каредер-Сюр дальше, а затем, к моему удивлению, свернул в ту самую промзону, где расположился наш офис. Мы с Кики переглянулись, но преследуемый Приус неторопливо проехал Пальяна-Бонита, выскочил на авенида Хосе Августин Аранха и уже с нее свернул на 122-ю Восточную, такую же торговую складскую зону, в какой базировались мы, разве что чуть больше с уклоном в торговлю. Его машина свернула в ворота со шлагбаумом, и нам удалось разглядеть, как она остановилась под широким навесом возле большого складского ангара, на котором висела большая сине-белая вывеска «Maritime Soft». «Давай на второй круг и чуть тормозни у ворот», — сразу сказал я, поворачивая нашу главную камеру в бок. «Валя». Юрвен неторопливо развернулся в конце улицы и также медленно поехал обратно. Когда парковка попала в створ ворот, я приблизил ее зумом и убедился в том, что в кадр попали номера еще трех машин, стоящих под навесом. А еще в кадр попал какой-то парень, с которым разговаривал Рыжий. Так что, наверное, мы опять с уловом.
1: «Понаблюдаем еще», — предложил Кики.
0: «Соблазн есть. Если Рыжий здесь работает, то скоро он должен будет уже домой ехать. Время позднее. И там еще машины, а это значит, что мы можем увидеть тех, кто работает с ним. С другой стороны, мы с Джеффом собираемся сегодня в дом Гонсалеса. И это важнее проблемы Малины, откровенно говоря. Могут и подождать, тем более, что пока никаких проблем я там не вижу. Поехали в офис, достаточно. Сегодня еще работа будет», — сказал я. Кики кивнул и вдавил педаль газа. Глава четвертая. Хорошо, что Витьку, кроме его компьютеров, ничего не нужно. Он ни на пляж, ни в кабак, никуда еще не ходит. Запрутся с Белен в его будуаре, и там у них вся жизнь, среди светящихся экранов мониторов. Главное, чтобы скорость интернетная не падала, а все остальное переходящее. Кстати, сколько я пытался уговорить его чуть подвигаться, нарастить мускулов на тощие свои маслы, а заодно чуть устранить Белен. Бесполезно. Девушка ему именно такой нравится, а он ей... Гармония, в общем, а я ее из глупой заботливости все нарушить пытаюсь. А все это к тому, что Витька застать на рабочем месте проще некуда. Если он не за продуктами поехал и не в уборной. Да и то, еду ему больше Белен привозит, так что все еще упрощается. И мы с Кики даже не звонили предварительно, а просто приехали в офис, сразу передав ему записи на обработку. Витек как раз поглощал пиццу из большой картонной коробки, поэтому просто кивнул, откусил еще кусок от длинного треугольного ломтя и сразу уселся на свое место.
2: «Пиццу будете?»

0: спросила Белин. «Если закажешь с доставкой», — подумав, ответил я. «Мне просто с моцареллой».
1: «С анчоусами», — добавил Кики.
0: Услышав про анчоусы, Белин наморщила нос, но комментировать не стала. Я тоже не стал. Вообще люди, любящие пиццу с анчоусами, всегда вызывали у меня подозрения в том, что они просто хотят выпендриться перед остальными. Вроде как вы это есть не можете, а я вот запросто, поэтому я лучше вас и выше духовно. Это как Тарковского смотреть. Но Тарковского Кики точно смотреть не станет, я уверен. Да и где он его посмотреть может? И зачем? Справился Витек быстро, потому что съемка была качественной, свет еще хорошим, камера в основном была задействована главная. Так что вскоре мы получили фото Эрика Брауна, если это именно он. Фото его собеседника у офиса только в профиль, к сожалению. К тому же в темных очках. И фото всех машин с номерами. Номера я собрал и скинул сообщение Висенте, заодно попросив поинтересоваться обновлениями в деле Гонсалеса. Посчитал затраты на моего полицейского друга в последнее время и вздохнул. Но он не жалуется, так что желание заработать все же пересиливает мысль о том, что он сплошь и рядом нарушает все, что можно. А с другой стороны, поймать Висенте почти невозможно. А деньги пригодятся, у него уже третий ребенок родился. Но результаты будут завтра, не раньше. Пока я все это отсылал, Витек закончил с записями с моих потайных камер. Точнее, сделал пока с них скриншоты. Сами записи я еще потом буду смотреть, долго и внимательно, пытаясь найти в них что-то важное или подозрительное. Дольше всего разглядывал фотографию Энн Хилли. Ну хороша ведь, честное слово. Напоминает кого-то. Ну да, точно. Она на Мирей Матье похожа. Странно, что англичанка. Нет, не копия, но тот же типаж. Большие глаза, чуть-чуть скуластое лицо, короткий нос, крупный рот с полными губами. Красавицей в классическом понимании слова не назовешь, но... Ладно, отвлекаюсь, пора Джеффу звонить. Встретились мы опять неподалеку от дома Гонсалеса, причем сам Джефф приехал на прокатной машине, не желая светиться со своим приметным сабьорбином. Меня привез Кики на автобусе. И Кики же остается за наблюдателя, прижав машину между двумя участками неподалеку, с обычным расчетом на то, что никто не поймет, к кому этот белый микроавтобус приехал. Проверили связь по рации, затем я выбрался наружу в душный панамский вечер. Вокруг было пусто, большинство окон не светилось. Силуэты крыш образовывали ломаную линию, за которой поднимались светящиеся свечки небоскребов. Где-то шумел город, пахло приливом с моря, но именно здесь было пусто и тихо. «Охрану не оставляли?» — спросил я, когда Джефф подошел ко мне. На плече у него была большая сумка на широком ремне, заметно тяжелая. Но я тоже не с пустыми руками. Притащил камеру и фотоаппарат. Может, и пригодится.
1: «Нет, там только ленты. Ключи у меня есть.
0: Через заднюю дверь?»
1: «Лучше с главного входа».
0: «Если идти сзади, то так оборванные полицейские ленты с улицы видны не будут. Правда, если пойдешь с обратной стороны, а кто-то тебя в окно углядит, то могут вызвать полицию или местную частную охрану. А если спереди, то придется ленты рвать в открытую. Впрочем, плевать. У нас письмо от Гонсалеса о том, что он разрешает нам в любой момент находиться на его собственности, и никакие полицейские запреты остановить нас не могут. И в любом случае мы будем свет зажигать. Ну и пошли тогда. Новые желтые широкие ленты наклеены на останки прежних. За последние дни в этом доме убили 3 человек. А может и 5, кто пока знает. Интересно, что потом Гонсалес сделает со своей виллой. Неужели останется жить? Или попытается продать? Джефф рванул первую ленту, с треском оторвавшуюся от косяка, затем следующую и следующую. Потом отпер замок ключом, толкнув входную дверь. Я шагнул внутрь, следом за ним, подсознательно ожидая ощутить запах крови, но в гостиной, куда я сразу попал, ничем не пахло. Только воздух был чуть затхлым, кондиционер выключен, и все закрыто. Пощелкав выключателем, я обнаружил, что света в доме нет. Достав из сумки небольшой яркий фонарик, я нашел распределительный щиток и перекинул тумблер. Над головой чуть зажужжало, включились лампы в подвесном потолке.
1: «Вот здесь его Дарка нашел, насколько я понимаю», — сказал Джефф.
0: Кровь на полу между тем была, хоть и совсем немного. «Странно. Немного для выстрела в голову, как мне кажется». «Дарка само ранение видел?» — спросил я. «Надо было бы серба сюда привезти, но мы побоялись оставлять Гонсалеса одного. А Дарка уже наловчился с ним справляться, хоть тот пил без перерыва. Так что Джефф просто вызнал у него все подробности.
1: 22-й, он думает.
0: Джефф присел у силуэта на корточки.
1: Рану, говорит, он видел хорошо.
0: Ну да, Стив был лысым, совсем лысым.
1: И не было никакого выходного отверстия, добавил он.
0: Тогда понятно. Странно только то, что кто-то пошел убивать с 22-м. Понятно, что он тихий, если с глушителем, то совсем бесшумный. Но риска много, если ты собираешься убить опытного в обращении с оружием и бдительного человека. А Стив был именно таким, и он всегда был вооружен, как и каждый из нас. «Что он еще успел осмотреть?» — спросил я.
1: «Всерьез? Ничего. Почти ничего. Он все же бывший коп, так что старался не оставлять лишние следы. Вошел, быстро осмотрел тело и дальше следил за тем, чтобы до полиции никто в дом не вошел».
0: Положив на стол сумку, он вытащил из нее большую ультрафиолетовую лампу. Показал мне.
1: «Это Стива. У него все для таких осмотров было, по старой привычке».
0: «Хочешь поискать еще кровь?»
1: «Хочу», — кивнул он. «Именно кровь и хочу. А еще хочу, чтобы ты занялся спальней Гонсалеса. Перерой там все».
0: У покойной Джоан Гонсалес своей комнаты в доме не было. Если она и сидела за компьютером, то в спальне. Там при прошлом осмотре мы нашли то, что можно было расценить как периферию к лэптопу. А еще был кабинет самого Гонсалеса, где он работал, когда был дома. А когда не был, могла Джоан сидеть там? Вполне могла. Только сначала я тоже дом обойду. А если точнее, то сначала спущусь в подвал. Не дает он мне покоя. Мало того, что я уверен в том, что в нем тянуло холодом, но и не знаю, надо мне туда зачем-то. Просто надо и все. Дверь на лестницу была приоткрыта. Круглая бронзовая ручка посыпана порошком. Не помню, был он здесь в прошлый раз или уже после убийства Стива посыпали. Да, перчатки. Вытащил из сумки пару одноразовых черных синтетических Годьер с обрезиненной ладонью. Натянул, пошевелил пальцами, затем уже потянул дверь, зацепив за край полотна. Открылась она бесшумно. Свет с первого этажа осветил ступеньки, облицованные терракотовой плиткой. Закрыв глаза, я прислушался. Точнее, причувствовался. Так точнее можно выразить мысль. Тянет холодом даже сюда. Или только кажется, что тянет. Или я ожидаю того, как почувствую этот холод. Какое-то странное ощущение, как ниточку куда-то к желудку привязали, и за нее легонько-легонько тянут вниз. Туда, по ступенькам. Странное ощущение. Сродни тому... Да как курильщика к сигарете тянет. В таком духе. Я знаю, я курил раньше. Ладно, что я здесь стою, словно решаюсь с вышки в холодную воду прыгнуть. Я уже там был, там ничего нет, кроме следа смерти. Черт, неужели я это чувствую? Странно. Вообще все странно. Мне, наверное, к психоаналитику надо. Закончить дела с Акоста, вернуться в Америку и там к психоаналитику. Ага, поддержать, как говорится. Местный стиль. Что-то я погнал. У меня всегда так. Когда волнуюсь по-настоящему сильно, то всякая дурь в голову лезет. Исключительно для того, чтобы вытеснить страх. Я боюсь, получается. Чего, мертвецов? Я видел мертвецов в моей жизни, много мертвецов. И ничего. Как-то не случилось со мной ничего. А отсюда тела давно увезли. Что это я? Вот игровая комната, вот дверь в винный погреб. Я чувствую ее, дверь эту самую. Хотя нет, не дверь. Ощущение чего-то стало таким ясным, что сейчас я уже не сомневался ни единой секунды. Здесь что-то есть. Нет, не предметное, но словно дверка куда-то в нехорошее место открыта, и из нее тянет сквозняком. И страшно стало. Потоптался перед дверью погреба пару минут, не решаясь ее открыть. Затем, немного стыдясь своего страха и самого себя, вытащил из кобуры пистолет, подняв на уровень глаз. Вес оружия в руке немного успокоил. Повернул шарообразную латунную ручку, потянул дверь на себя. Та бесшумно открылась. Свет у меня из-за спины упал прямоугольником на покрытый плиткой пол, обрисовав на нем мой вытянутый силуэт. Ничего. Вогнутые темные донца бутылок рядами на полках, корзины с вином на полу. И ощущение сквозняка вдруг исчезло, словно отрезало его. Осталось только так, холодок, как в тот день, когда мы здесь были втроем. Странно. Я уже на 100% уверен, мне не показалось. То, что я чувствовал, я действительно это чувствовал. Наверняка. С гарантией. Не показалось, не почудилось, не поблазнилось. Куда это делось? Вдохнул пару раз глубоко, закрыл глаза, пытаясь снова настроиться на волну. Нет, не срабатывает. Ушел куда-то этот сквозняк. Щелкнул выключатель на стене. Свет залил квадратную комнату винного погреба. Я поискал каких-то щелей, отверстий, вентиляционных выходов. Ничего. Почти наглухо закупоривая моя комната. Под дверью даже специальная шторка из пористой резины приколочена, чтобы даже воздух так просто снаружи сюда не проникал. И по периметру полотна уплотнителя. Здесь прохладно, да, прохладнее, чем во всем остальном подвале. Но я все равно легко могу отделить эту прохладу от того неправильного холода. Они совсем разные. Прохладу я чувствую кожей, а холод — позвоночником, наверное. Пистолет снова втиснулся в кобуру. Все, ничего здесь больше нет. Вышел, выключив в погребе свет и оставив дверь открытой. Но потом остановился. Вино Гонсалеса пока ни в чем не виновато. Если надо его хранить с закрытой дверью, пусть так и будет. Другое дело, что закрывать ее почему-то не хотелось. Но закрыл. Пошел к выходу и вдруг сразу почувствовал снова тот самый ток холода. Что за... Я даже отпустил ругательство, остановившись в недоумении на пороге игровой комнаты. Появилось ощущение чьего-то злобного взгляда, упершегося в спину. Рванул в сторону, выхватил пистолет. Ничего. «Лечиться надо, бля!» Пробормотал я, чувствуя, как со страху пробивает потом. Но пистолет на этот раз не убрал. Снова вернулся к двери, открыл, и тот же результат. Вместо сквозняка только воспоминания о нем. «Джефф!» — крикнул я, выглянув из подвала. «Джефф, на минутку, а?» Почему-то я совсем не удивился тому, что Джефф ничего не почувствовал. Вообще ничего. Как и в прошлый раз. Тогда ведь ни он, ни Стивен тоже ничего не ощутили. Я и звал его скорее уже для того, чтобы проверить не само ощущение, а тот факт, что оно появляется только у меня. Другое дело, что результат окончательно заплел мне мозги. Что я могу чувствовать такого, что не способен чувствовать никто другой? Я что, экстрасенс какой-то, в которых я даже не верю? Хотя почему бы и нет, верно? Что это? Вот что это было? И почему мне кажется, что этот сквозняк как-то связан с убийствами? Почему так кажется? А хрен его знает. Нет у меня никакого логичного объяснения. Кроме одного, пожалуй. Этот холод ассоциируется с чем-то бесконечно злым. Изначально злым. Чем-то таким, что удивительно гармонирует с тем, что в этом подвале убили людей. А больше мы ничего не нашли. Самое главное, не нашли того, что нашел Стив. Перерыли все, выдвигали ящики столов, выискивая на них снизу записанные для памяти пароли, смотрели на двери сверху в поисках тайников. Все бесполезно. Ничего интересного не нашли. Если и было что-то важное, все это вполне могла увезти полиция. Скорее всего, и увезла, если было. «Надо съездить в банк», — сказал я, когда мы уже стояли у машин. Забыл название, которое рядом с аптекой, где Брю встречался с неизвестной женщиной. Стив собирался поговорить с начальником их службы безопасности. Джефф кивнул, вытащил из набедренного кармана карго-штанов небольшой блокнот, перекинул пару листов.
1: «Точно, первый центральноамериканский», — сказал он. «Это я договаривался о встрече».
0: «Ты?»
1: «Там за главного в службе безопасности парень из полка. Я нашел выход через общих знакомых».
0: «Вот как. Это сильно упрощает дело, хоть и совсем не удивляет. Я уже говорил о том, что здесь много подобных людей заправляют подобными службами».
1: «То есть ты можешь договориться еще раз?» — уточнил я. «Могу. Сейчас и попробую».
0: Джефф, как ребенок, любит всякие гаджеты, но при этом упорно пользуется бумажками. Вот и сейчас номер этого самого бывшего сослуживца он искал в блокноте.
1: «Вот, Марк Рут, нашел», — прокомментировал он и начал набирать.
0: Разговор надолго не затянулся, но результат, похоже, Джеффа не обрадовал.
1: «Он с нами встретится без проблем, но только через 3 дня. Он в отъезде в Лондоне».
0: «Черт!» Я даже губу закусил от расстройства. «Похоже, что на нашей стороне никто там наверху не играет. Если что-то может пойти не так, оно идет не так. Все по законам Мёрфи. Правда, нам хотя бы совсем не отказали, и то хорошо».
1: «Ты сейчас куда?» — спросил Джефф.
0: «В офис. Буду в офисе». Словно самого себя желая в этом убедить, повторил я.
1: «Увидимся».
0: «Увидимся». После случившегося в подвале в голове какое-то смятение. Словно даже звон в ушах. Не знаю, трудно описать ощущения. Что это такое? Что это было? Я никогда в своей не такой уж короткой жизни ни с чем подобным не сталкивался. И сейчас мне надо просто сесть где-нибудь в спокойном месте и попытаться это как-то обдумать. И офис, наверное, для этого подойдет лучше всего. Глава 5. В том, что наверху играют против нас, я все же ошибся. И убедился в этом ровно в тот момент, когда утром вошел в офис. Сидевший за компьютером Витек спросил.
2: «Главный, а ноут Стива может быть полезен? Я что-то сразу поинтересоваться прощелкал».
1: «Ноутбук Стива?» Опешил я так, что замер на середине шага, уставившись на Витька.
0: «Его лэптоп?» — уточнил я на всякий случай.
2: «Ну да, ноут!» — кивнул Витек. «Он здесь, у меня!»
1: «А как он у тебя?»
2: «Да Стив завез 2 дня назад. У него вентилятор накрылся, я заменил, а забрать он его уже не успел».
1: «И он здесь?» — переспросил я, боясь поверить в такое.
2: «Ну да».
1: Витек, похоже, немного усомнился в моих умственных способностях.
2: «Ну я чё и говорю?»
1: «И где он, Вить?»
2: «Да здесь!»
1: Он махнул рукой в сторону будуара. Через минуту я уже сидел за столом и ждал, когда загрузится операционная система в небольшом сером лэптопе, с которым я часто видел Стива.
2: «Пароля на входе нет», —
1: сказал сидевший рядом Витек. «Уже радует». Проскочила неторопливо заставка. Компьютер был не новый. Затем появился рабочий стол со множеством значков.
2: «Что ищем?»
1: «Почту». Эту привычку Стив взял у меня. Любой важный файл отправлять самому себе на почту. Не в Dropbox, не в документы Google, а в почту. Причем пароль каждый раз вводится вручную. На случай, если твой телефон или планшет украдут. Или вот лэптоп, например. Не знаю, сделал ли Стив это сейчас, но проверить стоит.
2: Не знаю, только пароль у него здесь хранится или нет.
1: У меня в компьютере пароли хранятся. В телефоне и планшете нет, потому что они всегда на мне. Проще к ним доступ у нежелательного человека. Впрочем, лэптоп тоже дома не в сейфе. И не мешало бы... Стив оказался таким же, как и я. В первом открывшемся браузе пароля не было, но со второго входа в почту прошел легко. Во входящих ничего не было, но потом я сообразил, что у Стива, похоже, всего одна почта на все случаи жизни. И отправить сам себе письмо он не мог. И заглянул в черновики. И что это? Глаза сразу остановились на дате и времени создания файла. Файл создан... Я вытащил свой телефон, пробежался по логу сообщений. Ну да, вот тоже сообщение от Стива о том, что он обнаружил Google аккаунт убитой Джоан. А по времени совпадает с созданием этого файла. Всего 5 минут разницы. Только после этого я файл открыл. Логин и пароль. «Ну ты понял все, да?» Повернулся я к сопевшему почти в ухо Витьку.
2: «Сейчас все будет!»
1: Кивнул он, быстро переписывая 2 слова на листок бумаги.
2: «Сейчас сделаю!»
1: «Так, Джефф. Джефф же не в курсе, а он о содержании компьютера может знать больше, чем я. Они со Стивом работали вместе». Я схватился за телефон. К тому времени, как Джефф приехал, Витек уже открыл доступ к аккаунту убитой жены Гонсалеса и перекопировал содержание компьютера Стива на переносной жесткий диск. К счастью, Стив картинками и видео свой лэптоп не забивал, так что скопировалось все легко и быстро. Что-то было запаролено, но опять же Витек успокоил. Доступ к компьютеру есть, а дальше никаких проблем. Но это потом. А пока дневник Джоан Гонсалес. Она действительно им пользовалась. Это удобно. У меня такой же. Синхронизируется и компьютер, и планшет, и телефон. Не забудешь и не пропустишь ничего. Правда, я иногда забываю вносить в этот дневник нужное, а вот Джоан, похоже, была женщиной пунктуальной и аккуратной. И поэтому она несколько раз внесла в свой дневник пометку «Забрать Сатори от Академии Бальбоа». И на день ее гибели подобные планы тоже были. И к тому времени, как Джефф зашел в офис, я ждал его уже в дверях.
3: «Ты куда собрался?»
1: «В Академию Бальбоа».
3: «Что это?»
1: «Частная школа в Клейтоне». Я повлек его к машине, говоря уже по пути. Джоан Гонсалес каждый раз забирал оттуда ту самую Сатори. Я прочитал ее ежедневник.
3: «Ты что, думаешь, что Сатори из этой школы?»
1: Джефф скептически сморщился. «Думаю, что Сатори прямо из преисподней». Мне почему-то вспомнился при этом холод в подвале. Но, скорее всего, она встречала их машину где-то там. Родители забирают детей, и затеряться среди них легко.
0: А выглядит все очень естественно. Тьютор из другой соседней школы.
3: И что надеешься найти?
0: Записи с камер вдруг сохранились. И вдруг эта самая Сатори на них попала, если крутилась возле школы.
3: Ха. Джефф задумался, затем кивнул. Попытаться стоит, по крайней мере. Если бы у нас была ее фотография... Ладно, поехали, я веду.
0: Ну, давай ты, ладно. Сабьюрбин даже после моей не слишком трясучей Тойоты ощущался неправдоподобно плавным и вальяжным. Климат-контроль Джефф устанавливал на такую температуру, что я почти сразу замерз, как сел к нему в кабину. Повез Джефф не через город, а вдоль берега, по Каредер-Сур, что, в общем-то, и разумно. Поток машин был неплотный, двигались быстро, так что за пределы города выскочили уже минут через 15, крутанувшись на развязке на Каредер-Норте. Дальше уже потянулись застроенные приличными домами пригороды и старые американские военные застройки, удивительно однотипные, служившие когда-то и казармами, и жильем для военнослужащих. Когда-то все это имущество отошло Панаме. Оказалось, что лучше всего размещать в подобных местах школы и всякие прочие университеты, вместе с их кампусами. И в результате получилось, что вся зона между границей города, каналом и Биа-Сентенарио превратились в некий учебный заповедник.
3: «У тебя есть какая-нибудь теория?» — спросил Джефф.
0: «Теории как мух над дерьмом, но ни одна даже моей собственной критики не выдерживает», — сознался я. «Понятно только то, что все началось с того, что адвокаты Гонсалеса, или там ее подружка, которая молчала, спасли доченьку. А этого ребенка надо было задушить в колыбели, и тогда бы все погибшие были бы живы».
3: «Стива убили из-за пароля к ежедневнику, как ты думаешь?»
0: «Думаю, что да. Я очень много объяснить не могу, но при этом доверяю в данном случае больше своей интуиции». И думаю, что они как-то узнали, что Стив получил доступ к ежедневнику. Они взяли его телефон, но, похоже, не смогли или не догадались заглянуть в почту. Вот эта самая запись о встрече с Сатори у школы каким-то образом для них опасна.
3: Посмотрим.
0: Дорога пошла вдоль канала. Местами мелькали таблички, предупреждающие о том, что сюда из воды любят выбираться крокодилы. Справа тянулась длинная ураганная изгородь, а если проще, то обычный сетчатый забор. Затем показалось скопление длинных трехэтажных зданий, где и собрались все институты, академии и школы, собравшиеся в этом месте. А здания все как один, друг на друга похожи. Военная архитектура. Причем умная. Над каждым этажом к стене пристроен наклонный козырек, по которому должна стекать дождевая вода. Для местного климата это единственный способ сохранить штукатурку нормальной. А то в городе, где не покрасят, через месяц максимум выглядит стена так, будто за ней уже много лет никто не следит. Дорога обогнула весь этот комплекс, собравшийся вокруг огромных зеленых газонов и окруженный футбольными, бейсбольными и прочими стадионами. И затем Джефф припарковал машину почти у входа в академию. Время было неурочное, за детьми пока никто не приехал, и мест для стоянки хватало.
3: «Есть камеры, причем на все стороны», — сказал Джефф, оглядывая здание с улицы.
0: — Есть! — кивнул я. — Теперь бы знать, делают ли вообще записи. А если делают, то сколько они хранятся.
3: — Школы обязаны делать по правилам. Вроде как на случай ловли педофилов и прочих маньяков, — просветил меня Джефф. — Я уже как-то с этим сталкивался. Другое дело, что нет никакой гарантии того, что нам кто-то даст эти записи посмотреть.
0: Пропустили нас без особых проблем. В школе было тихо, шли занятия, но принципиал Дэвид Шварц время для нас нашел. Пригласил в маленькую переговорную самого входа, внимательно выслушал и в доступе к записям отказал в категоричной, хоть и вежливой форме. Настолько категорично, что даже желания спорить не возникало, все равно не поможет. Нам осталось только извиниться и отправиться к выходу. И лишь у самой машины меня догнала одна идея. «Стой, есть вариант», сказал я своему спутнику и полез за телефоном. «Этот Шварц американец, как и вся школьная администрация. Так что попытаемся найти подход. И, кстати, с Биллом Мерфи из ДЭА ты насколько знаком?»
3: «Хуже, чем Стив, но знаком. Хочешь попробовать через него?»
0: «Если у меня ничего не получится, будешь пробовать». Номер Акосты нашелся быстро, ответил он сразу. «Какие-то новости?» «У нас все время какие-то новости. Брю выманили из гостиницы. Женщина. Возможно, удастся получить ее портрет с камер слежения. Но мне нужна помощь».
4: «Какая?»
2: Принципиал Академии Бальбоа Дэвид Шварц вам знаком? Не очень хорошо, но в какой-то степени.
0: Нам нужен доступ к записям с камер, что установлены в школе. Мы с ним говорили, но без успеха.
2: Было слышно, как Акоста вздохнул. Не удивлен. Шварц тяжелый человек и упрямый. И хорошо знает законы.
0: Нам очень нужны эти записи. Очень.
2: Что там может быть?
0: Вопрос наверняка был задан лишь для того, чтобы выиграть время в разговоре. А Косте явно не хотелось связываться с мистером Шварцем. Там может быть портрет убийцы семьи Гонсалес, за которыми приехал Брю. Этот человек, судя по всему, подсел в машину где-то возле Академии Бальбоа.
2: Хорошо.
0: Акоста сразу же решился. «Я попытаюсь что-нибудь сделать, но сразу скажу, что ничего не обещаю.
2: Шварц, к тому же у такого человека достаточно много людей, к которым он может обратиться, если ему причиняют неудобства. В том числе и в этом здании».
0: «Я это понимаю».
2: «Хорошо, хоть так. Я перезвоню. И не думаю, что очень скоро. Ждите».
0: И отключился.
1: «Хоть так».
3: «Что?»
0: — спросил ждавший окончания разговора Джефф.
2: «Ждем. Он попытается. Отвези меня обратно, что ли?»
3: «Поехали».
0: Джефф даже дверь мне открыл.
1: «Потом мне надо еще проблемы с телом Стива решать. Он всегда хотел, чтобы его похоронили в Белфасте, так что...»
0: Обратно катили в полном молчании. Черт бы побрал этого упрямого и принципиального Шварца. Ведь достаточно понятно объяснили ему, зачем это все нужно. Нет, уперся. И уперся лишь потому, что правила надо соблюдать. И у него есть такая возможность, и осознание этого факта тешит ему самолюбие, наверное. Имею право отказать и откажу, и хоть трава не расти. А я просто чувствую, что будет эта самая Сатари на записи. Будет. Много у них камер. Не было, наверное, другого способа войти в доверие. Родители Луис все же держали ее почти что в заключении и контролировали каждый шаг. А так вот сработало. Встань у забора хорошей школы, надень очки и соответствующий наряд, и все. Даже подозрений ни у кого не вызовет. Когда уже въехали во двор нашего офиса, Джефф нарушил молчание.
3: «Знаешь что?» — сказал он задумчиво. «Я бы поискал в интернете какое-то сообщество детей-убийц, что ли».
0: «А есть такое?» — удивился я.
3: «Понятия не имею, но сейчас все есть. Где-то Луис нашла эту Сатари, так? А мне вспомнились сразу педофилы».
0: «В смысле?» «Что-то он меня запутал быстро, но сильно».
3: «Их действительно стало намного больше в последние годы. Активных, я имею в виду, действующих. И кто в этом виноват?»
0: «Интернет?»
3: «Разумеется».
0: Джефф собрался было заглушить двигатель, но передумал. Сообразил, что в машине станет жарко очень быстро.
3: «Их не стало больше вообще, но интернет дал им возможность сбиваться в стаи, делиться информацией, прикрывать друг друга и находить способы знакомств с детьми. И тот, кто раньше боялся даже фантазировать, вдруг начал действовать».
0: «Согласен», — кивнул я. «Но о педофильских ресурсах, особенно в луковой зоне, слышали все. А вот о чем-то подобном...»
3: «Я не утверждаю, что это именно ресурс детей-убийц. Не думаю даже, что в мире достаточно таких детей, чтобы вообще догадаться искать друг друга. Но где-то они встретились. Где-то или Луис нашла эту самую Сатари, или наоборот. Все сходится. Луис все свободное время проводила в интернете. Японка появилась как преподаватель компьютерных же знаний. Никаких подозрений».
0: «Согласен, но что и как искать? Я не знаю».
3: «Я тоже не знаю».
0: Джефф помассировал свою бычью шею. К дождю у него всегда начинала болеть голова.
3: «Если бы знал, то уже бы давно все нашел».
0: «Пошли, я отдам тебе компьютер Стива, мы сняли с него копию».
3: «Лучше мне дайте копию, а компьютер оставь Виктору», — прервал меня Джефф. «Может, он что-то еще в нем найдет. А я все равно в них ни черта не понимаю. Буду читать то, что получится открыть».
0: «Ну, тебе виднее. Пошли». Когда зазвонил телефон, я уже сидел в офисе и изучал заметки, которые Стив делал по нашей работе. В общем, ничего такого, чего бы уже не знал, найти в них не удавалось. Никакой информации он для себя не придерживал. Все было ясно и просто. Ни в отправленных, ни в полученных письмах в его почте тоже ничего важного не попалось. Звонок у меня, как в старых телефонах, дребезжащий такой. Когда-то все ставили себе мелодии, это было даже оригинально. А теперь у всех такой. Давно сменить пора. А то бывает, что зазвонит у кого-то в публичном месте и начинаешь сам за телефон хвататься. Но не сменил пока. Такой звук, оказывается, на фоне любого шума лучше всего слышен. Но сейчас телефон зазвенел почти что в полной тишине. Я глянул на экран. Энн Хилли. Я внес ее номер в память после того звонка. Даже сердце немного дрогнуло, растерялся. Блин, как школьник прямо. «Хелло! Не помешало?» Какой же все-таки тембр голос у нее, сексуальный, иначе и не скажешь. «Нет, ни в коем случае! Мы можем встретиться?» «Встретиться?» Совсем растерявшись, довольно глупо переспросил я. «Да, встретиться». «Конечно! Я могу встретиться, я даже очень хочу встретиться. Сегодня?» «Это возможно?» «Разумеется, где?» «Я как-то не думала пока». «Ну, неужели?» «Только не надо мне говорить, что эта женщина не думала. Намеки надо понимать». «Может быть, в кафе Барко?» Я с неким внутренним облегчением выбрал место, куда рад был бы пойти сам, и которое показалось бы скучным Рассити. «Суши и что-то еще?»
2: «Прекрасно». Энн Хилли заметно оживилась. «Хорошо знаю это место. В 9?»
0: Сама предложила время она, удивив уже окончательно. «Деловые переговоры на 9 не назначают. На 9 назначают свидание, чтобы потом веселиться с неспящей панамой до утра или кто сколько может». «Прямо там?» — уточнил я и, услышав ответ, еще и закивал в трубку. «Буду, обязательно буду». Фу, что-то я совсем того, поплыл, как на ринге после хорошего удара. Даже мысли все остальные как метлой вынесло. «И что, неужели... А почему бы и нет?» Скосил глаза, чтобы разглядеть себя в висящем в проходе зеркале. Но не разглядел. У меня свет со спины, так что только силуэт виден. Ну ладно, еще не совсем старый, не очень страшный, да и особой робостью в общении с противоположным полом не отличался никогда. Разве что активности особой тоже не проявлял, примерно с тех пор, как ко мне перестали обращаться молодой человек. Ну и не монашествовал. Опять же, целибат не про нас придумали. Так, еще переодеться надо бы. Там место из приличных. Так что хоть и не галстук, но все же в том, в чем я сейчас, идти не надо. Другое дело, что до вечера еще время есть. А чем его сейчас занять, даже не знаю. Все зависло, везде чего-то ждем. Кики несколько раз присылал сообщение, но ничего экстраординарного у него не случилось. Все штатно. Так что ничего срочного пока не ожидается. Досидит до темноты, дождется, пока все из офиса разъедутся, может быть, попытается за кем-то проследить, если этот кто-то покажется интересным. А потом сюда вернется, отдаст все записи Витьку. Тот, понятное дело, за них ночью усядется. Но до завтрашнего утра все равно сколь-нибудь значимых результатов не будет. Ладно, тогда я здесь откланяюсь.
4: Глава 6.
0: Рассита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то оут. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело. Сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо.
2: «В хорошем месте встречаетесь?»
0: — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. «Да», — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. «Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет. А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. Или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет». И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал. И когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион. А сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт. Потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти. Некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога, по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево, все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину, народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей. Испанский регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский. Но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца, отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу, и незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ. «Я уже занял столик, и похоже, что неплохой». Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одета она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуяберы и традиционной панамской соломенной шляпе с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Энн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» — совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?» «Здесь?» Тут я еще больше удивился. «А где здесь можно жить?» «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» «Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны». «Здесь?» Еще раз, окончательно растерявшись, повторил я. «У меня здесь лодка». Она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю». «А вообще где?» «Далековато отсюда, в Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанто-Барко, совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже». «Неподалеку от советника право получается. Ну, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа». «Не мокро, не шумно?» «Жили раньше на пляже?» — засмеялась она. «Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич.
2: Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла.
0: — Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц, — ответил я. — Вы здесь недавно?
2: — Примерно год, может быть, больше.
0: Чуть пожала она непривычно загорелыми для англичанки плечами.
2: — Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится. А у моего дома можно даже не надевать купальник.
0: — А зачем тогда ночевать на лодке?
2: — Иногда просто лень возвращаться.
0: Она открыла меню, но смотрела пока на меня.
2: И мне нравится плеск воды рядом. Нравится воздух, нравится, наверное...
0: Она чуть задумалась, затем улыбнувшись, какой-то своей мысли сказала.
2: Наверное, приятно осознавать возможность просто отчалить вместе со своим домом от пирса и отправиться куда-то далеко. Хотя на самом деле очень далеко моя лодка не дойдет. Горючего не хватит.
0: Тут она уже засмеялась. Метров 10?
2: 42 фута.
0: Больших в Панаме не держат. На них ходить некуда. В одну сторону Колумбия, туда страшновато и подозрительно, в другую — Коста-Рика. Но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем. «Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?»
2: «Да. Я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему».
0: «Любите лодки?»
2: «Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая».
0: «Управляете сами?»
2: «В основном. А у вас хобби есть?»
0: «Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби».
2: «Стреляете? Из чего?»
0: «Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде».
2: «Научите?»
0: «Даже так?» — удивился я.
2: «А почему нет? Вы против?»
0: «Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как...» «Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда в подвале виллы Гонсалеса тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился». Какое-то неромантичное получается сравнение, но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове, даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний, интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя. «Никаких проблем, если есть желание».
2: «Желание? Желание есть».
0: Она опять сдержанно улыбнулась.
2: «Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое».
0: «Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо лодка?» Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть.
2: — Согласна.
0: Она откинула меню на столик.
2: — Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?
0: — Только надежду. На развитие отношений. Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
2: — Расскажите о себе.
0: Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все. Особо нечего рассказывать. Как ты вырос?
2: В России?
0: Да, в Москве. Как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию.
2: Потом сюда?
0: Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес.
2: А сюда почему?
0: Ну, так сложилось. Я пожал плечами.
2: Навсегда?
0: Нет, не думаю. Я даже засмеялся уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?»
2: «А идут?»
0: «В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей.
2: Интересно заниматься чужими проблемами?»
0: Она чуть вскинула брови. «Нет, но деньги за это платят».
2: «Хм, откровенно».
0: «А что, надо заняться вашими проблемами?»
2: «Нет»,
0: — она улыбнулась.
2: «У меня нет проблем».
0: «А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?»
2: Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?»
0: Вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее также потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но... Но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто, и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
2: «А я в Испании родилась, как уже говорила». Сменила она объект обсуждения. «Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету — житель Скалы. Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там, разве что вернулась в Англию на время учебы в университете».
0: «А почему сюда? Разве в Испании не лучше?»
2: «Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?»
0: «Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал». Соврал я легко и свободно.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансер», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия, создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину, у него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время времечко несет, кому мечты, кому тревоги. А между тем

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить. Ой, ну, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь. Но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, мигранди амичи.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». С нами сегодня Катерина Кольцова из Праги. Ну вот, давайте сейчас поговорим о вашем творчестве. Мы уже слышали вас по-украински, по-русински, по-сербски, на русском языке песня вот только что звучала. А на каких языках еще поете?
1: Я пою на идиш, пою на иврите, ладино, на английском, немножко на немецком, на итальянском, естественно, как каждый, получивший классическое образование, на македонском. На чешском и на польском.
0: Еврейский фольклор, я знаю, вам особенно дорог.
1: Тем, что когда осталась в Чехии, я поняла, что вопрос дома у меня всегда будет стоять. Не бездомный как таковой, а именно дома, где человек не только положит свои чемоданы, но и положит сам себя. Клезмер, идиш, фольклор был для меня самый соединяющий мое происхождение с одной стороны, а с другой стороны вот это ощущение того, что оно уже так не будет, как оно было дома. Я над еврейскими песнями начала работать еще в Киеве, потому что у меня было такое окружение. Во-первых, у меня была продюсер, которая мне очень много написала, пела тоже еврейских песен. И с течением обстоятельств председатель общества Украины и Израиль. Она делала мои концерты, она мне так подала идею, говорит, что если тебе сделать цикл еврейских песен. Как-то сразу мне это было близко. Когда я записала первые два компакт-диска, то я поняла, что так оно быть не может. Это хорошо спетая музыка. Ничего больше. Не было там внутреннего такого, внутренней энергии, которая соответствовала этой музыке. Петь хорошо – это одно дело. Петь так, чтобы у вас был мороз по коже – это дело другое. На фестивале Class Fest в Киеве я была. Я познакомилась с еврейской певицей Адриен Купер. Ее уже нет на свете. Но она меня, естественно, спросила, когда у нее была на стажировке в Нью-Йорке. Она меня мордовала очень сильно. Но она меня очень многому научила и дала очень много репертуара. И, собственно говоря, вот этот вот третий компакт-диск, инспирация Клезмер, это очень во многом ее репертуар. А потом уже после того, как я приехала с последнего фестиваля, когда мы виделись, она мне сказала, ты мне напоминаешь подругу невидящую, которая у меня умерла на руках. Поэтому, когда она начала петь вот от этих фестивалях, у меня просто был мороз по телу. Это самое главное. То есть самое главное, когда поете еврейскую музыку, чтобы у вас было слышать еврейское отношение. Вот это вот умение, когда неважно, еврей или не еврей, и умение понять, через себя перемолоть настолько, чтобы это вошло в подведомье, чтобы это вошло в кровь. Я помню, когда-то одна из польских публицисток говорила о Анне Герман о том, что до катастрофы это была только великолепная певица, после катастрофы это мороз по коже. Я совершенно с этим согласна, потому что человек должен над собой работать, чтобы это через себя перетрясти, войти в эту ситуацию.
0: Ну и думаю, сейчас будет правильно, если прозвучит песня на языке идиш. Что это будет?
1: Я научилась этой песне в Лондоне. Этой даме, которая нам пела, было 85 лет. Мы ей говорили «розовая юбка», потому что она ходила все время в розовой юбке и имела очень много браслетов на себе. Но она пела, вот как у нас вот эти вот бабы сельские, которые споют просто все, что угодно, и имеется в виду с того, что они знают. Помню, как говорила Русланова в свое время, «бабушка, давай повопим». То есть она вспоминала, «бабушка, давай повопим». А что это было вопить? Это петь причитание. Но мне это напоминало вот классические вот причитания, потому что, ну, не причитание даже, а такое между слезами и смехом. Для Рабина и субботы песня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что сегодня у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. И мы продолжаем знакомиться с творчеством Екатерины.
1: Да, продолжаем говорить о музыке. И вот, Катя, вы поете на языке ладино. Язык, я бы сказал, довольно редкий. Но идиш тоже довольно редкий, поскольку после войны все-таки в основном он, наверное, существует в музыке, в культуре больше, но не как разговорный язык. Я сам в школе учил немецкий, и однажды настроился на «Коль Исраэль», «Голос Израиля», и не мог понять вообще, что происходит. Вроде я чего-то понимаю, но немецкий, ну, какой-то не такой. Мне было тогда лет 15. А с ладино там еще интересней. Да, это язык, он напоминает испанский. И вот вы на нем поете. Что это такое? Расскажите.
2: Ладино – это язык испанских евреев, которые были изгнаны на Балкан. Есть общины, главное в Болгарии, когда на этом языке и говорят, как общаются между собой. Этих общин мало. Я была на фестивале в Болгарии, фестивале ладино. Если вы первый раз послушаете ладино, с первого взгляда не слышите никакой разницы между испанской музыкой и петой в языке ладино. И темы, которые поют испанцы, те же самые, что в языке ладино. Тематически это совершенно идентично, я бы сказала. С вот этим изгнанием это начало иметь какие-то определенные моменты, связанные с отношением к Богу, отношением к окружающим явлениям. Я соприкоснулась с песнями непосредственно испанского происхождения. Вы, наверное, помните Верди оперу «Травиата». Вспоминаете, правда?
1: Да.
2: Помните последнюю арию Виолетты, которая умирает на смертельном одре? «Адио де посато, бей согни риденти». Она прощается с жизнью. А теперь я пела песню «Адио, адио, кирида, но кьеро ла вида, бела магастесту». Тематически. Мелодия совершенно идентична. Просто дана до танго. Верди не давала это до танго, потому что, естественно, Виолетта умирает, куда уже. Кто у кого украл испанские мотивы и даже песня «Ла Серена», девушка, которая любит моряков. Именно в песнях это испанское, это не еврейские темы. Ну, а потом это, естественно, в произношении. Мушер, мухер. Мне читали эти песни, имеется в виду, когда я учила текст. То читали в основном люди, которые умеют испанский. Потом нужно было мне найти записи и по них четко научиться. Мухер, нельзя говорить, что это мушер. Может, это то же самое, имеется в виду по значению. Но нельзя, если мы поем на ладино, это одно, если поем на испанском, это другое. С ладино это еще веселее, чем из идиш. Потому что идиш все равно. Клезмерская культура – это соединение. Кроме еврейского начала, это влияние украинское, польское, белорусские, русские, литовские. Тематически то же самое там соприкасаетесь, но мелодически это уже совершенно другое. И, естественно, по тексту совершенно другое. Есть украинская песня «Козак уезжает, девушка плачет. Куда ты едешь? Я поеду куда угодно, только бы была с тобой». Потом песня с России «Сапожкелех». «Я поеду куда угодно, если бы была с тобой, потому что ты без меня, как ручка без дверей».
0: Давайте ненадолго прервемся и послушаем песни на языке ладино.
2: Это будет танго, называется «Прощай, дорогая». Ты мне нож вонзила в сердце, я уже этого не переживу. Еще «Ла Серена», это тоже я говорила, девушка, которая любит моряков.

0: Ну вот, Катя, вы поете на разных языках, как мы уже услышали. Насколько сложно петь на языке, который вы не знаете, что нужно? То есть изучить партию, прослушать, чтобы кто-то прочитал, как вы уже сказали, переписать по Брайлю, это все, как это звучит. Вот потому что, ну, действительно интересно. Там приезжает, например, ансамбль Рустави грузинский на Тайвань и показывает какие-то песни на китайском языке. Или, я помню, ансамбль Александрова, вот трагически погибли музыканты его, да, не так давно, в Корее исполнял песню «Ариран» корейскую, предположим. Насколько это сложно сделать вообще?
1: Ищу человека, который бы мне это прочитал. Прочитал именно так, потому что вы, даже если вы перепишете, мой муж научился перевести мне на латинские буквы, распечатать мне это, допустим. Я получала как директиву от своего продюсера, что сделай дословный перевод. Я записала все на магнитофон, и так, как она мне все прочитала, и перевод. Самое главное, пожалуй, вот перевод дословный, потому что, естественно, как говорила чешская писательница Рут Бонди, которая переводила Швейка с чешского, она говорит, перевод может быть или красивый, или точный. Для того, чтобы вы ощутили, как это все дело происходит, нужно перевод точный. Относительно музыки это немножко легче, потому что, слава богу, я ноты умею, и в случае чего могу, если сложная партия, обратиться к своей профессор, которая мне с этим делом поможет, или сама прочту. Получается, как это написано. До Брайля его не переписываю, потому что, во-первых, я в этом потеряюсь совершенно. Слава богу, когда я пела, допустим, на сербском, на македонском, мой гитарист это дело все умеет. Я учила этот Ойяворе, который у вас уже прозвучал, и его записала. Я ушла. Его сын Боры говорит, она сербка? Я говорю, чего ты так решил? Говорит, ну ведь она так поет чисто на сербском. Самый тяжелый, пожалуй, для произношения это английский. На немецком это в порядке французский. Тоже можно очень многие вещи научить. Я даже пела на арабском. Требовательно к этому отношусь, потому что фальшь. А то потом слушатель это услышит.
0: Ну вот давайте тогда еще раз прервемся и продолжим, что называется, галерею тех языков, на которых вы поете песни на иврите. Что это будет?
1: Это будет песня «Любовь моего сердца». Это с моего первого компакт-диска. Этот первый мой компакт-диск я посвятила своему мужу.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, ну вот вы несколько раз уже говорили про вашу дочку, а она тоже хочет стать певицей. И как вообще складывается ее жизнь в Чехии? Обучение, например.
2: Ну, она певицей стать не хочет, слава богу. У Деборки складывается это все сложно. В общем-то, неплохо. Она, слава богу, девочка умная. И это не потому, что это моя дочка, а потому что она учится в нормальной школе. Она отличница. Она очень старается. Она очень относится щепетильно и добросовестно к своей работе. Еще ходит в польскую школу. Но я думаю, что она собирается на психологию, но не просто так на психологию. В Польше мы нашли одну такую даму, которая занимается людьми, детьми, больными раком. И Дебора бы очень рада, как психолог, им посвящала свое время и профессию. Потому что это очень тяжелая работа, но кто-то ее должен делать. А у нее большая эмпатия. Она человек, который очень много чувствует. Она со мной, допустим, ездит от своей их 3 лет, да, спектакли. Она умеет и себя вести, и с людьми. Она будет очень неплохим психологом. Посмотрим, конечно, поживем, увидим. Но пока у нее такая вот цель. Тяжело вообще сказать, но певица ни в коем случае. Это профессия для человека, который психически не совсем в порядке. Дочка хорошая опора человека. Она старается помочь и быть доброй дочерью. Это можно сказать без всяких яких. 15 лет, конечно, очень сложно говорить, как оно все сложится или как оно все будет, но пока мы собираемся в гимназию. Гимназия — это будет немножко сложнее, но кто сказал, что рождаемся на этот свет, чтобы нам было легко? Не всегда это так получается. Скорее, это все по-другому всегда.
0: Катя, из вашего рассказа я поняла, что ваша дочь получает инклюзивное образование полноценное. У нас в России к этому все идет. Чтобы инклюзивное образование было полноценным, нужно приложить огромные усилия. Как это происходит в вашем случае?
2: Я с самого начала думала, что она пойдет в школу для слабовидящих, и что как бы та дорога ясна. Но моя мама, которая женщина очень практичная, она говорит: слушай, ведь ездить каждый день — это довольно далеко. Оно не так далеко в Праге, но когда у Деборы от 5 лет уже мигрени очень тяжелые. Поэтому нас это гнало решать этот вопрос немножко по-другому. И мы взяли интернет, взяли школы и нашли интегрированную школу от нас 20 минут. Пошли туда посмотреть, что и как. Нам повезло с тем, что у нас оказалась очень хорошая ассистентка. И я думаю, что интеграция любая в России, в Чехии или, в конце концов, в Занзибаре, зависит от того, кто это делает. Тут в Чехии были очень сложные моменты с тем, что были лекции, допустим, для специальных педагогов, которые констатировали, что 90% учеников не выдерживают интеграцию. Одни ассистенты не умеют, другие не хотят. Третьим это делает психические проблемы, то есть соприкасаться с людьми с какими-то проблемами. У нас ассистентка, на которую я не боюсь сказать, я каждому желаю такую ассистентку. Они с Деборкой от 1 класса, она ее так дрессировала, чтобы она была самостоятельной. Она так, а ну застегивай, так, а ну сама. И главное, если этот ассистент к вам имеет какой-то личный сентимент. Слава богу, Мартина к нам привыкла, и сейчас они будут прощаться в конце 9 класса. И я представляю тот рев, который нас ожидают по школе. Человеческий фактор — это очень важный фактор. Главное — найти хорошего ассистента, все остальное, оно как-то приложится.
0: Я полностью с вами согласна, что с незрячими людьми должны работать только лучшие, только профессионалы своего дела.

0: небольшой блиц-опрос.
1: Пожалуйста.
0: Ваш любимый поэт?
1: Лермонтов.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Здоровье, работа, любовь близких людей.
0: Если бы у вас оказалась волшебная палочка или седьмой лепесток, он же последний, какое желание вы бы загадали?
1: Человечество бы попросило немножко ума.
0: С кем из людей, из исторических деятелей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
1: Хотелось встретиться очень с Екатериной Второй.
2: И о чем бы вы ее спросили?
1: Я бы ее спросила, что нужно сделать для того, чтобы прервалось такое беззаконие. Ведь каждый делает, что хочет, и никто за это ни ответственности не несет.
0: Но не смогла она эту проблему решить, хотя попытки были.
1: Чешский онколог известный процитировал Анура де Бальзака, что женщина – это существо между человеком и ангелом.
0: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе? Что вы хотели бы предложить нашим слушателям?
1: «Танцующие в редике» Анны Герман.

0: будем подводить итог нашей встречи. Какими будут ваши планы на будущее, планы творческие, планы жизненные?
1: Если хотите, Пана Бога, посмешите, расскажите ему о своих планах. Поживем, увидим. Знаете что, выходим из того, что пока мы как-то живем, ходим по свету, ну и слава Богу.
2: Что вы хотите спеть такого, чего еще не было?
1: Я очень люблю Пенерецкого, очень люблю Шнитке, очень люблю Губайдулину. У меня такая идея фикс. Поживем, увидим.
0: Екатерина, какое пожелание, может быть, какие слова напутствия вы бы сказали сейчас служителям радио Рамсес?
1: Я бы вам пожелала всем здоровья и надежды. И помнить, что это тяжелые вещи, с которыми мы соприкасаемся. И не всегда общество на нас адекватно реагирует. Но у нас есть возможность. Некоторым из нас Бог дал ум, Бог дал талант. И нужно в соответствии с этим стараться жить. Потому что ничего другого нам не остается. Есть такое пожелание в идиш, называется «Зайгезунд». Желаю вам всего самого доброго. Зайгезунд.
2: Катя, спасибо за это замечательное интервью. Мы со своей стороны желаем вам также здоровья, удачи, спасибо, творческих успехов, чтобы ваше творчество приносило людям радость.
1: Спасибо большое. Вам всего самого доброго. И пусть вам не будет так холодно в России. Всего самого хорошего.
0: Спасибо большое вам, Екатерина, за это интервью. И напоминаем, что сегодня в гостях нашей программы была Екатерина Кольцова из Праги, а программу подготовили и провели Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, и редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсес, дорогие друзья.
2: Всего хорошего.
1: До свидания.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Открывайте.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис». Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно, но это абсолютная пустышка, то есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка, никакого лекарства там нет вообще, но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывать, что это новейшая разработка, мы ее только запустили в тестировании, клинические испытания, мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления, и человеку рассказывают, что это очень эффективное, сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головной мозг. И вот дальше смотрят, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное. И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор. И, наверное, кто-то и такие очки покупал. Кто-то и от них исцеление, улучшение зрения испытывал. Вот на данный момент примерно на это и рассчитана вот эта вся категория приборов. Итак, давайте перейдем к умным очкам, умным тростям и тому подобное. Ну, естественно, разработчики сначала, может быть, запускают все эти приборы как некие исследовательские разработки, потому что, как правило, это разработки студентов, каких-то медицинских компаний, которые занимаются техникой для инвалидов. И вот они начинают разрабатывать какой-то прибор, который должен улучшить навигацию слепых на улице или в помещениях. Дальше, естественно, они испытывают это сначала своими силами. Обратите внимание, что, как правило, разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. Эти тестировщики им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас делаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но, я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов, А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то, прежде всего вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное продать и получить деньги, а не добиться качества работы.
0: Инфотрон.
1: Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое, все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложенная в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученные изображения сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст, я не могу сказать, что это такое, то это уже что-то такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то, скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности. Те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так далее, прекрасно знают, что это такое. Вот есть символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. Символы, написанные какими-то корявыми шрифтами. Символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реальная лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций, А на самом деле вы идете мимо стройки, и здесь просто навалена куча кирпичей или плит, ну, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит ступенчатая структура? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, ну скажем, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже. А вот теперь стойте, не двигайтесь, я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо. А если нет, то опять, удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Ну, во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности. Разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть 100% невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства пытаетесь распознать цену на ценнике. Ну, допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, ну скажем, 5000 рублей. Вы идете оплачивать, и вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас на расстоянии 5 метров яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно. Или тень как-то очень нестандартно падает, и вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает, и алгоритм вам скажет: яма, а ямы нет. Или наоборот, яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет, а вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. Вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Но просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшно интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну а потом, естественно, большинство делает вывод. в реальной жизни, в практике, они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Сабберн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу.
1: Что дальше?
0: Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Расита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе.
2: «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
0: «Какую?»
2: «Что будешь осторожным».
0: «Могу, а почему?»
2: «Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
0: Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул. «Да, из-за этого, я думаю». «Сказать нечто успокаивающее. А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
2: «А что случилось? У меня же нет лицензии».
0: Расита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Роситы это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится.
2: Нет у Роситы ни одного панамского паспорта, хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит».
1: «Хорошо, папе»,
2: — просто сказала Росита, придвигая оружие к себе.
1: «Он заряжен?»
2: «Нет, ты заряди. Прямо сейчас». Зарядила. Не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. И не расставайся с ним пока, хорошо? В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но «better safe and sorry», как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен. Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
1: — Кофе есть. Сварить?
2: — Пил только что.
1: — Еще можно попить,
2: — резонно возразил Витек. — Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с понтолыгу, я согласился. — А давай. Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. «Ну, что у тебя?»
1: «Сначала по Кике».
2: Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
1: «То, что он наснимал. Смотри сам».
2: Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда. Любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась, так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
1: «Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
2: «Ну да, для микрофона далеко». Да и не включал его Кики, съемка через стекло шла. «Так, а вот собеседница. Да, азиатка». Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться. Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродливо. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковаты, зад плоский. При этом бедра толстоваты, косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
1: «Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
2: Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону. Жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. И что там? Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно. Но видно хорошо. О чем это говорит? Ни о чем не говорит. Просто татуировка, особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. Может, она и есть та самая таинственная Сатори. «Совпало так? Ага». Я усмехнулся. «Да, как все было бы просто. А вообще в Панаме азиатов много, китайцев особенно. Так что ничего такого удивительного в азиатском лице нет.
1: Может, и китаянкой все же быть. «Вить, а по убитым мальчикам инфа есть?»
2: «Кое-что есть»,
1: — кивнул он, придвигаясь к компьютеру.
2: «Подвинься».
1: Опять несколько щелчков мышкой, сменившиеся экраны, затем появилась фотография улыбающегося ребенка в рубашке частной школы, темноволосого и круглолицего.
2: «Альберт Рохас! Вторая жертва!»
1: Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
2: «Это Гарсиэла Рохас!»
1: «Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
2: «Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
1: «Рассказывать мне о Гарсиэле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиэлу с двумя сыновьями. Она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Манола и Дарио. Причем Манола взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
2: «Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витек. «Я процентов на 90 уверен».
1: Сама Гарсиэла оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиэлу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиэла получила 10 лет, которая отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиэлу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиэла переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Манола, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
2: «Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
1: — спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
2: «Версия?»
1: — Витек даже возмутился.
2: «Тут, по-моему, ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
1: «Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой Сатори». Я уже сбился на навязчивые идеи. «И татуировка покрупнее пусть будет».
0: Глава 3. Я поехал с Малиной на его машине, оставив свою возле его офиса. На всякий случай не захотел светить номера. Зато прихватил с собой маленький плоский диктофон, спрятанный в кармане сумки с планшетом, встроенную в ту же сумку маленькую камеру и еще одну, смонтированную в корпусе смартфона, только снимающую не традиционным способом, а с торца. Беззвучная, не вызывая никаких подозрений. Спасибо британским онлайн-магазинам шпионского оборудования, отсылающим товар куда угодно. Благо, в Великобритании вся эта Джеймс-Бондовская электроника и оптика разрешены к свободной продаже. Влезать в чью-то частную жизнь уже криминал, а вот оборудование для влезания доступно каждому. Ездил Малина на Кайене под стать офису, что с поправкой на не самое лучшее финансовое положение его компании немного удивляло. Но это местное. Пустить пыль в глаза важнее, чем чего-то добиться. Или, как у меня на родине говорят, понты дороже денег. К тому же его еще и водитель возит. Места для парковки искать не стали. Водитель просто высадил нас у входа в Tower Bank, 60-этажную башню, похожую на пилон полированного черного оникса, и уехал, получив указание забрать нас по звонку. Это и есть главное удобство водителя в большом городе. Время на поиски парковки не теряешь. Дождались лифта, мгновенно поднявшего нас на 35-й этаж и выпустившего в облицованный ламинатом по серой штукатурке коридор. Нужный офис оказался в его торце, причем на двери было сразу две таблички с названием фирмы и отдельно с именем Джереми Гранта. Похоже, что он совмещает функции корпоративного советника и общепрактикующего. А может, и ошибаюсь. Офис был не из дешевых, но при этом вполне стандартный и небольшой. Приемная, в которой сидела немолодая женщина, вполне европейского, скорее даже скандинавского вида, не вызывавшая никаких игривых мыслей о ее отношениях с начальством. Кабинет и приемная. Заправлял здесь всем Грант, похоже. Вот где тогда базируется CEO Энн Хилли, уже интересно. Что для Панамы совсем необычно, ждать не пришлось. Нас сразу пригласили в кабинет, рассадив за переговорным столом. Пригласил Грант, но едва мы расселись, в кабинет вошла Хилли. В приемной мы ее не видели, похоже, она выходила из офиса. Дальше был стандартный обмен любезностями и визитными карточками, во время которого я больше рассматривал наших собеседников, чем слушал. Послушать потом и в записи можно будет. Грант был высок, худ, хорошо со вкусом одет, держался безукоризненно, каждым словом и движением демонстрируя манеры, откровенно располагая к себе. А вот Энн Хилли заинтересовала еще больше. Еще по записи я заметил, насколько естественно и одновременно властно она держалась. Но запись давала лишь самое отдаленное впечатление об этой женщине. Во-первых, она была красива. На вид ей лет 30, может быть, немного больше. Трудно понять. Может, по глазам больше, не знаю, по взгляду. Безусловно, англичанка, что немного удивило. Среди них немного красивых, если честно, но к этой правилу не относится. Ни броская, ни яркая красота, которую при этом сомнению не подвергаешь. Густые каштановые волосы, примерно до плеч, немного скуластое для англичанки лицо с безукоризненно белой нежной кожей, как говорят те же англичане, сердечком. Внимательные серые глаза, немного вздернутый нос, пухловатые, чуть капризные губы, твердая линия подбородка. Дорогой, пошитый костюм из тонкой серой ткани, белая, скорее мужского покроя рубашка, открывающая шею. Скромный кулон с крупным бриллиантом, дорогие часы. И опять же манеры. Явное, но деловое дружелюбие, улыбка, открывающая ровные белые зубы. Изящные кисти рук, тонкие запястья, тонкие, насколько я заметил, когда она стояла, щиколотки. С этим у англичан вообще беда. Много тяжелокостных, а толстые пальцы у женщин чуть ли не за правило. Нет, действительно красиво. Я себя поймал на том, что уже не рассматриваю ее, а любуюсь. Грант деловито и быстро разложил перед собой бумаги. У Энн Хилли был лишь легалпад, в котором она время от времени делала какие-то заметки, что немного удивило карандашом, не ручкой. Малина к разговору подготовился, как я его и просил. Вопросы он задавал по делу, собеседники отвечали, иногда совещались друг с другом. А мои камеры с диктофонами все писали, писали, писали. Нет никаких неправильных реакций. Они не нервничают, не лезут за ответами в карман. Если их просят объяснить, делают это толково и обстоятельно. Да, они торгуют оборудованием для контейнерных терминалов, тем самым, которое считывает коды контейнеров и вносит их в мировые базы данных. Да, они планируют работать на складе в колонии, причем собираются создать там нечто вроде демонстрационного зала. Поэтому им так удобно купить именно этот склад. Все понятно, все логично. Что Малина так всполошился? Кто я? Айду Security Work для сеньора Малины. И не только для него, могу и для вас, возникнет такая потребность. Если вы недавно работаете в Панаме, то не знаете, что здесь обычно опасаются влипнуть во что-то, связанное с наркотиками или оружием. Поэтому меня привлекли к работе над этим контрактом. Не удивлены? Ну и хорошо. Грант как-то потерялся у меня из поля зрения. Я все время смотрел на женщину. Рассматривал, любовался. В моем представлении моя женщина должна быть именно такой. Не 20-летней девчонкой из Картахены с внешностью яркой и обычно недолговечной. А как Энн Хилли. Уверенной в себе, ухоженной, породистой, умной. Именно от такой, наверное, мне не хотелось бы постоянно куда-то убежать. Или размышлять на тему, как от нее избавиться и при этом сильно не обидеть. Мысли как-то перескочили на то, что имею сейчас, и настроение испортилось. Уже в какую-то навязчивую идею все это начинает превращаться. Разговор перешел на составление договора. Понятно, что со стороны покупателя этим будет заниматься Джереми Грант. Да от нас будет Паломарес, он свяжется. Условия примерно согласовали, гарантии тоже. Нет, не похоже на то, что Малину хотят подставить. Играют вроде бы в открытую. Разговор затянулся не меньше, чем на час. Собеседники держали безукоризненно. Секретарша принесла крепкий кофе в маленьких чашках и холодную минералку. Банковские гарантии, причем хорошего банка, они предлагают. Это вообще финансовые риски Малины до нуля снижают. Но он, впрочем, больше боялся не финансовых потерь, а влипнуть во что не надо. Но не похоже. Не похоже это ни на наркотрафик, ни на оружейный. Там по-другому оперируют, не так, как эти. Закончили, встали, улыбаясь друг другу в перегонки, пожимая руки. Рука Энн теплая, пальцы ощущают, насколько нежная у нее кожа. Она придержала мою ладонь в своей, улыбнувшись. Увидимся. Да, увидимся. Всем всего хорошего, было приятно, и нам тоже еще приятней. Распрощались, вышли. В лифте Малина спросил. «Что будем делать дальше?» «Дальше будем следить», — усмехнулся я. «Мне показалось, что вы результатом удовлетворены, нет?» — удивился он. «Результатом разговора, а результата сделки пока не было». Кайен Малины подъехал минуты через три после того, как мы вышли под огромный козырек подъезда, укрывший нас от немилосердно палившего солнца. Большая серебристая машина вывернула из потока. Мой спутник махнул ей рукой, подзывая. С мягким щелчком распахнулась дверца. Малина первым забрался на заднее сиденье, уступая мне более удобное и почетное место справа. Но тут я улыбнулся и сказал. «Езжайте без меня, я свяжусь позже». «Почему?» — удивился Малина. «Хочу кое-что проверить. Езжайте». Спорить он не стал, просто закрыл дверь и кивнул водителю. Порше плавно отъехал от тротуара. А я отошел в сторону, стараясь не показать виду, что наблюдаю за белым гибридным приусом, паркующимся у тротуара под руководством охранника, убравшего пластиковый конус. Машина встала, ее водитель выбрался из-за руля, сунув денег парковщику, и быстрым шагом направился в здание, придерживая сумку, висящую на ремне через плечо. Был он рыж, конопат, бородат и носил модные очки с толстыми стеклами. Тот самый человек, что приезжал с Энн Хилли и Грантом на склад в колонне. Едва он ушел, я набрал Кики. «Приезжай сюда, есть за кем последить». Спрашивать, куда он не стал, знал о моих планах. Сказал лишь только, что будет через 15 минут. Ждал звонка он в офисе, оттуда в эту сторону не так уж далеко. Ждал я Кики в сувенирном магазинчике напротив, через витрины которого хорошо просматривались и вход, и припаркованный «Приус». Потом перебрался в автобус, который удалось приткнуть под аварийкой чуть дальше по улице, наведя камеру на подъезд. «Что здесь?» — лаконично спросил Кики. «Один человек со складского видео», — ответил я, отсылая Висенте номер подъехавшей машины. «В этом офисе для него места нет, значит, он работает в другом. Хочу посмотреть, куда он поедет, и хочу знать, кто он такой». Кстати, ответ по Мурана до сих пор не пришел. Наплевал Висенте на меня, похоже. Но едва я отправил это сообщение, телефон зазвонил. Я даже на экран не глянул, почему-то решив, что это Висенте перезванивает. Поэтому очень удивился, услышав женский голос с сильным британским акцентом.
2: «Сергей? Это Энн Хилли. Я вас не отвлекаю?»
0: «Она отвлекает. Это шутка такая или что?»
2: «Нет, ни в коем случае. Я хотела бы встретиться. Вы же занимаетесь безопасностью сделок, правильно?»
0: «Да, конечно.
2: У нас тоже может быть потребность в помощи».
0: Я сморщился, заранее проклиная свою щепетильность в деловых вопросах.
2: «Энн, здесь проблема в том, что я уже работаю с вашим контрпартнером, так что просто не могу одновременно работать на вас. Я пока хочу просто встретиться и поговорить. Может, вы что-то посоветуете, может, порекомендуете. Не затруднит?»
0: Опять шутка.
2: «Нет-нет, в любое время».
0: Купился, продался, да и черт с ним.
2: «Я позвоню вам завтра часов в 10 утра. Не рано?»
0: «Нет-нет, я встаю куда раньше», — засуетился я. «А вообще, в любое время».
2: Рыжий уехал из Тауэрбанка примерно через час, после того, как мы с Кики засели в наблюдение. Сел в свой Приус с висящим сзади велосипедом, выехал с помощью охранника задом на оживленную улицу и поехал, влившись в поток. А мы поехали следом. Объект не пытался ни оторваться, ни обнаружить слежку, сам, по крайней мере, а просто ехал, причем спокойно, соблюдая все правила, чего обычно панамцы не делают. Водят

совсем не сложно. Но хорошо, что не стал этого делать. Объект проскочил поворот на Кока-дель-Мар и проехал по Каре-дер-Сюр дальше, а затем, к моему удивлению, свернул в ту самую промзону, где расположился наш офис. Мы с Кики переглянулись, но преследуемый «Приус» неторопливо проехал Пальяна-Бонита, выскочил на авенида Хосе Августин Аранха и уже с нее свернул на 122-ю Восточную, такую же торговую складскую зону, в какой базировались мы, разве что чуть больше с уклоном в торговлю. Его машина свернула в ворота со шлагбаумом, и нам удалось разглядеть, как она остановилась под широким навесом возле большого складского ангара, на котором висела большая сине-белая вывеска «Maritime Soft». «Давай на второй круг и чуть тормозни у ворот», — сразу сказал я, поворачивая нашу главную камеру в бок. «Валя». Юрвен неторопливо развернулся в конце улицы и также медленно поехал обратно. Когда парковка попала в створ ворот, я приблизил ее зумом и убедился в том, что в кадр попали номера еще трех машин, стоящих под навесом. А еще в кадр попал какой-то парень, с которым разговаривал Рыжий. Так что, наверное, мы опять с уловом. «Понаблюдаем еще», — предложил Кики. «Соблазн есть. Если Рыжий здесь работает, то скоро он должен будет уже домой ехать. Время позднее. И там еще машина, а это значит, что мы можем увидеть тех, кто работает с ним. С другой стороны, мы с Джеффом собираемся сегодня в дом Гонсалеса. И это важнее проблемы Малины, откровенно говоря. Могут и подождать, тем более, что пока никаких проблем я там не вижу. Поехали в офис, достаточно. Сегодня еще работа будет», — сказал я. Кики кивнул и вдавил педаль газа. Глава четвертая. Хорошо, что Витьку, кроме его компьютеров, ничего не нужно. Он ни на пляж, ни в кабак никуда еще не ходит. Запрутся с Белен в его будуаре, и там у них вся жизнь, среди светящихся экранов мониторов. Главное, чтобы скорость интернетная не падала, а все остальное переходящее. Кстати, сколько я пытался уговорить его чуть подвигаться, нарастить мускулов на тощие свои маслы, а заодно чуть устранить Белен. Бесполезно. Девушка ему именно такой нравится, а он ей. Гармония, в общем, а я ее из глупой заботливости все нарушить пытаюсь. А все это к тому, что Витька застать на рабочем месте проще некуда. Если он не за продуктами поехал и не в уборной. Да и то, еду ему больше Белен привозит, так что все еще упрощается. И мы с Кики даже не звонили предварительно, а просто приехали в офис, сразу передав ему записи на обработку. Витек как раз поглощал пиццу из большой картонной коробки. Поэтому просто кивнул, откусил еще кусок от длинного треугольного ломтя и сразу уселся на свое место. «Пиццу будете?» — спросила Белен. «Если закажешь с доставкой», — подумав, ответил я. «Мне просто с моцареллой». «С анчоусами», — добавил Кики. Услышав про анчоусы, Белен наморщила нос, но комментировать не стала. Я тоже не стал. Вообще люди, любящие пиццу с анчоусами, всегда вызывали у меня подозрения в том, что они просто хотят выпендриться перед остальными. Вроде как вы это есть не можете, а я вот запросто, поэтому я лучше вас и выше духовно. Это как Тарковского смотреть. Но Тарковского Кики точно смотреть не станет, я уверен. Да и где он его посмотреть может? И зачем? Справился Витек быстро, потому что съемка была качественной, свет еще хорошим, камера в основном была задействована главная. Так что вскоре мы получили фото Эрика Брауна, если это именно он. Фото его собеседника у офиса только в профиль, к сожалению. К тому же в темных очках. И фото всех машин с номерами. Номера я собрал и скинул сообщение Висенте, заодно попросив поинтересоваться обновлениями в деле Гонсалеса. Посчитал затраты на моего полицейского друга в последнее время и вздохнул. Но он не жалуется, так что желание заработать все же пересиливает мысль о том, что он сплошь и рядом нарушает все, что можно. А с другой стороны, поймать Висенте почти невозможно. А деньги пригодятся, у него уже третий ребенок родился. Но результаты будут завтра, не раньше. Пока я все это отсылал, Витек закончил с записями с моих потайных камер. Точнее, сделал пока с них скриншоты. Сами записи я еще потом буду смотреть, долго и внимательно, пытаясь найти в них что-то важное или подозрительное. Дольше всего разглядывал фотографию Энн Хилли. Ну хороша ведь, честное слово. Напоминает кого-то. Ну да, точно. Она на Мирей Матье похожа. Странно, что англичанка. Нет, не копия, но тот же типаж.
Большие глаза,

0: чуть скуластое лицо, короткий нос, крупный рот с полными губами. Красавицей в классическом понимании слова не назовешь, но... Ладно, отвлекаюсь, пора Джеффу звонить. Встретились мы опять неподалеку от дома Гонсалеса, причем сам Джефф приехал на прокатной машине, не желая светиться со своим приметным сабьорбином. Меня привез Кики на автобусе. И Кики же остается за наблюдателя, прижав машину между двумя участками неподалеку, с обычным расчетом на то, что никто не поймет, к кому этот белый микроавтобус приехал. Проверили связь по рации, затем я выбрался наружу в душный панамский вечер. Вокруг было пусто, большинство окон не светилось. Силуэты крыш образовывали ломаную линию, за которой поднимались светящиеся свечки небоскребов. Где-то шумел город, пахло приливом с моря, но именно здесь было пусто и тихо. «Охрану не оставляли?» — спросил я, когда Джефф подошел ко мне. На плече у него была большая сумка на широком ремне, заметно тяжелая. Но я тоже не с пустыми руками. Притащил камеру и фотоаппарат. Может, и пригодится.
1: «Нет, там только ленты. Ключи у меня есть.
0: Через заднюю дверь?»
1: «Лучше с главного входа».
0: «Если идти сзади, то так оборванные полицейские ленты с улицы видны не будут. Правда, если пойдешь с обратной стороны, а кто-то тебя в окно углядит, то могут вызвать полицию или местную частную охрану. А если спереди, то придется ленты рвать в открытую. Впрочем, плевать. У нас письмо от Гонсалеса о том, что он разрешает нам в любой момент находиться на его собственности, и никакие полицейские запреты остановить нас не могут. И в любом случае мы будем свет зажигать. Ну и пошли тогда. Новые желтые широкие ленты наклеены на останки прежних. За последние дни в этом доме убили 3 человек. А может и 5, кто пока знает. Интересно, что потом Гонсалес сделает со своей виллой. Неужели останется жить? Или попытается продать? Джефф рванул первую ленту, с треском оторвавшуюся от косяка, затем следующую и следующую. Потом отпер замок ключом, толкнув входную дверь. Я шагнул внутрь, следом за ним, подсознательно ожидая ощутить запах крови, но в гостиной, куда я сразу попал, ничем не пахло. Только воздух был чуть затхлым, кондиционер выключен, и все закрыто. Пощелкав выключателем, я обнаружил, что света в доме нет. Достав из сумки небольшой яркий фонарик, я нашел распределительный щиток и перекинул тумблер. Над головой чуть зажужжало, включились лампы в подвесном потолке.
1: «Вот здесь его Дарка нашел, насколько я понимаю», — сказал Джефф.
0: Кровь на полу между тем была, хоть и совсем немного. «Странно. Немного для выстрела в голову, как мне кажется». «Дарка само ранение видел?» — спросил я. «Надо было бы серба сюда привезти, но мы побоялись оставлять Гонсалеса одного. А Дарка уже наловчился с ним справляться, хоть тот пил без перерыва. Так что Джефф просто вызнал у него все подробности».
1: 22-й, он думает».
0: Джефф присел у силуэта на корточки.
1: «Рану, — говорит, — он видел хорошо».
0: «Ну да, Стив был лысым, совсем лысым».
1: «И не было никакого выходного отверстия», — добавил он.
0: «Тогда понятно. Странно только то, что кто-то пошел убивать с 22-м. Понятно, что он тихий, если с глушителем, то совсем бесшумный. Но риска много, если ты собираешься убить опытного в обращении с оружием и бдительного человека. А Стив был именно таким, и он всегда был вооружен, как и каждый из нас». «Что он еще успел осмотреть?» — спросил я.
1: «Всерьез? Ничего. Почти ничего. Он все же бывший коп, так что старался не оставлять лишние следы. Вошел, быстро осмотрел тело и дальше следил за тем, чтобы до полиции никто в дом не вошел».
0: Положив на стол сумку, он вытащил из нее большую ультрафиолетовую лампу. Показал мне.
1: «Это Стива. У него все для таких осмотров было, по старой привычке».
0: «Хочешь поискать еще кровь?»
1: «Хочу», — кивнул он. «Именно кровь и хочу. А еще хочу, чтобы ты занялся спальней Гонсалеса. Перерой там все».
0: У покойной Джоан Гонсалес своей комнаты в доме не было. Если она и сидела за компьютером, то в спальне. Там при прошлом осмотре мы нашли то, что можно было расценить как периферию к лэптопу. А еще был кабинет самого Гонсалеса, где он работал, когда был дома. А когда не был, могла Джоан сидеть там? Вполне могла. Только сначала я тоже дом обойду. А если точнее, то сначала спущусь в подвал. Не дает он мне покоя. Мало того, что я уверен в том, что в нем тянуло холодом, но и... не знаю, надо мне туда зачем-то. Просто надо и все. Дверь на лестницу была приоткрыта. Круглая бронзовая ручка посыпана порошком. Не помню, был он здесь в прошлый раз или уже после убийства Стива посыпали. Да, перчатки. Вытащил из сумки пару одноразовых черных синтетических Годьер с обрезиненной ладонью. Натянул, пошевелил пальцами, затем уже потянул дверь, зацепив за край полотна. Открылась она бесшумно. Свет с первого этажа осветил ступеньки, облицованные терракотовой плиткой. Закрыв глаза, я прислушался. Точнее, причувствовался. Так точнее можно выразить мысль. Тянет холодом даже сюда. Или только кажется, что тянет. Или я ожидаю того, как почувствую этот холод. Какое-то странное ощущение, как ниточку куда-то к желудку привязали, и за нее легонько-легонько тянут вниз. Туда, по ступенькам. Странное ощущение. Сродни тому... Да как курильщика к сигарете тянет. В таком духе. Я знаю, я курил раньше. Ладно, что я здесь стою, словно решаюсь с вышки в холодную воду прыгнуть. Я уже там был, там ничего нет, кроме следа смерти. Черт, неужели я это чувствую? Странно. Вообще все странно. Мне, наверное, к психоаналитику надо. Закончить дела с Акостой, вернуться в Америку и там к психоаналитику. Ага, поддержать, как говорится, местный стиль. Что-то я погнал. У меня всегда так. Когда волнуюсь по-настоящему сильно, то всякая дурь в голову лезет. Исключительно для того, чтобы вытеснить страх. Я боюсь, получается. Чего, мертвецов? Я видел мертвецов в моей жизни, много мертвецов. И ничего. Как-то не случилось со мной ничего. А отсюда тела давно увезли. Что это я? Вот игровая комната, вот дверь в винный погреб. И я чувствую ее, дверь эту самую. Хотя нет, не дверь. Ощущение чего-то стало таким ясным, что сейчас я уже не сомневался ни единой секунды. Здесь что-то есть. Нет, не предметное, но словно дверка куда-то в нехорошее место открыта, и из нее тянет сквозняком. И страшно стало. Потоптался перед дверью погреба пару минут, не решаясь ее открыть. Затем, немного стыдясь своего страха и самого себя, вытащил из кобуры пистолет, подняв на уровень глаз. Вес оружия в руке немного успокоил. Повернул шарообразную латунную ручку, потянул дверь на себя. Та бесшумно открылась. Свет у меня из-за спины упал прямоугольником на покрытый плиткой пол, обрисовав на нем мой вытянутый силуэт. Ничего. Вогнутые темные донца бутылок рядами на полках, корзины с вином на полу. И ощущение сквозняка вдруг исчезло, словно отрезало его. Осталось только так, холодок. Как в тот день, когда мы здесь были втроем. Странно. Я уже на 100% уверен, мне не показалось. То, что я чувствовал, я действительно это чувствовал. Наверняка. С гарантией. Не показалось, не почудилось, не поблазнилось. Куда это делось? Вдохнул пару раз глубоко, закрыл глаза, пытаясь снова настроиться на волну. Нет, не срабатывает. Ушел куда-то этот сквозняк. Щелкнул выключатель на стене. Свет залил квадратную комнату винного погреба. Я поискал каких-то щелей, отверстий, вентиляционных выходов. Ничего. Почти наглухо закупориваемая комната. Под дверью даже специальная шторка из пористой резины приколочена, чтобы даже воздух так просто снаружи сюда не проникал. И по периметру полотна уплотнителя. Здесь прохладно, да, прохладнее, чем во всем остальном подвале. Но я все равно легко могу отделить эту прохладу от того неправильного холода. Они совсем разные. Прохладу я чувствую кожей, а холод — позвоночником, наверное. Пистолет снова втиснулся в кобуру. Все, ничего здесь больше нет. Вышел, выключив в погребе свет и оставив дверь открытой. Но потом остановился. Вино Гонсалеса пока ни в чем не виновато. Если надо его хранить с закрытой дверью, пусть так и будет. Другое дело, что закрывать ее почему-то не хотелось. Но закрыл. Пошел к выходу и вдруг сразу почувствовал снова тот самый ток холода. Что за... Я даже отпустил ругательство, остановившись в недоумении на пороге игровой комнаты. Появилось ощущение чьего-то злобного взгляда, упершегося в спину. Рванул в сторону, выхватил пистолет. Ничего. «Лечиться надо, бля!» Пробормотал я, чувствуя, как со страху пробивает потом. Но пистолет на этот раз не убрал. Снова вернулся к двери, открыл, и тот же результат. Вместо сквозняка только воспоминания о нем. «Джефф!» — крикнул я, выглянув из подвала. «Джефф, на минутку, а?» Почему-то я совсем не удивился тому, что Джефф ничего не почувствовал. Вообще ничего. как и в прошлый раз. Тогда ведь ни он, ни Стивен тоже ничего не ощутили. Я и звал его скорее уже для того, чтобы проверить не само ощущение, а тот факт, что оно появляется только у меня. Другое дело, что результат окончательно заплел мне мозги. Что я могу чувствовать такого, что не способен чувствовать никто другой? Я что, экстрасенс какой-то, в которых я даже не верю? Хотя почему бы и нет, верно? Что это? Вот что это было? И почему мне кажется, что этот сквозняк как-то связан с убийствами? Почему так кажется? А хрен его знает. Нет у меня никакого логичного объяснения. Кроме одного, пожалуй. Этот холод ассоциируется с чем-то бесконечно злым. Изначально злым. Чем-то таким, что удивительно гармонирует с тем, что в этом подвале убили людей. А больше мы ничего не нашли. Самое главное, не нашли того, что нашел Стив. Перерыли все, выдвигали ящики столов, выискивая на них снизу записанные для памяти пароли, смотрели на двери сверху в поисках тайников. Все бесполезно. Ничего интересного не нашли. Если и было что-то важное, все это вполне могла увезти полиция. Скорее всего, и увезла, если было. «Надо съездить в банк», — сказал я, когда мы уже стояли у машин. Забыл название, которое рядом с аптекой, где Брю встречался с неизвестной женщиной. Стив собирался поговорить с начальником их службы безопасности. Джефф кивнул, вытащил из набедренного кармана карго-штанов небольшой блокнот, перекинул пару листов. «Точно, первый центральноамериканский», — сказал он. «Это я договаривался о встрече». «Ты?» «Там за главного в службе безопасности парень из полка. Я нашел выход через общих знакомых». «Вот как. Это сильно упрощает дело, хоть и совсем не удивляет. Я уже говорил о том, что здесь много подобных людей заправляют подобными службами». «То есть ты можешь договориться еще раз?» — уточнил я. «Могу. Сейчас и попробую». Джефф, как ребенок, любит всякие гаджеты, но при этом упорно пользуется бумажками. Вот и сейчас номер этого самого бывшего сослуживца он искал в блокноте. «Вот, Марк Рут, нашел», — прокомментировал он и начал набирать. Разговор надолго не затянулся, но результат, похоже, Джеффа не обрадовал. «Он с нами встретится без проблем, но только через 3 дня. Он в отъезде в Лондоне». «Черт!» Я даже губу закусил от расстройства. «Похоже, что на нашей стороне никто там наверху не играет. Если что-то может пойти не так, оно идет не так. Все по законам Мёрфи. Правда, нам хотя бы совсем не отказали, и то хорошо».
1: «Ты сейчас куда?» — спросил Джефф.
0: «В офис. Буду в офисе». Словно самого себя желая в этом убедить, повторил я.
1: «Увидимся».
0: «Увидимся». После случившегося в подвале в голове какое-то смятение. Словно даже звон в ушах. Не знаю, трудно описать ощущение. Что это такое? Что это было? Я никогда в своей не такой уж короткой жизни ни с чем подобным не сталкивался. И сейчас мне надо просто сесть где-нибудь в спокойном месте и попытаться это как-то обдумать. И офис, наверное, для этого подойдет лучше всего. Глава 5. В том, что наверху играет против нас, я все же ошибся. И убедился в этом ровно в тот момент, когда утром вошел в офис. Сидевший за компьютером Витек спросил.
2: «Главный, а ноут Стива может быть полезен? Я что-то сразу поинтересоваться прощелкал».
0: «Ноутбук Стива?» Опешил я так, что замер на середине шага, уставившись на Витька. «Его лэптоп?» — уточнил я на всякий случай.
2: «Ну да, ноут!» — кивнул Витек. «Он здесь, у меня!»
0: «А как он у тебя?»
2: «Да Стив завез 2 дня назад. У него вентилятор накрылся, я заменил, а забрать он его уже не успел».
0: «И он здесь?» — переспросил я, боясь поверить в такое.
2: «Ну да».
0: Витек, похоже, немного усомнился в моих умственных способностях.
2: «Ну я чё и говорю».
0: «И где он, Вить?»
2: «Да здесь!»
0: Он махнул рукой в сторону будуара. Через минуту я уже сидел за столом и ждал, когда загрузится операционная система в небольшом сером лэптопе, с которым я часто видел Стива.
2: «Пароля на входе нет», —
0: сказал сидевший рядом Витек. «Уже радует». Проскочила неторопливо заставка. Компьютер был не новый. Затем появился рабочий стол со множеством значков.
2: «Что ищем?»
0: «Почту». Эту привычку Стив взял у меня. Любой важный файл отправлять самому себе на почту. Не в Dropbox, не в документы Google, а в почту. Причем пароль каждый раз вводится вручную. На случай, если твой телефон или планшет украдут. Или вот лэптоп, например. Не знаю, сделал ли Стив это сейчас, но проверить стоит.
2: Не знаю, только пароль у него здесь хранится или нет.
0: У меня в компьютере пароли хранятся. В телефоне и планшете нет, потому что они всегда на мне. Проще к ним доступ у нежелательного человека. Впрочем, лэптоп тоже дома не в сейфе. И не мешало бы... Стив оказался таким же, как и я. В первом открывшемся браузе пароля не было, но со второго входа в почту прошел легко. Во входящих ничего не было, но потом я сообразил, что у Стива, похоже, всего одна почта на все случаи жизни, и отправить сам себе письмо он не мог, и заглянул в черновики. И что это? Глаза сразу остановились на дате и времени создания файла. Файл создан. Я вытащил свой телефон, пробежался по логу сообщений. Ну да, вот тоже сообщение от Стива о том, что он обнаружил Google аккаунт убитой Джоан. А по времени совпадает с созданием этого файла. Всего 5 минут разницы. Только после этого я файл открыл. Логин и пароль. Ну ты понял все, да? Повернулся я к сопевшему почти в ухо Витьку.
2: «Сейчас все будет!»
0: Кивнул он, быстро переписывая два слова на листок бумаги.
2: «Сейчас сделаю!»
0: «Так, Джефф. Джефф же не в курсе, а он о содержании компьютера может знать больше, чем я. Они со Стивом работали вместе. Я схватился за телефон. К тому времени, как Джефф приехал, Витек уже открыл доступ к аккаунту убитой жены Гонсалеса и перекопировал содержание компьютера Стива на переносной жесткий диск. К счастью, Стив картинками и видео свой лэптоп не забивал, так что скопировалось все легко и быстро. Что-то было запаролено, но опять же Витек успокоил. Доступ к компьютеру есть, а дальше никаких проблем. Но это потом. А пока дневник Джоан Гонсалес. Она действительно им пользовалась. Это удобно. У меня такой же. Синхронизируется и компьютер, и планшет, и телефон. Не забудешь и не пропустишь ничего. Правда, я иногда забываю вносить в этот дневник нужное, а вот Джоан, похоже, была женщиной пунктуальной и аккуратной. И поэтому она несколько раз внесла в свой дневник пометку «Забрать Сатори от Академии Бальбоа». И на день ее гибели подобные планы тоже были. И к тому времени, как Джефф зашел в офис, я ждал его уже в дверях.
1: «Ты куда собрался?»
0: «В Академию Бальбоа».
1: «Что это?»
0: «Частная школа в Клейтоне». Я повлек его к машине, говоря уже по пути. Джоан Гонсалес каждый раз забирала оттуда ту самую Сатори. Я прочитал ее ежедневник.
1: «Ты что, думаешь, что Сатори из этой школы?»
0: Джефф скептически сморщился. «Думаю, что Сатори прямо из преисподней». Мне почему-то вспомнился при этом холод в подвале. Но, скорее всего, она встречала их машину где-то там. Родители забирают детей, затеряться среди них легко. А выглядит все очень естественно. Тьютор из другой соседней школы.
1: «И что надеешься найти?»
0: «Записи с камер вдруг сохранились. И вдруг эта самая Сатори на них попала, если крутилась возле школы».
1: «Ха».
0: Джефф задумался, затем кивнул.
1: «Попытаться стоит, по крайней мере. Если бы у нас была ее фотография... Ладно, поехали, я веду».
0: «Ну, давай ты, ладно». Сабьюрбин даже после моей не слишком трясучей «Тойоты» ощущался неправдоподобно плавным и вальяжным. Климат-контроль Джефф устанавливал на такую температуру, что я почти сразу замерз, как сел к нему в кабину. Повез Джефф не через город, а вдоль берега, по Каредер-Сур, что, в общем-то, и разумно. Поток машин был неплотный, двигались быстро, так что за пределы города выскочили уже минут через 15, крутанувшись на развязке на Каредер-Норте. Дальше уже потянулись застроенные приличными домами пригороды и старые американские военные застройки, удивительно однотипные, служившие когда-то и казармами, и жильем для военнослужащих. Когда-то все это имущество отошло Панаме. Оказалось, что лучше всего размещать в подобных местах школы и всякие прочие университеты, вместе с их кампусами. И в результате получилось, что вся зона между границей города, каналом и Биа-Сентенарио превратились в некий учебный заповедник.
1: «У тебя есть какая-нибудь теория?» — спросил Джефф.
0: «Теории как мух над дерьмом, но ни одна даже моей собственной критики не выдерживает», — сознался я. «Понятно только то, что все началось с того, что адвокаты Гонсалеса, или там ее подружка, которая молчала, спасли доченьку. А этого ребенка надо было задушить в колыбели, и тогда бы все погибшие были бы живы».
1: «Стива убили из-за пароля к ежедневнику? Как ты думаешь?»
0: «Думаю, что да. Я очень многое объяснить не могу, но при этом доверяю в данном случае больше своей интуиции. И думаю, что они как-то узнали, что Стив получил доступ к ежедневнику. Они взяли его телефон, но, похоже, не смогли или не догадались заглянуть в почту. Вот эта самая запись о встрече с Саттери у школы каким-то образом для них опасна.
1: Посмотрим.
0: Дорога пошла вдоль канала. Местами мелькали таблички, предупреждающие о том, что сюда из воды любят выбираться крокодилы. Справа тянулась длинная ураганная изгородь, а если проще, то обычный сетчатый забор. Затем показалось скопление длинных трехэтажных зданий, где и собрались все институты, академии и школы, собравшиеся в этом месте. А здания все как один, друг на друга похожи. Военная архитектура. Причем умная. Над каждым этажом к стене пристроен наклонный козырек, по которому должна стекать дождевая вода. Для местного климата это единственный способ сохранить штукатурку нормальной. А то в городе, где не покрасят, через месяц максимум выглядит стена так, будто за ней уже много лет никто не следит. Дорога обогнула весь этот комплекс, собравшийся вокруг огромных зеленых газонов и окруженный футбольными, бейсбольными и прочими стадионами. И затем Джефф припарковал машину почти у входа в академию. Время было неурочное, за детьми пока никто не приехал, и мест для стоянки хватало.
1: «Есть камеры, причем на все стороны», — сказал Джефф, оглядывая здание с улицы.
0: «Есть», — кивнул я. «Теперь бы знать, делают ли вообще записи, а если делают, то сколько они хранятся».
1: «Школы обязаны делать по правилам, вроде как на случай ловли педофилов и прочих маньяков», — просветил меня Джефф. «Я уже как-то с этим сталкивался. Другое дело, что нет никакой гарантии того, что нам кто-то даст эти записи посмотреть».
0: Пропустили нас без особых проблем. В школе было тихо, шли занятия, но принципиал Дэвид Шварц время для нас нашел. Пригласил в маленькую переговорную самого входа, внимательно выслушал и в доступе к записям отказал в категоричной, хоть и вежливой форме. Настолько категорично, что даже желания спорить не возникало. Все равно не поможет. Нам осталось только извиниться и отправиться к выходу. И лишь у самой машины меня догнала одна идея. «Стой, есть вариант», — сказал я своему спутнику и полез за телефоном. «Этот Шварц — американец, как и вся школьная администрация. Так что попытаемся найти подход. И, кстати, с Биллом Мерфи из ДЭА ты насколько знаком?»
1: «Хуже, чем Стив, но знаком. Хочешь попробовать через него?»
0: «Если у меня ничего не получится, будешь пробовать». Номер Акосты нашелся быстро, — ответил он сразу. «Какие-то новости?» «У нас все время какие-то новости. Брю выманили из гостиницы. Женщина. Возможно, удастся получить ее портрет с камер слежения. Но мне нужна помощь».
2: «Какая?»
0: «Принципиал Академии Бальбоа Дэвид Шварц. Вам знаком?»
2: «Не очень хорошо, но в какой-то степени».
0: «Нам нужен доступ к записям с камер, что установлены в школе. Мы с ним говорили, но без успеха». Было слышно, как Акоста вздохнул.
2: «Не удивлен. Шварц тяжелый человек и упрямый. И хорошо знает законы.
0: Нам очень нужны эти записи, очень.
2: Что там может быть?»
0: Вопрос наверняка был задан лишь для того, чтобы выиграть время в разговоре. А Косте явно не хотелось связываться с мистером Шварцем. «Там может быть портрет убийцы семьи Гонсалес, за которыми приехал Брю. Этот человек, судя по всему, подсел в машину где-то возле Академии Бальбоа».
2: «Хорошо».
0: А Коста сразу же решился. «Я попытаюсь что-нибудь сделать, но сразу скажу, что ничего не обещаю. Шварц, к тому же у такого человека достаточно много людей, к которым он может обратиться, если ему причиняют неудобства. В том числе и в этом здании».
1: «Я это понимаю».
2: «Хорошо, хоть так. Я перезвоню. И не думаю, что очень скоро. Ждите».
0: И отключился.
1: «Хоть так». «Что?» —
0: спросил ждавший окончания разговора Джефф. «Ждем. Он попытается. Отвези меня обратно, что ли?»
1: «Поехали».
0: Джефф даже дверь мне открыл.
1: «Потом мне надо еще проблемы с телом Стива решать. Он всегда хотел, чтобы его похоронили в Белфасте, так что...»
0: Обратно катили в полном молчании. Черт бы побрал этого упрямого и принципиального Шварца. Ведь достаточно понятно объяснили ему, зачем это все нужно. Нет, уперся. И уперся лишь потому, что правила надо соблюдать. И у него есть такая возможность, и осознание этого факта тешит ему самолюбие, наверное. Имею право отказать и откажу, и хоть трава не расти. А я просто чувствую, что будет это самое Саттери на записи, будет. Много у них камер. Не было, наверное, другого способа войти в доверие. Родители Луис все же держали ее почти что в заключении и контролировали каждый шаг. А так вот сработало. Встань у забора хорошей школы, надень очки и соответствующий наряд, и все. Даже подозрений ни у кого не вызовет. Когда уже въехали во двор нашего офиса, Джефф нарушил молчание.
1: «Знаешь что?» — сказал он задумчиво. «Я бы поискал в интернете какое-то сообщество детей-убийц, что ли».
0: «А есть такое?» — удивился я.
1: «Понятия не имею, но сейчас все есть. Где-то Луис нашла эту Сатори, так? А мне вспомнились сразу педофилы».
0: «В смысле?» «Что-то он меня запутал быстро, но сильно».
1: «Их действительно стало намного больше в последние годы. Активных, я имею в виду, действующих. И кто в этом виноват?»
0: «Интернет?»
1: «Разумеется».
0: Джефф собрался было заглушить двигатель, но передумал. Сообразил, что в машине станет жарко очень быстро.
1: Их не стало больше вообще, но интернет дал им возможность сбиваться в стаи, делиться информацией, прикрывать друг друга и находить способы знакомств с детьми. И тот, кто раньше боялся даже фантазировать, вдруг начал действовать.
0: «Согласен», — кивнул я. «Но о педофильских ресурсах, особенно в луковой зоне, слышали все. А вот о чем-то подобном...»
1: «Я не утверждаю, что это именно ресурс детей-убийц. Не думаю даже, что в мире достаточно таких детей, чтобы вообще догадаться искать друг друга. Но где-то они встретились. Где-то или Луис нашла эту самую Сатори, или наоборот. Все сходится. Луис все свободное время проводила в интернете. Японка появилась как преподаватель компьютерных же знаний. Никаких подозрений».
0: «Согласен, но что и как искать? Я не знаю».
1: «Я тоже не знаю».
0: Джефф помассировал свою бычью шею. К дождю у него всегда начинала болеть голова.
1: «Если бы знал, то уже бы давно все нашел».
0: «Пошли, я отдам тебе компьютер Стива, мы сняли с него копию».
1: «Лучше мне дайте копию, а компьютер оставь Виктору», — прервал меня Джефф. «Может, он что-то еще в нем найдет. А я все равно в них ни черта не понимаю. Буду читать то, что получится открыть».
0: «Ну, тебе виднее. Пошли». Когда зазвонил телефон, я уже сидел в офисе и изучал заметки, которые Стив делал по нашей работе. В общем, ничего такого, чего бы уже не знал, найти в них не удавалось. Никакой информации он для себя не придерживал. Все было ясно и просто. Ни в отправленных, ни в полученных письмах в его почте тоже ничего важного не попалось. Звонок у меня, как в старых телефонах, дребезжащий такой. Когда-то все ставили себе мелодии, это было даже оригинально. А теперь у всех такой. Давно сменить пора. А то бывает, что зазвонит у кого-то в публичном месте и начинаешь сам за телефон хвататься. Но не сменил пока. Такой звук, оказывается, на фоне любого шума лучше всего слышен. Но сейчас телефон зазвенел почти что в полной тишине. Я глянул на экран. Энн Хилли. Я внес ее номер в память после того звонка. Даже сердце немного дрогнуло, растерялся. Блин, как школьник прямо. «Хелло! Не помешало?» Какой же все-таки тембр голос у нее, сексуальный, иначе и не скажешь. «Нет, ни в коем случае. Мы можем встретиться?» «Встретиться?» Совсем растерявшись, довольно глупо переспросил я. «Да, встретиться». «Конечно. Я могу встретиться, я даже очень хочу встретиться. Сегодня?» «Это возможно?» «Разумеется, где?» «Я как-то не думала пока». «Ну неужели? Только не надо мне говорить, что эта женщина не думала. Намеки надо понимать». «Может быть, в кафе Барко?» Я с неким внутренним облегчением выбрал место, куда рад был бы пойти сам, и которое показалось бы скучным Рассити. «Суши и что-то еще?» «Прекрасно!» Энн Хилли заметно оживилась. «Хорошо знаю это место. В 9?» Сама предложила время она, удивив уже окончательно. «Деловые переговоры на 9 не назначают. На 9 назначают свидание, чтобы потом веселиться с неспящей панамой до утра или кто сколько может». «Прямо там?» — уточнил я и, услышав ответ, еще и закивал в трубку. «Буду, обязательно буду». Фу, что-то я совсем того, поплыл, как на ринге после хорошего удара. Даже мысли все остальные как метлой вынесло. «И что, неужели... А почему бы и нет?» Скосил глаза, чтобы разглядеть себя в висящем в проходе зеркале, но не разглядел. У меня свет со спины, так что только силуэт виден. Ну ладно, еще не совсем старый, не очень страшный, да и особой робостью в общении с противоположным полом не отличался никогда, Разве что активности особой тоже не проявлял, примерно с тех пор, как ко мне перестали обращаться молодой человек. Ну и не монашествовал. Опять же, целибат не про нас придумали. Так, еще переодеться надо бы. Там место из приличных, так что хоть и не галстук, но все же в том, в чем я сейчас, идти не надо. Другое дело, что до вечера еще время есть. А чем его сейчас занять, даже не знаю. Все зависло, везде чего-то ждем. Кики несколько раз присылал сообщение, но ничего экстраординарного у него не случилось. Все штатно. Так что ничего срочного пока не ожидается. Досидит до темноты, дождется, пока все из офиса разъедутся, может быть, попытается за кем-то проследить, если этот кто-то покажется интересным. А потом сюда вернется, отдаст все записи Витьку. Тот, понятное дело, за них ночью усядется. Но до завтрашнего утра все равно сколь-нибудь значимых результатов не будет. Ладно, тогда я здесь откланяюсь.
3: Глава 6.
0: Расита сегодня была выходной, явно рассчитывала на совместный выход куда-то Олд. Когда я, выйдя из душа, в который залез после возвращения из бассейна, сказал, что ничего не получится, и я вечером занят, что у меня важная встреча, она заметно расстроилась. А я почему-то испытал некое тихое злорадство. Вроде как нашел для себя моральное основание не тратить свое время на ее развлечения, мне ненужные. Но виду не подал, понятное дело, сделал до крайности озабоченное всякими проблемами лицо. «В хорошем месте встречаетесь?» — спросила она, наблюдая за моими приготовлениями. — Да, — ответил я, может быть, впервые, не пускаясь в подробности и не пытаясь выдать смягченную версию. — Если встречаюсь, значит, надо. Вот так. Долой неуместную деликатность. В конце концов, с чего это я свою жизнь взялся превращать в благотворительное мероприятие? Именно поэтому не стал придумывать причину, почему не могу взять тебя с собой. Нехрен, и так сойдет. А так, да, в хорошем месте встречаемся. И время, надеюсь, проведем хорошо. И вообще я на многое надеюсь. Но вслух об этом говорить пока не буду. Хотя бы для того, чтобы потом не выглядеть идиотом, если, например, дама на свидание придет с мужем. Или и вправду хочет поговорить исключительно по делу, а я по наивности этого не понял. Ладно, видно будет. И, одевшись, пошел вниз, такси вызывать. Острова Наос, Перико и Фламенко расположены на входе в канал. И когда-то американцы разместили на них береговые батареи, соединив сами острова с материком длинной дамбой, на манер кронштадтской. Потом, понятное дело, потребность в больших пушках отпала, и они превратились в аттракцион. А сами островки начали использовать для куда более мирных целей. Сначала в нескольких заливчиках построили марину для яхт. Потом появились торговые центры, пара отелей, жилой комплекс-ресорт, множество ресторанов и баров и даже рыболовный центр Эбернейти. Некая смесь супермаркета для рыбака и чего-то вроде рыбацкого стадиона, где проводились чемпионаты по ловле. По дамбе, к островам параллельно Авенида Амадор, тянулась самая популярная в Панаме велосипедная дорога, по которой я и сам любил проехаться. И что важно, на острове Перико была еще и большая стоянка, так что проблемы с парковкой обычно у других увеселительных заведений здесь не было. Впрочем, я все равно приехал на такси, так что проблема парковки меня не волновала. Водитель высадил меня прямо у входа в кафе, а если точнее, то у лестницы, ведущей на террасу, над которой висела нарочито примитивная вывеска в виде русалки. Место, несмотря на несколько эклектичную архитектуру, считалось приличным, и публика здесь собиралась больше та, что постарше. И музыка соответствующая, и меню, и напитки, и даже, наверное, цены. Хотя в Панаме везде дешево, все познается в сравнении. Терраса была заполнена пока наполовину, народ здесь все же позже собирается. Так что занять хороший столик удалось. Играла музыка, которую делал местный диджей, испанский регги. Это местный жанр, возникший из-за того, что в Панаме много черных, для которых родной язык испанский, но при этом совсем недалеко до Вест-Индии, откуда и пришел регги. Но пока еще никто не танцевал. Вечер, как тут круглый год и бывает, был теплым, как и будет теплая наступающая ночь. Еще пахло недавно прошедшим дождем. И вид на закат, на садящееся в залив солнца, отсюда почти невероятный. Лучшего, наверное, места для встречи сейчас и выбрать было нельзя. Я заказал бутылку мексиканской короны, которую принесли с ломтиком лайма в горлышке, Откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу. И незаметно для окружающих, чуть подправив за поясом чина с кобуру с Вальтером. Без нее я бы себя вообще как без штанов ощущал, наверное. К удивлению моему, Энн Хилли пришла пешком. Появилась она откуда-то справа, я заметил ее тогда, когда она подходила к террасе кафе. Зато это дало возможность спуститься на улицу и встретить ее прямо у входа. «Привет!» Она улыбнулась и протянула руку. Ладонь была маленькая и теплая. Я улыбнулся в ответ. «Я уже занял столик, и похоже, что неплохой». Жестом я пропустил ее вперед на лестницу, заодно опустив глаза ниже, разглядывая ее, пока она поднималась. До этого я видел ее в чуть коротковатых в стиле 60-х брюках, так что разглядел только щиколотки. Сейчас на ней было простое легкое платье, совсем короткое, так что удалось оценить и ноги. А ведь без единого недостатка, причем еще и сильные, тренированные. Одета она опять была с безукоризненным вкусом, а заодно и абсолютным чувством умеренности. Редко встречающийся талант, к слову, когда одновременно женщина умеет показать, что она отнюдь не сирота, но при этом выглядеть подчеркнуто скромно. Эдакий подлинный природный аристократизм. Наверху лестницы она также совсем незаметно замедлила шаг, оказавшись рядом и давая возможность отвести ее к столику. Отодвинул для нее стул, потом уселся сам. Подошел официант, маленького роста мулат в просторной белой рубашке гуяберы, традиционной панамской соломенной шляпе, с чуть загнутыми полями, той самой Панаме. Выложил меню. Энн попросила такую же корону, как и у меня. «Вы за мной следили?» Совершенно неожиданно спросила она, причем по тону было понятно, что это шутка. «Почему?» Шутка не шутка, я все же опешил от такого вопроса. «А откуда узнали, что я здесь живу?»
1: «Здесь?»
0: Тут я еще больше удивился. «А где здесь можно жить?» «Да, на соседнем острове строят отели, ресорт, но закончат хорошо, если к следующему году. Что еще здесь есть?» «Аквариум от Смитсонианского института, марина с яхтами, магазины и рестораны».
1: «Здесь?»
0: Еще раз, окончательно растерявшись, повторил я.
2: «У меня здесь лодка».
0: Она показала в сторону марины. «Иногда я ночую на ней просто потому, что люблю».
1: «А вообще где?»
2: «Далековато отсюда, в Коронадо. Но мне там нравится. Дом у меня на мысу Пуанто-Барко, совсем на отшибе, даже соседей близко нет. На самом пляже».
0: «Неподалеку от советника право получается. Но, в общем, логично. Если не хочешь жить в городе, то это самое приличное место, хоть от него до столицы ехать все же далековато. Больше часа».
1: «Не мокро, не шумно?»
2: «Жили раньше на пляже?» — засмеялась она. «Я привыкла. Раньше жила тоже на Фронтлайн-Бич. Да, все сыреет, и во время шторма очень шумно, но я привыкла».
0: «Нет, я на пляже не жил, но как-то в отпуске снял дом на месяц», — ответил я. «Вы здесь недавно?»
2: «Примерно год, может быть, больше».
0: Чуть пожала она непривычно загорелыми для англичанки плечами.
2: «Отчасти из-за этого дома здесь и осела. К тому же мне нравится выходить на пляж по утрам. В другом месте это делать не получится. А у моего дома можно даже не надевать купальник».
0: «А зачем тогда ночевать на лодке?»
2: «Иногда просто лень возвращаться».
0: Она открыла меню, но смотрела пока на меня.
2: «И мне нравится плеск воды рядом. Нравится воздух, нравится, наверное...»
0: Она чуть задумалась, затем улыбнувшись какой-то своей мысли, сказала. «Наверное, приятно осознавать возможность просто отчалить вместе со своим домом от пирса и отправиться куда-то далеко. Хотя на самом деле очень далеко моя лодка не дойдет. Горючего не хватит». Тут она уже засмеялась.
1: «Метров 10?
2: 42 фута.
0: Больших в Панаме не держит. На них ходить некуда. В одну сторону Колумбия, туда страшновато и подозрительно, в другую — Коста-Рика. Но там с лодкой вообще делать нечего. Поэтому те, у кого лодка есть, ходят до островов Ла-Перла. Но туда и небольшой за глаз хватит. Так что 42-футовая по местным меркам уже почти огромная. Ну и заодно подумалось, что в таких лодках уже вполне приличная спальня. То есть мастер-каюта. Ну, спальня, в общем.
1: «Я думаю, что в этой марине больше и нет, верно?»
2: «Да. Я поначалу удивилась, что здесь нет больших лодок. Есть большие виллы, большие пентхаусы, большие небоскребы, большие машины, а лодок почему-то нет. Только потом уже поняла, почему».
1: «Любите лодки?»
2: «Да, почти с детства. Я же выросла в Испании, в Марбелье. Там много лодок. У нас в семье была большая».
1: «Управляете сами?»
2: «В «В основном. А у вас хобби есть?»
1: «Хобби? Есть, пожалуй. Я стреляю, если это можно считать хобби».
2: «Стреляете? Из чего?»
1: «Из пистолета в основном. Здесь из чего-то другого стрелять особо негде».
2: «Научите?»
1: «Даже так?» — удивился я.
2: «А почему нет? Вы против?»
1: «Нет, я не против. Меня к ней тянет так, как... Черт, иначе и не скажешь. Но вот как тогда в подвале виллы Гонсалеса тянуло вниз. Как будто крючок с леской за что-то внутри меня зацепился. Какое-то неромантичное получается сравнение. Но именно оно ближе всего к истине. Меня к ней влечет. Причем влечет так, что я не смогу, даже если захочу, остановиться. И не могу понять даже, какое впечатление Энн на меня производит. Почему-то в голове всплывает фраза «притягательно, как грех». Хотя ничего грешного в ней не видно. Она скромна, сдержана, элегантна. Какая-то каша в голове, даже не выразить то, что пытаюсь думать. Точнее, самих мыслей нет, только ощущения. Все спустилось куда-то на нижний, интуитивный, инстинктивный, темный уровень, на котором ты сам не можешь понять себя. «Никаких проблем, если есть желание».
2: «Желание? Желание есть». Она опять сдержанно улыбнулась. «Ладно, давайте выбирать ужин. Я буду суши и всякое такое».
1: «Я тоже. Насколько помню, я суши и предлагал. Может, взять блюдо лодка? Оно здесь хорошее, практически ничего не хочется выкинуть».
2: «Согласна».
1: Она откинула меню на столик.
2: «Тогда и читать не нужно. Кстати, я тоже хотела это блюдо предложить. Сходство во вкусах что-то символизирует. Как вы думаете?»
1: «Только надежду. На развитие отношений». Она посмотрела мне в глаза, коротко и как-то поощрительно улыбнулась. И затем подозвала пробегавшего мимо официанта.
2: «Расскажите о себе».
1: «Вот так, никаких вступлений, расскажи, да и все». «Особо нечего рассказывать. Как ты вырос?»
2: «В России?»
1: «Да, в Москве. Как-то служил, как-то уволился, как-то завел бизнес, как-то уехал из страны, как-то попал в британскую военную компанию».
2: «Потом сюда?»
1: «Нет, потом в Америку, в Аризону. Там был бизнес».
2: «А сюда почему?»
1: «Ну, так сложилось». Я пожал плечами.
2: «Навсегда?»
1: «Нет, не думаю». Я даже засмеялся уже над самой мыслью о том, что здесь можно осесть навсегда. «Пока. Не знаю, насколько. Как дела пойдут?»
2: «А идут?»
1: «В принципе, идут, не жалуюсь. Здесь много разных людей, и у многих возникают проблемы. Возможно, что эта страна с самым высоким содержанием подобных людей».
2: «Интересно заниматься чужими проблемами?»
1: Она чуть вскинула брови. «Нет, но деньги за это платят».
2: «Хм, откровенно».
1: «А что, надо заняться вашими проблемами?»
2: «Нет».
1: Она улыбнулась.
2: «У меня нет проблем».
1: «А как же разговор по телефону тогда, после моего приезда с Малиной?»
2: «Всегда нужен какой-то повод для встречи, верно?»
1: Вот тут я удивился. Нет, я уже понял, что мы встретились не для того, чтобы вступить в деловые отношения. Но пока этот факт в голове уложился не окончательно. Ну хорошо, меня к ней неудержимо потянуло с первой минуты, как я ее увидел. Но мне как-то не верится в то, что ее также потянуло ко мне. Нет, не то чтобы я урод, и женщины мне внимания не уделяли. Она все же из возраста девочки и ищущей мальчика вышла, но просто такое мое неудержимое влечение — это точно какое-то отклонение. А по всем законам природы отклонения встречаются нечасто, и взаимными точно быть не должны. И вот поэтому как-то все странно. Другое дело, что мне на странности плевать. Я то ли влюблен, то ли просто хочу ее до потери сознания. И то, что она искала встречи сама, это радует вообще-то, обнадеживает.
2: «А я в Испании родилась, как уже говорила», —
1: сменила она объект обсуждения.
2: «Мама из Лондона, папа из Гибралтара, то есть по крови испанец, а по менталитету — житель Скалы. Правда, после моего рождения почти сразу переехали в Сюрей, но когда мне исполнилось 14, вернулись в Испанию. Семья отца владела немалыми землями возле Ла-Линея, и когда строительный бум добрался туда, они очень сильно разбогатели. В общем, выросла я уже там». «Разве что вернулась в Англию на время учебы в университете».
1: «А почему сюда? Разве в Испании не лучше?»
2: «Что-то новое, новые перспективы. Я тоже не думаю, что здесь навсегда, но пока мне нравится. А вам?»
1: «Мне тоже. Не нравилось, я бы сюда не приехал». Соврал я легко и свободно.

we got no

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Афанасьев. Срока давности не имеет. Часть вторая.

0: Говорит полковник Росляков. Ко мне идет председатель Гераньковского райисполкома Прохоров. Пропустить. Да. Объясни ему, куда идти. Ну так на чем мы остановились, бойцы?
1: Да, на Лозовом.
0: Андрей, да. Проводил Лозового?
2: Так точно. Они еле билеты достали. Я предлагал помощь, он отказался. Говорит, пускай ребята в общем вагоне проедутся, нечего шиковать. Занятный мужик.
1: Да, занятный.
3: Можно?
0: Входи, входи, Виктор Батвеевич.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: О, давненько я тебя не видел, Владимир Иванович, давненько. Да ты, брат, и не стареешь совсем.
0: Ну.
4: Вечно молодым хочешь остаться.
0: Куда мне? Вот смену ращу. Мой зам Петров Геннадий Михайлович.
4: Очень приятно.
0: А это совсем молодое поколение. Кудряшов Андрей Петрович.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Ах, Андрей. Андрей. Так вот ты куда ушел? Хо-хо, то-то я смотрю, на отчетно-перевыборной комсомольской конференции другой человек от обкома выступал. Я, честно говоря, думал, что ты на партийной работе останешься.
1: Виктор Матвеевич, а мы себя считаем бойцами партии.
4: Ну, это верно, это верно.
0: Присаживайтесь, Виктор Матвеевич. Зачем пожаловали?
4: Да зашел я, Владимир Иванович, к тебе вот по какому делу. В деревне Ворожейке живет и работает Дорохов Василий Егорович. Старый мой друг и приятель. Во время войны, по его словам, он выполнял задание командира партизанского отряда Смолягина и работал в полиции. Вроде бы к нему и претензий особых никто не предъявлял после войны. А все же извелся мужик.
0: Виктор Матвеевич, да? Мы как раз занимаемся обстоятельствами гибели отряда Смолягина, в том числе и делом Дорохова. И прямо скажу, пока ничего определенного нет. Месяц назад проще было. Знали, что свидетелей нет, и все. А тут вот появился Лозовой. Не только свидетель, но и участник последнего боя.
4: Константин Павлович?
1: Он сам.
4: Так, ну и что?
0: Да он внес в дело такие детали, которые, говорят, далеко не в пользу Дорохова. Больше скажу. Неважная для него складывается ситуация.
4: Вот как? А я-то надеялся, что приезд Константин Павлович как-то поможет Василию. Такой этот Лозовой шебутной, да все болота облазил со своими ребятишками. Даже на север Родонецких болот залез. А это почти 40 километров.
2: А вы не помните, в какие именно деревни, Виктор Матвеевич?
4: Ну как же не помню. Сам договаривался о ночлеге, Ворожейке, Плетнёво, угу. Матяево, Бобёнки, Песцово.
2: Подождите, Песцово? А что там делать? Там же два двора всего осталось.
4: Ну, говорил я ему, а он ребятам будет интересно. Карту они там какую-то составляют.
1: Энтузиаст?
4: Да. Расстроил ты меня, Владимир Иванович. Расстроил. Эх, не везет Василию. То инвалидом остался, то эта история. А тут еще сын.
0: А что с сыном?
4: Да вроде как он ушел от них. И все из-за прошлого. Он у вас здесь, в городе, в пединституте учится. Ну, ладно, Владимир Иванович, пойду. Сегодня в обкоме партии совещание по мелиорации Родонецких болот. Вот я и решил зайти к вам. Эх, Василий, Василий. И все же я голову на отсечение даю, что Василий говорит правду.
2: Одну минуточку, Виктор Матвеевич.
4: Да, слушаю, Андрей.
2: Виктор Матвеевич, а да. Кто же там в Песцово-то живет сейчас?
4: Два пенсионера, пасечник Дуняшина и тетка Зинаида. Ой, горе мне с ними. Хотели переселить, но отрез отказываются. Особенно тетка Зинаида. Говорит, я здесь родилась, здесь и помру. Да. Еще есть вопросы?
2: Да вроде нет.
4: Угу. Ну что ж, будьте здоровы.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: А что это ты про Песцова начал расспрашивать?
2: Да непонятно, зачем туда Лозовой ребятишек потащил.
1: А ты съезди, поговори с теткой Зинаидой.
0: Да. Завтра же и съезди.

0: Есть здесь кто-нибудь?
1: Есть! А ты кто, мил человек?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы Зинаида Петровна?
1: Ну, я. Только ты меня просто зови, тетка Зинаида, так привычнее мне. Так что тебе, мил человек, нужно?
0: Да, тетка Зинаида, поговорить хотелось бы с вами, а?
1: А ты случаем не от Витьки Прохорова?
0: А что?
1: Так если так, передай. Не поеду. Не поеду никуда. Я сказала ей баста. Я в этом доме, почитай, с 42-го года живу. И сама его строила. Сама колодец копала. Здесь и помру. Понял, мил человек?
0: Понял, понял, тетка Зинаида. Только что-то мне не верится, что вы сами такой дом выстроили.
1: Не верится. А ты на руки мои погляди, видишь, какие? Это не от бегудей, от работы. Единственное, солдатики помогли бревна из леса натаскать и стены выгнать, а уж все остальное сама.
0: Ну да, понятно. А раньше-то вы где жили?
1: Да туточки, туточки и жила. Ну, домишко совсем развалился, вот я и решила строиться. Знаешь, мил человек, не досуг мне с тобой лялякать, шел бы ты своей дорогой. Ну. Мне вон дров привезли, так вон, все перетаскать надо.
0: Так, тетка Зинаида, давайте я помогу.
1: Так бы и начал. Ты таскай и спрашивай, а я буду отвечать.
0: Хорошо. Так вы, тетка Зинаида, говорите, развалился ваш домишко-то, да?
1: Ага. Вот я у Наськи Беркулезной и решила сруб купить. А Наська-то беркулезная. Не слыхал?
0: Нет.
1: Ну, сестра Ваньки Алферова, что перед войной браконьер порешили.
0: Что, родная сестра?
1: Ты таскай, таскай. Не стой. Приемная. Наськина ты мать при родах Богу душу отдала. Вот Алфериха и кормила их из двух грудей. Ваньку и Наську.
0: Так вы и Груню узнали, жену Ивана?
1: Тьфу тебе на язык.
0: Чего такое?
1: Да я Груньку-то по гроб жизни помнить буду. Это ж она мне сруб-то гнилой подсудила. А сама баба не промах. Посереть с самой войны примака в дом притащила.
0: Так, а говорят, она погибла в 41-м.
1: Кто? Груньку-то? Да она мне аккурат летом 42-го сруб-то продала, милый.
0: Что-то я ничего не понимаю.
1: Да слушай, ты таскай. Таскай, милый, таскай. В сей момент я тебе все объясню. Значит так. Зимой 41-го, откуда ни возьмись, Грунька появилась с мужиком.
0: Так.
1: Ну, тащой, хилай. Она его даже это на салазках приволокла. У Насти они жили. А сруб-то этот, Ванька-то еще перед войной поставил. Вот я и порешила сруб-то купить. Да с Грунькой за мешок картошки и сговорилась.
0: А что с ней за мужчина-то был?
1: Ну, кто же его знает. Мужик, он и есть мужик. Но, правда, больной был шибко. Его Грунька-то в госпиталь пристроила. Тут у нас недалече, в лесу. В 42-м-то госпиталь расположился. А Грунька там медсестрой пристроилась, а мужика своего туда положил на поправку.
0: А куда она потом девалась?
1: Да, кто же его знает. Как госпиталь стал собираться, но Грунька вместе с ним и сама намылилась, и мужика, надо полагать, сову забрала. А что это вас всех до Груньки потянуло, а?
0: Это почему же всех-то, тетка Зинаида?
1: Да то учитель он с детишками приезжал, все расспрашивал, тот и тепереча.
0: Интересно. Интересно. Ну что, все, тетка Зинаида? Дрова уложены. Ну, спасибо вам. Пойду я. Спасибо.
1: Жаль, мил человек. А то давай еще поговорим, а? Мне грядки еще вскопать надо.
0: Да это в другой раз, тетка Зинаида.
1: Ну, ладно.

0: Здорово, бойцы.
1: Здравия желаю.
0: Был у генерала. Интересовался он Смолягинским делом.
2: Понятно. Есть информация, товарищ полковник?
0: Давай.
2: Госпиталь, который был в районе деревни Песцова, находится в Батуми. Агриппина Ивановна Алферова работает в нем по-прежнему.
0: Что?
2: Так точно, по-прежнему. Вышла замуж. Муж пенсионер, ветеран войны, работает кескером.
0: Так. Еще что?
3: Вот справка из архива госпиталя. Лейтенант Сонин умер от ран и похоронен в братской могиле в Песцово.
2: Надо срочно лететь в Батуми и разговаривать с Алферовой.
3: Да.
0: Подождите, бойцы. Давайте-ка точки расставим. Вопрос первый. Кто есть кто? Кто предал отряд? Геннадий, давай ты.
2: Товарищ полковник, мне не нравится Лозовой.
3: Да.
2: Не слишком ли он много знает?
3: Правильно. Мне кажется, что вряд ли Смолягин делился так откровенно с бойцами отряда. А тем более с человеком, которого вообще не знал.
0: Угу. Дорохов ничего не знает. Подозрительно. Лозовой много знает. Тоже не нравится. Вы давайте факты.
3: Товарищ полковник, во-первых, кто мог знать кличку гестаповского агента? Начальник школы. Раз. Глобки. Два. Смолягин. Три. И, наконец, сам агент Лесник. Логично? Логично. А может, поэтому Лозовой вдруг вспомнил, что провокатор был связан с неким Лесником?
2: Андрей прав. Создается впечатление, что Лозовой в отряде был чуть ли не фигурой номер один.
3: Да.
2: А это нереально. Нужно срочно лететь к Алферовой.
0: Минутку. Алло? Росляков? Что? Да-да. Лозовой только что в Полтаве взял билет на поезд до Батуми.
3: Что?
0: Геннадий, Андрей, срочно вылетайте. Андрей,
3: да.
0: Расспроси Алферову о Соне не подробнее, что она знает, что помнит.
3: Есть.

0: Здравствуйте, Агриппина Ивановна.
1: Здравствуйте.
0: Моя фамилия Кудряшов.
1: А, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Садитесь. Андрей Петрович, мне о вас звонили. Что вас интересует?
0: Потревожил я вас, Агриппина Ивановна, по делам давно минувшим, давним. Хотелось бы задать несколько вопросов о партизанском отряде Смолягина.
1: Пожалуйста, Андрей Петрович, что знаю, расскажу.
0: Во-первых, простите меня, пожалуйста, никто вам не звонил в эти дни? Ну, может, спрашивал что-то, там, дома ли, не собираетесь ли уезжать?
1: Да нет, ну только разве из собеса? Звонил мужчина, интересовался анкетными данными моими и мужа.
0: Так.
1: Да нет, а так никто.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Юра, это вот товарищ из органов. Познакомься, помнишь, я тебе говорила? Кудряшов Андрей Петрович. Мой муж.
2: Юрий Иванович.
0: Агриппина Ивановна, вам знакома фамилия Дорохов?
1: Ну, конечно. Это напарник моего погибшего первого мужа. Ну, тоже лесником был. А что с ним?
0: Видите ли, односельчане считают его виновником гибели партизанского отряда.
1: Кого? Василия?
0: Да.
1: Господи, да что же это такое? Ну, Васька Дорохов был разведчиком партизанским. Но только никто не знал об этом. Да Тимофей-то даже жене своей не доверился, Марии. Ну, как же так? Ну, Василий каждый день своей жизнью рисковал.
0: Вы не волнуйтесь, Агриппина Ивановна, не волнуйтесь. Пожалуйста, вспомните, как вы узнали, что Дорохов – разведчик партизанского отряда?
1: Сейчас, сейчас. Было это за месяц до гибели отряда. Смолягин пришел ко мне в сторожку на болото и сказал, что если придет Василий Дорохов, немедленно то, что он принесет – переправить ему. Ну, я, конечно, удивилась. Василий к тому времени служил в полиции. Ну, хотела спросить, но Тимофей так на меня посмотрел, что язык присох, умел он это делать. А когда уходил, то в открытую сказал, что Дорохов наш человек, но чтобы об этом не знала ни одна душа.
0: А после боя что было? Как вот вам удалось спастись?
1: Когда фашисты стали болото обкладывать, то у меня с Тимофеем договоренность была, чтобы я знак подала. Вот я в печку и подкинула пару поленьев сырых. Ну, задымила она, как паровоз. Ну, ребята должны были увидеть. Но один полицай заметил и догадался. Набросился на меня, тут стрельба началась. Но я помню, что очнулась в километре от болота. Вот как шла, ползла. Ну, ничегошеньки не помню.
0: А после боя, Агриппина Ивановна, вы остались в своем доме?
1: Нет, нет, что вы, я ушла на одну из зимовок Ивана. Там был оборудован запасной склад отряда. Ну, потом наши пришли, я перебралась в Песцово, где жила молочная сестра Ивана, Настя. Ну, вскоре около нас открылся госпиталь, стала там работать санитаркой. А когда госпиталь перевели в Батуми, я с ними уехала.
0: Так, скажите, а поддерживали вы связь с женой Смолягина, когда помогали отряду?
1: Нет, нет, что вы, Тимофей запретил. Правда, один раз она ко мне явилась, солдатика привела.
0: Так.
1: Сбежал парень из эшелона военнопленных.
0: Угу.
1: Да, я сначала солдатика у себя подержала, потом Тимофей пришел, поговорил с ним, ну и забрал в отряд.
0: Угу. Простите, Агриппина Ивановна, а вы у Насти, сестры вашего мужа, одна жили?
1: Нет. Раненый со мной был. Я его нашла в лесу после гибели отряда. Да вот он перед вами, мой муж.
0: Юрий Иванович? Так вы лейтенант Сонин?
2: Да.
0: А подождите, а почему же вы Алферов?
2: Жизнь мне Груня спасла. Вот я и взял ее фамилию.
0: Так, простите, но... Понимаете, по архивам Министерства обороны вы умерли.
2: Я и сам удивляюсь, что жив остался. Я ведь действительно был при смерти. Вот врачи и поторопились, видимо, в списки внести. Время тяжелое было. Умирали каждый день раненые. Врачи менялись. Кто на фронт, кто с фронта. Ну, где там было уследить?
0: Агриппина Ивановна, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Не знаком вам этот человек?
1: Да. Да это же тот паренек, что Мария ко мне привела. Ой, боже мой, как же его звали-то? Костя. Да-да, Костя Лозовой.
0: А вы, Юрий Иванович, посмотрите, пожалуйста.
2: Это... Сейчас расскажу. Но придется начать издалека.
0: Вы не волнуйтесь, и подробнее, если можно.
2: Да-да. Но я постараюсь. Когда я увидел его в диверсионной школе гестапо в первый раз...
0: Так.
2: Он спросил меня, как твоя кликуха?
3: Здорово. Как твоя кликуха? Че молчишь? Что? Кличка как?
4: Сонин.
3: Забудь свое имя, а то греха не оберешься. Мы люди конченые. Кличка как?
4: Лоси, отстань от меня.
3: Эх, тебя коробит. Ладно, через 15 минут в коридоре построения. Собирайся. А то схлопочешь по шее от унтершарфюрера. Я пошел.
5: Эй, парень.
4: Вы кто?
5: Ты лось.
4: Ну?
5: Не ну-ка. Я преподаватель топографии непомнящий. Преподаватель.
4: Я должен идти, я могу опоздать на построение.
5: Не дергайся. Слышь, лось, я к тебе еще в лагере присматривался. Рисуешь ты здорово. Слышь, я тут ксивы покойничкам мастырю, описать не могу. Поможешь, а?
4: Не понимаю.
5: Ну и дурак, если не понимаешь. Документы я делаю группам, которые забрасываются, понял? Опишу плохо, поможешь?
4: Если приказ будет.
5: Нет, ты или дурак, или... Слушай, ну кто такой приказ даст, если за тобой круглосуточно смотрят? А я... Я доверяю и договорюсь с кем надо.
4: Ну, если так, могу.
5: О, вот ты ладушки. Слышь, приходи ко мне после отбоя, а?
4: А если этот спросит? Сосед мой.
5: Ладно, я тебя вызову через дежурного. Выпить хочешь?
4: Нет.
5: Ну и дурак, ладно. Ладно, я поплыл.
4: Что это?

0: кто тут был?
1: А кто его знает? Зашел какой-то тип в немецкой форме и выспрашивал.
0: Высокий? Блатняга?
1: Ну?
0: Алкоголик. Если б не его умение делать документы, давно бы убрали.
2: Ладно. Я ложусь спать.

0: А, Лось, входи.
1: Ну, что тут делать?
2: Выпить хочешь?
1: Нет. Спросит сосед, где достал. Улететь хочешь?
2: Ну, ладно, ладно. Ладно, вот. Видишь, вот. Ксива готова. Надо вписать фамилию. Вот тут бумага. Тут их кликухи и фамилии, которые будут носить. Сделай за ночь, а то их скоро тю-тю. Смотри, чтобы все в норме было. А я пойду посплю. Башка трещит. Давай, работай, Лось.
3: Что это? Провокация? Удача? Все приметы, клички. Запоминать. Запоминать надо. Лоб крутой, нос короткий, на кончике слегка раздвоенный, лицо круглое, губы узкие, волосы темные, звание лейтенант, Кирпичников Митрофан Васильевич, кличка верный, рост средний, лоб узкий, нос прямой, подбородок острый, уши прижаты к черепу, рядовой Борисов Игорь Кириллович, кличка подросток.

0: Эй, вставай. Вставай.
1: О, черт, заснул. Вот, готово, забирай. Все, больше не будет?
0: Да, пока все. Пока все. Улетят голубчики, расстреляют их, если поймают там. А эти потом других будут готовить.
1: Почему расстреляют?
0: А советская контрразведка, СМЕРШ, в этом районе работает отлично. Неудивительно, штаб фронта рядом.
2: Слушай, а на кой черт ты мне все это говоришь? Под пулю подвести хочешь? Чтобы твои же друзья и пристрелили? Удавлю, гада, пикнуть не успеешь.
0: Да брось. Брось, дурак. Я больше рискую. Если кто узнает, что я тебе доверил, расстреляют без допросов. А чё смотришь, а? Чё смотришь? Думаешь, я за глоток водки продался? Я перед самой войной в Смоленске заторчал, а тут фашисты!
2: Как же ты мог?
0: А ты испугался, а? Струсил смерть принять? Что ж ты на проволоку не бросился, как тот из второго барака, а?
2: Кретин! Да я при первой возможности...
0: Молчи! Молчи. А ты думал, я тебе просто так документы дал? Я ж сразу почувствовал, что ты непродажный. Мне уйти не удастся. Уходи. Уходи, помогу. Есть еще два парня. Уходите вместе.
1: А ты?
0: Нет. Нет, мне прощения не будет. Передай.

0: Запоминай, запоминай. Уходите на болото. Там, слышал я, разведгруппа наших обосновалась, партизанский отряд. Ага. Уходите к ним. Все там расскажешь, понял?
1: Понял, понял. А может, этого Лозового взять? Ну, поговорю я с ним, присмотрюсь.
0: Да уходить надо сегодня. Завтра приезжает Глобки. Лозовой по документам пехотинец. В плен попал раненым. Черт его знает. А с другой стороны, без оружия не уйдете. Ну, решайся.

0: не спишь?
1: Нет.
0: Вопрос можно?
1: Знаешь, что здесь за вопросы следует? Пуля. Я вот живу с тобой и не спрашиваю, кто ты, кем был, куда по ночам шастаешь.
0: А я знаю, кто ты. Ты лейтенант Красной Армии. Фамилия Лозовой.
2: Выследил паразит! Убью! В чем дело? Курсант, лесник, встать! В карцер захотел?
3: Что тут происходит, лось?
0: Господин преподаватель, мы просто боролись. Он не виноват.
3: Ну, смотрите у меня. Лесник!
2: Я!
3: Тебя вызывает начальник школы. Быстро! Слушаю!
4: Слушай, сегодня в час ночи выведу через старую дренажную трубу. Ребята будут ждать. Говорил с ним?
0: Не успел, ты вошел.
4: Сейчас он придет, поговори. Меня больше не увидишь, пока.
0: Спасибо тебе. Так, нужно спокойно все продумать.
2: Господин преподаватель! А где этот гад ползучий?
0: Ушел. Слушай, Лозовой, я знаю, что ты прячешь пистолет. Он у тебя под матрасом.
1: Да. Вот он. Сидеть. А то получишь пулю в лоб. Меня расстреляют. Но и одной фашистской сволочью меньше будет.
0: Ну вот. А теперь ты посиди смирно. Слушай, лейтенант. Мне эта компания не по нутру. А 100 бед один ответ. Сегодня меня здесь не будет. Пойдешь со мной?
1: Не продашь?
0: У меня времени нет. Пойдешь? Нет, пристрелю.
1: Сам хотел. Потому и штуку эту припрятал.
0: Так, слушай, не выходи никуда. Я потом скажу, где собираемся.
1: Так ты не один?
0: Сиди и жди, потом узнаешь.
5: Не думал я тогда, что он провокатор и убийца. Он же нас расстреливал после того, как схватили. Но не время мне было тогда умирать.
6: Так как же ты его прохлопал? Целый месяц лось шастал к непомящему по ночам, а ты спал, выходит.
2: Господин штурмбанфюрер, я все-таки раскрыл побег.
6: А где тело лося? Стрелять разучился. Пулю с двух шагов пустить не можешь, кретин. Осел кулацкое отродье, это тебе не лошадей колхозных в конюшне палить. Иди.

0: Вот. Господин штурмбанфюрер, я виноват, я думал...
1: Думал? Ты еще думать умеешь? Ты в концлагерь пойдешь, скотина. Только не агентом, а заключенным.
0: Я готов кровью искупить.
1: Искупишь. Еще как искупишь. Пойдешь в разведгруппу русских, идиот.
0: А как я найду ее?
1: Сегодня же ночью, вблизи ворожеек, спрячешься на опушке, где бабы хворост собирают. Будешь ждать Марию Смолягину. Вот фото, запомни. Думаю, что она связана с партизанским отрядом, хотя вроде никто к ней не ходит. Дави на то, что хочешь сражаться с фашистскими извергами. Она должна понять, что из ворожеек ты сам никуда не выйдешь и выведет на связного. В общем, смотри, лесник. Не найдешь группу, вот повешу. Этой самой рукой.
0: Есть, господин штурмбанфюрер.
1: Сегодня из эшелона военнопленных был побег из одного вагона через пол. Возьмешь эту легенду, если будут проверять, то подтвердится. Главное, узнать, где дислоцируется группа. Кто связные? Какова задача группы? Когда будешь уходить к ним на болото, дашь сигнал.
0: Есть, господин штурмбанфюрер. Разрешите идти?
1: Погоди, лесник. За разоблачение группы предателей, за личное участие в экзекуции, сотруднику службы безопасности Зажмилину объявляется благодарность начальника школы. Ему присваивается чин унтерширфюрера СС. Цени, лесник, мою заботу.
0: Рад стараться.
1: Иди. И помни, что я тебе сказал.

0: Что случилось, Тимофей?
1: Что ты думаешь про лейтенанта, Кондрат?
0: Трудно сказать. Информацию ценную принес сам, еле живой. А вдруг провокация?
1: А я верю Сонину. Два побега, в последнем пошел на верную смерть. На разговор с лесником нужда толкнул. Этот тип признался, что он гестаповский агент. Слушай, ты все, что сказал Сонину о гестаповской школе, записал?
0: Да, записал, командир. И все-таки проверить надо до конца. Да, что-то у нас с Тимофей все лавиной пошло. Сонин. Потом появляется Лозовой, он же лесник. Эх, хорошо бы этого Лозового еще кто-нибудь бы опознал. Хотя кто его может опознать? Да и времени нет.
1: Может, есть у меня один человек. Василий Дорохов. Ты его знаешь.
0: Василий? Так значит, он по твоему приказу пошел в полицию?
1: Да, ты извини, Кондрат, что я тебе раньше не говорил. Приказ такой был – ввести своего человека в окружение и никому его не раскрывать.
0: Да ладно, что ты оправдываешься, командир. Все правильно.
1: Хотя, может, и не совсем правильно. Плохо, Кондрат, что времени у нас на проверку нет. Если фашисты за нас в ближайшее время возьмутся, вот тебе и проверка. Тогда прав Сонин. Лозовой успел сообщить, куда попал. И батареи передатчика сели. Ты вот что, Кондрат, упакуй сведения о разведшколе во фляжку и спрячь где-нибудь. Чем черт не шутит? Нужно подстраховаться.
0: Слышишь самолет?
1: Слышу.
0: Кружит второй день. Так, ну а что с этим делать?
1: С Лозовым?
0: Ну?
1: Надо держать пока под арестом. Его надо получше допросить. Думаю, что он сказал нам не все, что знает.
2: Лозовой?
3: Получайте свое, большевички!
4: А документы-то наши будут.
5: Руки вверх! А? Не трожь, что не положено! Бросай оружие! Стой! Отдам тебе и место, гнида! Товарищ Смолягин! Товарищ командир!
6: Уходи, Сонин! Уходи!
5: Держись за меня, командир!
6: Я тебе приказываю! Уходи, пока можешь! Сведения нашим передай! Я тебе приказываю!
5: Прощай, командир!
6: Уходи! Прошу!
5: Прощай!

0: нашла меня Груня. Мы долго отсиживались на зимовке. Потом, когда пришли передовые части, мы вернулись в село Песцово. Сразу же я попросил, чтобы пришли контрразведчики. Все, что я запомнил, когда документы по ночам писал для агентов, сообщил. А через некоторое время Груня говорила, что приходили из особого отдела и сказали, все подтвердилось. А мне тогда совсем плохо стало. Без сознания был.
1: Мы нашли ваши показания, Юрий Иванович. Смущает только одно. Почему не оказалось сведений на Лозового?
0: Думал, что кончил гада. Потому не сообщил. Выходит, промахнулся.
1: Мы не промахнемся, Юрий Иванович.

0: Садитесь, гражданин Лозовой. Старший лейтенант Кудряшов, будете вести протокол допроса?
1: Есть.
0: Геннадий Михайлович, прошу участвовать.
2: Слушаюсь.
0: Итак, гражданин, ваше имя, отчество, фамилия?
3: Лозовой Константин Павлович.
0: Я спрашиваю настоящую фамилию. Лейтенант Лозовой погиб смертью храбрых, участвуя в восстании военнопленных в концлагере. Это установлено документально. Ваше имя?
3: А мне торопиться некуда. Ищите. Кстати, хотел бы посмотреть ордер на арест.
0: Пожалуйста. Так будете говорить, арестованный?
3: Не хочется что-то.
0: Ладно. Я, Сонин Юрий Иванович, подтверждаю, что среди предъявленных мне фотодокументов опознал агента гестапо по кличке Лесник, который работал в диверсионной школе гестапо в районе деревни Ворожейки. Он был провокатором, проник в партизанский отряд Тимофея Смолягина и способствовал его уничтожению. Достаточно?
3: Это надо доказать, гражданин полковник.
0: А вот ваше досье, обнаруженное в архивах гестапо. Читать? Агент Лесник, завербованный лично штурмбанфюрером СС Глобке, работал по раскрытию подпольных организаций военнопленных в лагерях. Награжден 2 бронзовыми медалями. Воинское звание унтершарфюрер. Происходит из крестьян...
3: Не надо. Сам расскажу.
0: Несколько поздно хватились за Жмилин.
4: За Жмилин. Расскажите, как была проведена операция «Лесник»?
3: То, что труп лося не удалось обнаружить, очень встревожило Глобке. Когда же я сказал, что лось много раз бывал по ночам у Непомнящего, это привело его в бешенство. Непомнящего пытали. Но тот не сказал ни слова. Глобке понимал, что обе группы диверсантов к тому времени уже заброшены в советские части и находятся на грани провала, если о них стало известно разведчикам Смолягина. Нужно было срочно проникнуть в отряд. Глобке стал готовить операцию. Мне вкатили сильную дозу морфия, я заснул. А когда проснулся, мне показалось, что я действительно сам бежал из поезда. Ходить я не мог, только ползал. Избит я был виртуозно. Кроме того, мне нанесли 2 ранения, имитируя пулевые. Ночью вывели на пустырь за школой. Показали, куда ползти. Поднялась стрельба. Я кое-как выполз на Косогор и буквально скатился под ноги Марии Смолягиной.
0: Почему Глобке решил, что Смолягина связана с партизанским отрядом?
3: Это просто. В Гераньках были захвачены документы райисполкома, где были данные на депутата директора школы Смолягина. Глобке понимал, что единственным человеком, который может возглавить партизанский отряд, мог быть только кто-то из местных. Смолягин человек в районе видный. Неизвестно, куда пропал в самом начале войны. Ну, значит, решил Глобке находится где-то поблизости.
4: Как удалось проникнуть в отряд?
3: Глобке правильно рассчитал, что Смолягина выведет меня на связного. Я долго пролежал у нее, а потом решил действовать. Ну, стал рассказывать о своей семье, оставшейся на Украине, о матери, о долге солдата. Но Смолягина не сдавалась. Тогда я решил ее спровоцировать. Однажды ночью я собрался и заявил, что ухожу через фронт. Попросил спрятать фотографии детей. Смолягина дрогнула, и на следующую ночь мы двинулись к дому Алферовой.
0: А за вами по пятам шли гестаповцы. От Алферовой вы попали в отряд, а в отряде был уже Лось Сонин. И он узнал вас.
3: Да. Уйти удалось чудом. Когда Глобки обложил болото и начался бой, мне удалось убрать часового. Я взял его автомат и помчался к землянке Смолягина. Мне необходимо было захватить документы отряда. Но тут появился Лось. Он стрелял в меня, но только ранил. Я дошел до берега, где, ожидая меня, Глобки распорядился снять кольцо. Но я же не мог сознаться, что бежал из отряда. Ну и сказал, что отряд весь уничтожен. Может, поэтому Лосю и удалось уйти?
0: Как вы легализовались после войны?
3: Помогла легенда Лозового. После войны я съездил в деревню, где я родился, Лозовой, и, узнав, что там никого не осталось, кроме двух стариков, успокоился. Уехал на Украину и там осел.
0: А почему вы стали разыскивать свидетелей гибели отряда?
3: Мне не давали покоя процессы над предателями в некоторых городах. Но я решил проехаться по старым местам и убедиться, что все спокойно.
0: Когда вы поняли, что находитесь на грани разоблачения?
3: При встрече с Дороховым. Вот показалось мне, что он что-то знает. Обходя болото, я наткнулся на деревеньку Песцова и узнал там, что Алферова жива. Но главное, я узнал, что ее муж Сонин. Тут я решил обезопасить себя.
4: То есть вы стали готовить убийство?
3: А что мне оставалось делать?
0: Ясно. Пока хватит. Увести арестованного.
1: Как же живут такие гады, Владимир Иванович? Ведь он ходил по земле, которую сам обогрел кровью наших людей. Ел наш хлеб. Но самое страшное в том, что ведь он работал учителем.
0: Согласен. Страшно подумать. Да. Но все равно, Андрей, приехал бы Лозовой или не приехал, от возмездия ему не уйти. Никто не забыт, ничто не забыто, это не слова. Это суть нашей работы. Вот и все, товарищи. Нет больше таинственных обстоятельств гибели партизанского отряда Смолягина. Есть мужественные патриоты, выполнившие свой долг до конца.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 70-х в нашей стране были очень популярны песни из испанского кинофильма «Пусть говорят» в исполнении Рафаэля. Одну из этих песен записал на пластинку Эмиль Горовец. Называется она «Пусть будет, что будет» – русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: будет.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню попурри моих песен, и если я по реакции на ваших лицах увижу, что вы знаете мои песни, нам будет очень приятно.

0: Танцю не жалею.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себя в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия, создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси». С вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину. У него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги. А между тем

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить. Ой, ну, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь. Но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.

0: time to rock and roll.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
3: Как?
4: Причем тут...
3: Нет.
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления. Вау!

0: Еще раз добрый вечер.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежду латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из

вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи

0: Их имена известны во всем мире. Рэй Чарльз.
1: Джорджия. Джорджия.
0: Хосе

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. На протяжении всего существования вот этой передачи я ни одного выпуска не посвятил так называемым «умным тростям», «умным очкам» и тому подобным приборам, которых в последнее время довольно много предлагается. И, наконец, понял я, что пришло время сделать об этом выпуск. Так что сегодня буду я об этом говорить, но сразу хочу всех предупредить. Я буду обращаться к аудитории исключительно с позиции здравого смысла. Потому что начать я хотел бы с чисто социально-экзистенциального момента. С так называемого эффекта плацебо. Что такое эффект плацебо, если кто-то не знает? Ну, это когда берется подопытный, ему дается какая-то таблеточка, микстура, что-то выпить ему предлагают, какую-то жидкость, неважно, но это абсолютная пустышка, то есть просто, ну скажем, соленая вода или таблетка, изготовленная из яичного или мелового порошка, никакого лекарства там нет вообще, но человеку начинает очень сильно проезжать по ушам, рассказывать, что это новейшая разработка, мы ее только запустили в тестировании, клинические испытания, мы туда заложили супердейственные технологии, такие-то вещества, такие-то способы исцеления, и человеку рассказывают, что это очень эффективное и сильно действующее целебное волшебное средство, и смотрят, что произойдет. Человек это принимает, а потом смотрит, наблюдается у него улучшение или нет. Дело в том, что всем человеческим организмом управляет головной мозг. Он посылает команды всем органам, и он обрабатывает информацию, приходящую от органов и сенсоров. То есть все завязано на головной мозг. И вот дальше смотрят, какие команды головной мозг будет подавать, как эти команды органы будут выполнять и так далее и тому подобное. И у кого-то реально могут наступить улучшения, а у кого-то никаких улучшений не будет. Вот это и есть эффект плацебо. Так вот, дело в том, что умные трости, умные очки и тому подобные приборы в принципе позиционируются как чудо-приборы, которые позволяют слепым или слабовидящим людям ориентироваться на улице или в помещении, распознавать препятствия, предметы, цены, вывески и так далее и тому подобное. И, естественно, у всех возникает желание эти приборы заиметь и протестировать. Когда еще у меня в квартире давным-давно было проводное радио, вот этот громкоговоритель, который втыкался в розетку, по нему постоянно крутилась реклама всевозможных чудо-приборов, которые с помощью волшебных вибраций, волшебных полей воздействуют на организм, исцеляют его от всего, чего только можно. Даже слышал я рекламу волшебных чудо-очков, которые лечат близорукость, катаракту и глаукому за счет целебного специального света по суперметодике, которую разработал некий доктор. И, наверное, кто-то и такие очки покупал. Кто-то и от них исцеление, улучшение зрения испытывал. Вот на данный момент примерно на это и рассчитана вот эта вся категория приборов. Итак, давайте перейдем к умным очкам, умным тростям и тому подобное. Ну, естественно, разработчики сначала, может быть, запускают все эти приборы как некие исследовательские разработки, потому что, как правило, это разработки студентов, каких-то медицинских компаний, которые занимаются техникой для инвалидов. И вот они начинают разрабатывать какой-то прибор, который должен улучшить навигацию слепых на улице или в помещениях. Дальше, естественно, они испытывают это сначала своими силами. Обратите внимание, что, как правило, разработкой занимаются люди зрячие. То есть зрячие пытаются что-то создать для улучшения жизни слепых. Уже здесь начинаются, что называется, острые социальные противоречия. Дальше они могут нанять, я имею в виду разработчики реальных потенциальных пользователей, то есть конкретных слепых людей, которые будут этот их прибор тестировать. Эти тестировщики им сообщают свое мнение, свои замечания, наблюдения. И тут опять чисто психологический момент. Какие-то разработчики могут это учитывать, к этому прислушиваться, а какие-то могут впасть в обиду. Мы для вас стараемся, мы для вас делаем, а вам все не так. Вы недовольны, вы все придираетесь, не будем мы с вами дело иметь. Вот что у нас получилось, то сделали и будем продавать. Иногда бывает и так. Ну а дальше, естественно, все хотят свою разработку запустить в серийное производство, чтобы она продавалась по всему белу свету, чтобы все покупали, пользовались и восхищались. Но я думаю, многие слышали о таком устройстве, как Робин. Это вот как раз пример того, когда разработчики добились своего, а именно того, чтобы у них государство закупало этот Робин. Его даже вписали в программу индивидуальной реабилитации инвалидов, А качество работы этого прибора разработчиков вообще никаким образом не интересует. Они его протащили в госзакупки, государство у них покупает, свои деньги они имеют, а как оно функционирует, разработчикам абсолютно неинтересно. И вот это первая проблема. Когда вы слышите про какие-то умные очки, про какую-то умную трость, которая и то, и то, и то, прежде всего вы должны понимать, что это устройство может носить исключительно коммерческий характер. Дальше нужно четко понимать, как оно работает. Вот к этому я сейчас и перейду. Еще раз, даже если устройство начинает разрабатываться как некий исследовательский проект, то когда оно доходит до коммерческих продаж, тут уже приоритеты меняются. Главное продать и получить деньги, а не добиться качества работы.
0: Инфотрон.
1: Дальше нужно вам разбираться, как это устройство функционирует. Ну, понятно, что дело не хитрое, все эти устройства построены по следующему принципу. Вот здесь я опять пытаюсь взывать к здравому смыслу слушателей и аудитории. Против физики, биологии и устройства человеческого организма не попрешь. Итак, будь это очки, будь это электронная трость, будь это какая-то чудо-камера, все они работают по одному принципу. У них есть видеокамера, которая получает изображение. Дальше это изображение передается неким алгоритмом, который сравнивает полученное с камеры изображение с изображениями из базы данных. Причем база данных может быть автономная, заложенная в устройство, а может быть онлайновая. То есть еще нужен быстрый и постоянно работающий интернет. А по нынешним временам постоянный и быстрый интернет – это большая роскошь. Кругом свирепствуют белые списки, сами понимаете. Итак, ну, если база автономная, то дальше алгоритмы полученные изображения сравнивают с тем, что имеется в базе данных. И вот тут опять все зависит от того, насколько ответственные разработчики. Если они руководствуются теми же принципами, что и создатели всевозможных голосовых ассистентов и нейросетей, то вы не сможете отличить ложь от реальной ситуации. Потому что когда вы что-то спрашиваете у Алисы, Маруси, Джемина и всех прочих вот этих говорящих ассистентов, и они вам что-то отвечают, у вас два варианта. Либо принять это за стопроцентную правду, чистую монету, либо как-то перепроверять. Ну а если вы будете перепроверять, то зачем вообще тогда у них спрашивать? Потому что ассистенты, они вам могут наврать, а могут что-то такое близкое к реальности выдать. И если вы будете безоговорочно доверять, то вы очень часто будете попадать в невеселые ситуации. Так вот, здесь абсолютно то же самое. Если разработчики, когда алгоритм никак не может идентифицировать полученное с камеры изображение, вам просто выдаст «я не могу сказать, что это такое», то это уже что-то такое вполне себе адекватное. Но часто алгоритм вам скажет, что вот то-то, то-то, скажем, предмет такой-то, такой-то, или надпись такая-то, а в реальности все совсем не так. Потому что алгоритм вам не пытается сказать, вот это я не понимаю, это я не могу идентифицировать, а просто находит в базе данных то, что, по его мнению, наиболее подходит к данной ситуации. И тут начинается реальная жизнь, потому что когда создается база данных, а база данных, она еще должна постоянно пополняться, расширяться и улучшаться. И если опять вы берете какое-то устройство, куда зашита база данных, которая была взята, как в Робин, в интернете, бесплатно, абсолютно минимальный такой набор, и никак он не обновляется, тогда, естественно, и каких-то результатов качественных вы здесь не добьетесь. Если база данных обновляется через интернет, или нужно ее как-то скачивать и заливать, она расширяется, добавляется и так далее, то это уже лучше. Но сейчас я хочу сказать о так называемой проблеме зашумленности. Те, кто на профессиональном уровне работает с проблемой распознавания образов, символов и так далее, прекрасно знают, что это такое. Вот есть символ, который хорошо виден, который изображен на абсолютно чистом фоне. И вот его загрузили в базу, и алгоритм его может легко распознать. Потом начинают в базу загружать уже картинки похуже. Символы, написанные какими-то корявыми шрифтами. Символы на каких-то зашумленных фонах. В общем, повышают уровень зашумленности. Но дальше встает проблема. А на каком этапе алгоритм должен понять, что это уже не тот символ, а совсем другой? И вот тут уже ни один алгоритм, ни одно устройство вам, так как человек, конечно, не ответит. Итак, алгоритмы вынуждены просто отвечать по принципу. Вот с моей точки зрения, это больше всего похоже на такую-то букву, на такой-то символ, на такой-то предмет, и выдавать вам это за реальность. И здесь вот какая ситуация возникает. Вы идете по улице, у вас в руках умная трость, или очки на носу умные, или на шее что-то висит. Это устройство вам описывает окружающие предметы. И вот оно вам сообщает. Лестница. Вы думаете, что это реальная лестница, потому что в базе действительно изображение вот этих ступенчатых конструкций А на самом деле вы идете мимо стройки, и здесь просто навалена куча кирпичей или плит, ну, она вот такую ступенчатую структуру имеет. И вы действительно подходите к этой куче плит, пытаетесь на нее взобраться, взбираетесь на верхнюю плиту и думаете, что сейчас вы зайдете в какое-то здание, а там раз, обрыв, и вы падаете. Потому что алгоритм вроде бы вас не обманул. Но если бы он сказал «ступенчатая структура», вас бы это не устроило. Что значит ступенчатая структура? Ты мне скажи, это лестница или ровная дорога? А это реальная ступенчатая структура, поэтому алгоритм вам наврал. Сказал, что лестница. А это не лестница, а груда плит или кирпичей. И вроде бы и алгоритм вас не обманул, а вот у вас такая ситуация. Дальше вы пытаетесь с помощью умной камеры или умных очков распознать, ну скажем, вывеску. Во-первых, возникает проблема фокусировки. Если вы слабовидящий, приблизительно видите, куда очки нужно направить, то это легко. А если вы вообще ничего не видите, тотально слепой, вам еще нужно на эту вывеску навести камеру. И даже если вы примерно представляете, то будет ли вам устройство подавать команды? Поверните голову вправо, влево, выше, ниже. А вот теперь стойте, не двигайтесь, я сейчас буду вывеску распознавать. Если да, то уже хорошо. А если нет, то опять, удастся ли вам фокус эту вывеску захватить? Или вы будете руками ее сначала выискивать, а потом наводить на нее камеру или очки, опять приблизительно? Так вот, сначала нужно ценник или вывеску, или вообще то, что вы хотите с помощью устройства распознать, правильно завести в фокус. Дальше включается распознавание. Итак, возникает снова проблема с зашумленностью. Ну, во-первых, по-разному падает свет и тень. Разный уровень освещенности, разными шрифтами могут быть написаны буквы и так далее и тому подобное. И все это предусмотреть 100% невозможно. Есть какая-то база. Алгоритм пытается с этой базой сравнивать, вот алгоритм вам выдал что-то. И вот представьте, что вы зашли в магазин с помощью умных очков или умной трости или еще какого-нибудь чудо-устройства, пытаетесь распознать цену на ценнике. Ну, допустим, вам устройство, точнее алгоритм в него заложенный, сообщает цена, ну скажем, 5000 рублей. Вы идете оплачивать, и вдруг на кассе выясняется, что цена совсем не 5000 рублей. Почему? А потому что опять что-то прилипло на ценник. Или как-то свет не так упал, или тень, или еще что-то. Кстати, то же самое относится к распознаванию предметов и так далее. Вот вы идете, вам вдруг устройство сообщает: напротив вас на расстоянии 5 метров яма. И вы уже готовы, что сейчас будет яма. Идете, а никакой ямы нет. А потому что просто солнечный день, а впереди какое-то пятно. Или тень как-то очень нестандартно падает, и вот посреди залитого светом асфальта вот такое вот темное пятно. Выглядит все это чисто визуально, как будто бы действительно посреди асфальта яма или провал. Но на самом деле это просто тень так падает, и алгоритм вам скажет: яма, а ямы нет. Или наоборот, яма есть, а алгоритм вам ничего не говорит. Потому что яма, ну, например, зимой вы идете, снег, яма тоже заваленная снегом, а свет падает так, что вот эта неровность, она очень сильно сглаживается. И вам алгоритм опять ни про какую яму не скажет, а вы в нее раз и попали. В общем, вот подобных ситуаций сплошь и рядом много. Также возникает проблема оперативности. Ну вот, например, вы идете, а навстречу вам едет, ну скажем, ребенок на самокате. Причем едет довольно быстро. Вы идете по тротуару, а на вас мчится вот этот ребенок на самокате. И вдруг вам очки, умная трость или еще какое-то чудо-устройство начинает сообщать: на расстоянии 10 метров перед вами движущийся предмет, человек на самокате. Пока вы все это слушаете, пока этот прибор все обрабатывает, вам сообщает, даже если очень быстро он это все говорит, ребенок на самокате уже на расстоянии 5 метров, вот уже на расстоянии 3 метров, и наконец он в вас врезается. А прибор только сообщает, что он на расстоянии, скажем, 3 метров. И так далее, и тому подобное. В общем, заканчивая все эти рассуждения, что я могу сказать? Пока не разработано ни алгоритма, ни технологии, которая так же быстро и оперативно, как человеческий мозг, через зрение оперативно вам передает информацию, их попросту нет. Вот эти все умные очки, умные трости, они пока что представляют, ну, с одной стороны, исследовательский интерес, а с другой стороны, конечно, у потенциальных потребителей тоже есть интерес. А если у меня будут вот такие очки, вот такая умная трость, а что с ней можно делать? А что она распознает? А как она распознает? И так далее, и тому подобное. Но реально описывать вам окружающую ситуацию мгновенно, быстро, оперативно, а самое главное, близко к действительности, они вам пока не смогут. Ну, просто уровень технологий пока что такой, что вот эти все описанные алгоритмы и технологии, они действуют очень неоперативно. Ну, а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Конечно, устройства все эти страшно интересные, каждому хочется их заполучить, использовать, поиграться с ними. Ну, а потом, естественно, большинство делает вывод. в реальной жизни, в практике, они применимы или неприменимы. Но одно дело, когда вы их тестируете за бесплатно или как-то получили, а другое дело, когда вы огромные деньги за них выкладываете, а потом выясняется, что эти чудо-очки, в общем, особого толка-то и не дают. Вот тут уже, что называется, посидите и подумайте. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org